0: миллиарда лет. Авторы инсталляции предлагают посетителям перенестись в начало истории человечества и подышать кислородом, который накопился в древней железной руде. Из прозрачной трубы от пола до потолка вдыхают кислород, которым никто до этого не дышал. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.
1: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS7748754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутит дом, семья. Все понятно, ну скажи, зачем ты приехала сюда?

музыкальное информационное радио. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

начнет рассказывать. Он скажет, вчера, к примеру, приходил Тарантино, нажрался, говорит, и стал приставать ко мне, пьяная скотина. Но я тогда ему так строго сказал: Квентин, может, ты, конечно, говорит, и не заметил, но вообще я

Сегодня в Воронеже малооблачная погода и плюс 24 градуса. В Екатеринбурге переменная облачность, дождь, возможно, гроза и плюс 19. В Казани облачно, небольшой дождь и плюс 21. В Тюмени также. В Ижевске малооблачный и плюс 19. В Ростове-на-Дону малооблачный и плюс 25. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 18. В Москве малооблачно и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Доклад Игоря Сечина уже назвали одним из самых ярких моментов Петербургского международного экономического форума. Экономисты и журналисты анализируют речь главы Роснефти, который раскрыл глаза не только на проблемы в мировой экономике, но и сделал неутешительные прогнозы в области энергетики. ОПЕК слабеет, теряя стран-участников, кризис в добыче и экспорте углеводородов набирает обороты. Самыми востребованными у российских абитуриентов в этом году стали направления, связанные с инженерным делом и медициной. Согласно опросу, и 15% родителей выбирают своим детям именно такие специальности. Как считают эксперты, причинами служат государственные программы поддержки и оборонная промышленность. Столица Казахстана превратилась в спортивный центр для легкоатлетов из 30 стран. Большинство приехало из Кыргызстана, России и Узбекистана, сообщает телеканал «Мир-24». В Астане прошел юбилейный забег. Маршрут полумарафона пролегал через главные достопримечательности города. Это резиденция президента Акорда, монумент Байтерек и павильоны Экспо. На финише все бегуны получили памятные медали. В музее Тасмании предлагают вдохнуть кислород возрастом 2 миллиарда лет. Авторы инсталляции предлагают посетителям перенестись в начало истории человечества и подышать кислородом, который накопился в древней железной руде. Из прозрачной трубы от пола до потолка вдыхают кислород, которым никто до этого не дышал. Пока это все новости. Николай Суворов, радио «Мир».

музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

0: хорошо звучит.
1: Радио Мир. Звезды, я страшно падаю.

Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

Радио Мир. Лето в каждом звуке.

0: погода.
1: Сегодня в Воронеже малооблачная погода и плюс 24 градуса. В Екатеринбурге переменная облачность, дождь, возможно, гроза и плюс 19. В Казани облачно, небольшой дождь и плюс 21. В Тюмени также. В Ижевске малооблачный и плюс 19. В Ростове-на-Дону малооблачный и плюс 25. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 18. В Москве малооблачно и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 5 утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Патриарх Московский всея Руси Кирилл осветил памятник равноапостольному князю Владимиру на Соборной площади в Калининграде. Патриарх совершает первосвятительский визит в Калининградскую епархию. В этом году Калининградская область отмечает 80-летие со дня образования. Патриарх Кирилл отметил, что в области 80 лет назад возникла и укрепилась православная вера. В Москве прошли Дни культуры Туркменистана. Центральным событием стал концерт мастеров искусств, сообщает телеканал «Мир-24». Артисты выступили с национальными музыкальными инструментами и в традиционных нарядах. Помимо музыки были и танцы. Все узоры на одежде вышиты вручную и имеют свои значения. В пригороде Хабаровска медведь более часа бродил в поисках еды, затем заметил прохожего и направился к нему. Мужчина не растерялся, отпугнул зверя криками и жестами и забрался на балку. После этого хищник развернулся и ушел по своим делам. Местные жители отмечают, что этого медведя видят уже больше месяца. На место уже выехали охотоведы. Редакторы журнала Vogue назвали одежду в стиле 60-х и 70-х годов прошлого века, которая стала трендом текущего лета. Актуальными вновь оказались мини-платья, A-силуэты или прямого кроя с лаконичным дизайном. Отмечается, что в прошлом году роль в их популяризации сыграла супермодель Twiggy. В настоящее время к указанной тематике обратились мировые дизайнеры. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16.

хорошо звучит. Радио Мир.

0: Радиомир. Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радиомир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. На конкурсе документального кино Беларуси появится новая секция. В Армении работу начала круглосуточная экопатрульная служба. А также новости из Кыргызстана и Казахстана прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Министр финансов Кыргызстана показал, как проходят его рабочие дни. Возможность провести день с представителями власти появилась у средств массовой информации в рамках проекта «Открытый кабинет». Асель Усенова расскажет, насколько плотный график у государственного чиновника.
2: Рабочий день министра финансов Кыргызстана Руслана Суйналиева начинается в 8 утра. Он участвует в нескольких совещаниях, и только после этого министр выезжает на объекты, где проверяет, как ведомства освоили выделенные государством средства. Объем работ большой, так как Министерство финансов – одно из ключевых в стране.
3: Это такая структура, это такое министерство, которое не узко, так по одному направлению. Оно в целом охватывает все министерства. То есть ни одно министерство сегодня без нашего заключения положительного или без определения источника там, да, источника средств финансов, она не может сегодня. Поэтому мы всегда в теме, мы всегда с ними.
2: Еще один важный этап рабочего дня – аппаратное совещание. Вместе с заместителями, сотрудниками министерства и представителями регионов обсуждаются перспективные проекты. Одним из таких стал электронный аудит. Он позволит проводить проверку документов без выезда на места. А это, в свою очередь, позволит сохранить бюджетные деньги, рассказывает Руслан Суйналиев.
4: Сокращение расходов наших – это правильное использование нашего рабочего времени. Очень много ряд вопросов, которые связаны с улучшением. В целом, если для экономики это будет хорошо, для нашей, соответственно, и для наших граждан это будет полезно.
2: Также министр финансов Руслан Суйналиев осмотрел здание казначейства после ремонта. В Кыргызстане в рамках проекта «Открытый кабинет» планируют и дальше обеспечивать прозрачность процессов принятия государственных решений.
0: Казахстан.
1: В Казахстан больше нельзя будет ввозить радиоактивные отходы. Такой запрет предлагают закрепить в новом законопроекте. Депутаты считают, что стране нужна жесткая и понятная система контроля, так как часть старых объектов сегодня находится в плохом состоянии. Подробности у Кирилла Потемкина.
5: Речь идет о хранилищах, которые остались еще со времен Советского Союза. Во время проверок специалисты выявили разрушение защитных покрытий, изношенную инфраструктуру и слабый контроль за безопасностью. По некоторым объектам до сих пор даже не определены ответственные организации. Депутаты признают, что существующие законы не справляются с проблемой. Сейчас нормы, которые связаны с радиоактивными отходами, разбросаны по разным документам, а единой системы фактически нет, заявил депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Едиль Жанбыршин.
6: Из-за отсутствия единой системы возникают проблемы в вопросах учета, хранения, транспортировки и долгосрочного контроля радиоактивных отходов. Все эти проблемы показали, что в стране необходим полноценный государственный контроль в этой сфере.
5: Новый законопроект вводит обязательное лицензирование и государственный надзор, а также регулирует строительство и закрытие специальных пунктов захоронения. Кроме того, в стране создадут единый государственный реестр радиоактивных отходов.
0: Беларусь.
1: На конкурсе документального кино Беларуси появится новая секция. В ней будут просматривать научно-популярное кино. С каждым годом таких лент на фестивале становится больше. Об этом сегодня заявили организаторы во время видеомоста между Минском и Москвой. Подробности расскажет Татьяна Морозова.
7: В конкурсе «Евразия Док» поучаствуют документалисты из различных стран – от Канады до Китая. В этом году фестиваль юбилейный. Организаторы ожидают ажиотаж. С начала этого года уже подали более 60 заявок. В кинофестивале «Евразия Док» ежегодно участвуют и представительство НТРК «Мир» в Беларуси и часто забирает призы конкурса. В прошлом году «В прорыв идут штрафные батальоны» получил диплом за историческую правду. Основная тематика фильмов белорусского филиала – судьбы людей в годы Великой Отечественной, рассказывает директор представительства МТРК «Мир в Беларуси», член жюри фестиваля Ольга Шпилевская.
8: Вспомню работу, которая стала победителем конкурса «Это фабзайцы». Это история белорусско-российской истории, история того, как наши ребята отправились получать образование в Ленинград и там же остались, и были защитниками Ленинграда. Часть из них осталась там навсегда, к сожалению, не вернувшись домой. Часть вернулась, и это судьба, это история, это то, что людей волнует.
7: Оценивать ленты будет профессиональное жюри. Организаторы выделили основные темы конкурсного кино. «Великая победа», «Человек во все времена», «Малая родина» и другие. В этом году появились и новые номинации. Одна из них созвучна с годом белорусской женщины, говорит председатель Белорусского союза журналистов, исполнительный директор фестиваля Андрей Кривошеев.
9: Яркая тема – это образ женщины, причем которая она создает сама в кинематографе, и судьба женщины. Вот так жестко мы не ограничиваем ни наших метров документалистики, ни наших молодых авторов, особенно наших молодых авторов.
7: Отдельно будут оценивать и молодежное кино. Специально для них проведут конкурс короткометражек «Евразия Док. 4 минуты». Победители конкурса «Евразия Док» получают статуэтки, дипломы и денежные гранты. А лучшие фильмы показывают в кинотеатрах Беларуси и на телеканалах.
0: Армения.
2: В Туважской области Армении работу начала круглосуточная экопатрульная служба. Инспекторам предоставили новые автомобили, спецформу и планшеты для оперативной фиксации нарушений. Наира Бадалян узнала, как на практике работает эта система.
10: Вся техника инспекторов от нагрудных видеорегистраторов до мобильных систем на пикапах связана с единым центром оперативного управления. Договориться на месте у нарушителей теперь не получится. За каждым действием патруля в реальном времени следят в столице. Анаит Овсепян – одна из тех, кто прошел строгий отбор в новую службу. По ее словам, в ночные рейды и на перехват черных лесорубов она отправляется наравне с мужчинами.
11: Для меня это не просто служба, это личный долг. Наш лес годами страдал от браконьеров, и я поняла, что хочу защищать эту землю. Да, рейды бывают опасными, особенно в темноте. Но когда понимаешь, что спасаешь природу своей страны, страх уходит.
10: Тавуш стал вторым регионом Армении, где запустили масштабную экологическую реформу. Как отмечает начальник департамента правового обеспечения и административного производства экопатрульной службы Армении Левон Балян, выбор локации не случайен. Это самый богатый лесами край республики.
12: Создание этой службы – принципиальный шаг. В вопросах незаконных вырубок компромиссов больше не будет. Ответ на любые посягательства последует жесткий. Мы инвестируем в технику и кадры ради максимально оперативного реагирования на сигналы. Ведь сохранение лесов это наш стратегический актив.
10: Следующими на очереди станут Котайская и Гигаркуникская области. В планах профильного ведомства обеспечить круглосуточное патрулирование всей территории республики уже к январю следующего года.
0: Казахстан.
2: Казахстан отправит племенной материал быков в Азербайджан. Это позволит улучшить генетический потенциал поголовья. Кирилл Потемкин узнал, как происходит селекция казахской белоголовой породы.
5: Племенной материал выносливых и непривередливых быков Казахстан уже передал в Россию, Кыргызстан и Монголию. Он нужен фермерам, чтобы в первую очередь улучшить продуктивность своего стада. Центр, в котором занимаются племенным разведением, расположен в 20 километрах от Астаны. Здесь содержатся лучшие по генетическому потенциалу быки-производители со всего Казахстана, рассказал заместитель председателя правления Республиканского центра по племенному делу в животноводстве Миржан Мустафин.
13: У нас рацион содержит высококалорийные корма. Это сено, разнотравье, экспарсетом. Также быков для стимуляции даем морковь и яйцо. Также комби-корма. Добавляем туда рыбий жир. Процесс откачки семьи начинается у нас с 6 утра. Наши скотники первым делом заводят в душ и полностью быков моют. И после этого сушат. Процесс занимает примерно 1,5 часа.
5: После полученный материал маркируют и закачивают в пайеты. Это одноразовые пластиковые соломки, дополнил председатель правления Республиканского центра по племенному делу в животноводстве Булат Сайсенов.
14: Здесь при парах азота данный племенной материал засыпает при 135 градусах. Но при этом, прежде чем его опять же усыпить, мы опять же анализируем его на анализаторе, на его вживаемость. То есть насколько он грамотно усыпился.
5: Быки казахской белоголовой породы относятся к мясному направлению. Они ежедневно набирают в среднем по килограмму чистого веса. Фермеры любят их за неприхотливость в кормах, рассказал председатель правления Республиканского центра по племенному делу в животноводстве Булат Сасенов.
14: Эта порода животных, она ничем не уступает тому же ангусу, тому же герифорду, который живет, например, в более благоприятном условии.
5: Племенной материал у Республиканского центра сегодня закупают как частные фермеры, так и крупные хозяйства. Спрос на выносливых быков ежегодно растет за рубежом.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио. Реклама.
15: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Thank you.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и дождь, но никто не виноват, что нам стало смеяться с тобой трудней. Мы остались одни, жизнь не стала ясней. Жду, когда ты придешь.

похожим последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

0: года.
1: Сегодня в Воронеже малооблачная погода и плюс 24 градуса. В Екатеринбурге переменная облачность, дождь, возможно, гроза и плюс 19. В Казани облачно, небольшой дождь и плюс 21. В Тюмени также. В Ижевске малооблачный и плюс 19. В Ростове-на-Дону малооблачный и плюс 25. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 18. В Москве малооблачно и плюс 25.

0: каждом звуке.
1: Почти все спускаем.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов утра. Вместе. Каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Почти 25 тысяч человек более чем из 140 стран приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщает телеканал «Мир-24». Впервые за 10 лет в форуме приняла участие официальная американская делегация. На мероприятии подписали более 1000 инвестиционных соглашений. Проекты охватили все направления, в том числе туризм, логистику, фармацевтику и радиоэлектронику. Россия и Китай объединяют усилия для создания нескольких исторических кинолент. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Первой совместной работой, признанной национальным фильмом в обеих странах, стала картина «Красный шелк». Премьера прошла в Пекине в прошлом году. Теперь, среди прочих картин, планируется и продолжение данного ретро-детектива под названием «Черный шелк». В Лужниках показали технику участников ралли «Шелковый путь». Сами пилоты представили свои автомобили. В этом году фестиваль «Шелкового пути» изменил многолетнюю традицию. После представления спортсмены поедут не на старт, а в гараж. Ближайший ралли-рейд состоится в следующем году. Российская теннисистка Мира Андреева рассказала, как во время финала «Ролан-Гарос» увидела на трибунах Брэда Питта. «Когда я занималась в спортзале, его показали крупным планом по телевизору. Я говорю, какой он красивый», — сказала Андреева. В финальном матче «Ролан-Гарос» Андреева обыграла представительницу Польши и впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема». Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Утро с танцеманией на «Радио Мир». Вы слушаете «Утро с танцеманией».

0: Погода.
1: Сегодня в Воронеже малооблачная погода и плюс 24 градуса. В Екатеринбурге переменная облачность, дождь, возможно, гроза и плюс 19. В Казани облачно, небольшой дождь и плюс 21. В Тюмени также. В Ижевске малооблачный и плюс 19. В Ростове-на-Дону малооблачный и плюс 25. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 18. В Москве малооблачно и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 7 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Армении предварительные итоги голосования подведут в течение суток. В воскресенье страна выбирала парламент. От результатов зависит, кто станет премьер-министром республики. В Армении парламентские выборы признаются состоявшимися независимо от явки избирателей. Минимальный порог участия законом не предусмотрен. По Конституции национальное собрание должно состоять как минимум из 101 депутата. В сроках полномочий 5 лет. Окончательные итоги выборов в армянский парламент подведут 14 июня. На Камчатке вулкан Шевелуч выбросил 10-километровый столб пепла. В регионе объявлен красный код авиационной опасности. Специалисты предупреждают, что вулкан сохраняет высокую активность, а потому не исключены новые выбросы, но для населенных пунктов угрозы пока нет. Без масок нельзя выйти на улицу и жителям японской Кагосимы. После извержения вулкана Сакурадзима из-за низкого атмосферного давления город засыпало пеплом. Астана в воскресенье стала спортивным центром для легкоатлетов из 30 стран. Там прошел юбилейный забег, сообщает телеканал «Мир-24». На дистанцию вышли 7 тысяч человек. Юбилейный марафон установил рекорд по числу иностранных участников. На старт вышли 243 бегуна из 30 стран мира. Большинство приехало из Кыргызстана, России и Узбекистана. Маршрут полумарафона пролегал через основные достопримечательности Астаны. На финише все бегуны получили памятные медали. В Выборгском районе Ленинградской области фотограф дикой природы Станислав Крутоверцев снял редкие курьезные моменты жизни черных дятлов. Во время кормления подросшие птенцы устроили драку за еду. Они вытолкнули одного из братьев наружу. Отец семейства вмешиваться в ссору не стал. По сообщениям орнитологов, малышу ничто не угрожает. Он достаточно крупный и сможет сам вскарабкаться обратно по стволу дерева. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

0: лето в каждом звуке. Смотрите на телеканале «Мир». Три отличительных черты потенциального миллионера.
1: Я внучка цыганки, так что с интуицией у меня все в порядке.
0: У него железные нервы, золотые мозги.
2: Назовите число пи.
0: И решительная готовность пройти медные трубы. Миллион за 5 минут. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Это игра «Миллион за 5 минут». Как на двоичной системе исчисления можно построить весь цифровой мир, так пары логики и интуиции достаточно, чтобы в уме найти правильный ответ на любой вопрос. Включайте то и другое на максимальную скорость и вперед! Игроки, представьтесь.
3: Здравствуйте, меня зовут Сергей Волков. Я продукт-менеджер, родился в городе Витебске.
4: Здравствуйте, меня зовут Илья Малков. Я живу в Москве с рождения и работаю в музейно-выставочной сфере.
2: Игроки, займите свои места. Получить миллион сможет только один из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 40 вопросов. Первый раунд — 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Галантный — это вежливый или грубый человек?
3: Вежливый.
2: Правильно. По какой температурной шкале точка таяния льда равна нулю, а кипение воды 100 градусам?
4: Цельсия.
2: Верно. Какой океан в известном мультфильме дружил с девочкой Моаной?
3: Тихой.
2: Верно. Какой драме Александра Островского посвящена статья Добролюбова «Луч света в темном царстве»?
4: Гроза.
2: Да. Кто из героев оперы Бизе «Кармен» был Тореадором? Дон Хозе или Эскамильо?
3: Дон Хозе.
2: Эскамильо. Этот город расположен на берегах бухты Золотой Рог.
4: Пас.
2: Владивосток. В экранизации какой оперетты Юрий Соломин сыграл роль Генриха Айзенштейна?
3: Летучая мышь.
2: Да. В каком состоянии находится кобальт при комнатной температуре?
4: Жидко.
2: В твердом. А какое из этих званий флотское? Гардемарин или мушкетер?
3: Гардемарин.
2: Да. Какой дворец в пригороде Ленинграда в 1944 году спас от взрыва пес-сапер по кличке Дик?
4: Пас.
2: Павловский. Какие еще музыкальные инструменты, кроме духовых, участвуют в духовом оркестре?
3: Ударные.
2: Да. Какое слово пропущено в русской пословице «доброе лежит, а худая бежит»?
4: Пас.
2: Слава. Героями фильма «Брат» стали родные братья или двоюродные?
3: Родные.
2: Да. Это обращение к женщине происходит от французского выражения со значением «моя госпожа».
4: Пас.
2: Мадам. В июне какого года в Москве прошел первый парад Победы?
3: 45-й.
2: Правильно. Какое водное растение считается самым быстро растущим?
4: Пас.
2: Рязко. Как звали отца режиссера Никиты Михалкова?
3: Сергей.
2: Да. А из какой трагедии Гёте цитата «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо»?
4: Пас.
2: Фауст. Как называется первый аэропорт Москвы, до которого дотянулось метро?
3: Шереметьево.
2: Внуково. Этот первый советский олимпийский чемпион по академической гребле работал скульптором в художественной мастерской?
4: Пас.
2: Юрий Тюкалов. Сколько пар век у совы?
3: 2.
2: 3. Какую науку Альберт Эйнштейн определял как единственный совершенный метод водить самого себя за нос?
4: Физика.
2: Математику. Стоп! Первый раунд окончен. Внимание, игроки, у меня хорошая новость. Вы ответили правильно на 10 вопросов и разбогатели. Хватит на дорогу домой и клубнику со сливками. Автором 10-го правильного ответа в этой игре стал Сергей. 10 000 рублей у вас.
3: Я люблю клубники со сливками.
2: Всего же, в течение первого раунда я задал вам 22 вопроса. Вы дали мне 10 правильных ответов. При этом Илья ответил правильно 2 раза, а Сергей 8 раз. Поэтому во втором раунде игру начнет тоже Сергей. В этом раунде переход хода будет происходить после ошибки игрока.
0: «Миллион за 5 минут». Продолжение следует.

0: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Второй раунд. В период правления какого князя были заложены храмы предшественники Архангельского и Успенского соборов Московского Кремля?
2: Дмитрий Донской.
1: Иван Калита. Илья, кто из гостей мухи-цокотухи принес ей мед?
3: Пчела.
1: Верно. Илья, с обратной стороны какого небесного тела доставил образцы грунта аппарат Чан-Э-6?
3: Луна.
1: Да. После какой буквы слове АБВГДК нарушается порядок букв алфавита?
3: И кратко.
1: После «Е». Сергей, кот-ученый заводит песнь на дубе у лукоморья, когда идет по цепи направо или налево?
2: Направо.
1: Верно. Сергей, чему равен 1% от 1000 килограммов?
2: 1 килограмму.
1: 10 килограммов. Илья, какой знак препинания считается самым распространенным в русской письменности?
3: Запятая.
1: Да. На картине Николая Г. Пушкин в селе Михайловском. Поэт изображен пишущим или читающим стихи?
3: Пишущим.
1: Читающим. Сергей, правда ли, что существует порода кур под названием наседка?
2: Нет.
1: Верно. Без чего, согласно пословице, нет худа?
2: Без добра.
1: Да. Главный герой какого мультфильма работал чистильщиком на китомойке?
2: Пас.
1: Подводная братва. Илья, название какой компьютерной игры происходит от слов тетрамино и теннис?
3: Тетрис.
1: Да. О ней в рамках программы «Любимые актеры 2.0» вышла передача «Звезда по имени Люся».
3: Пас.
1: О Людмиле Гурченко. Сергей, в каком выставочном центре Москвы можно посетить робостанцию?
2: ВДНХ.
1: Да. А в каком фильме Брэд Питт сыграл Ахиллеса?
2: 300 спартанцев.
1: Трое. Илья, каким словом обозначали не всю руку, а ее часть? Десница или длань?
3: Длань.
1: Да. Как в ботанике называют твердый колючий вырост на органах растений, возникающий из эпидермиса, в отличие от колючек?
3: Шип.
1: Да. Какую площадь Москвы украшает комплекс фонтанов героя русских сказок, созданный Зурабом Церетели?
3: Пас.
1: Манежную. Сергей, верно ли, что цвет глаз северного оленя зависит от времени года? Летом золотистый, а зимой синий?
2: Да.
1: Правильно. Стоп. Второй раунд окончен. Внимание, игроки. У меня для вас кое-что есть. Это кое-что называется «Несгораемая сумма». Автором 20-го правильного ответа в этой игре стал Илья. 10 тысяч рублей вы получаете, Илья. Не благодарите. Подведем итоги двух раундов. В течение этих раундов я задал вам 41 вопрос. Получил от вас 21 правильный ответ. При этом Илья дал 8, а Сергей 13. Сергей проходит в финал шоу «Миллион за 5 минут». Спасибо вам, Илья, за игру. Рад был знакомству. Всего доброго.
3: Взаимно. До свидания.
0: «Миллион за 5 минут». Продолжение следует. Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей уже в продаже. Подробности в дилерском центре Tenet Premier Auto на Кутузова 50. Телефон 707-701.
5: Цена действительная на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо.
7: 0+.
8: Доступные анализы.
7: когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19, bastiondor.ru.
9: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: 8 июня в Микее.
3: Корм для кошек и корм для собак. Винер 14 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек Винер 750 грамм 149 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Печь инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
6: 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Лето, солнце, мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Сергей, слушайте правила финала. Ровно одну минуту я задаю вопрос, и вы отвечаете. Нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы дотянуться до 40 правильных ответов. Шансы есть. Третий раунд. Верно ли, что страна Панама получила название в честь головного убора?
2: Нет.
1: Правильно. У какой настольной игры есть вариант «Королевский квадрат»?
2: Шахматы.
1: Балда. О какой цифре Маршак писал, что у нее два кольца без начала и конца?
2: Два.
1: Восемь. Какой день недели предлагалось отменить людям-дикарям в песне «Остров невезения»?
2: Понедельник.
1: Да. Как звали мульт-героя, который утверждал, что он не жадный, а домовитый?
2: Мафаня.
1: Кузя. Кто заменил Александра Маслякова на посту постоянного ведущего КВН?
2: Пас.
1: Дмитрий Хрусталев. Какое метеорологическое слово пропущено в пословице «невелик, да стоять не велит»?
2: Дождь.
1: Мороз. Кто написал картину «Последний день Помпеи», выставленную в Русском музее?
2: Брилов.
1: Правильно. К какому спряжению относятся глаголы с окончанием на «овать»?
2: Пас.
1: К первому. Кто из героев сказок «Тысячи и одной ночи» видел птицу Рух, которая кормит птенцов слонами?
2: Синдбад.
1: Верно. Памятник какой писательницы окружен фигуркой мисс Нусмубрика и других мумитролей?
2: Пас.
1: Туве Янсен. Стоп! Эта игра окончена. Сергей.
2: Да.
1: Как вам игра?
2: Мне очень понравилось.
1: В течение игры я задал 52 вопроса. Вы поначалу в команде с Ильей, а потом в одиночку дали мне 25 правильных ответов, а это значит, вы не выиграли. Я-то уж нервно пересчитывал купюры в кармане. Но спасибо за хорошую игру. Всего доброго, Сергей.
2: Да, вам спасибо. До свидания.
0: «Миллион за пять минут». Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Более 660 тысяч выпускников сдают в понедельник ЕГЭ по математике базового и профильного уровня. Это один из обязательных экзаменов для получения школьного аттестата. Во время базового экзамена за три часа выпускникам нужно решить 21 задание. Профильный уровень необходим для поступления в ВУЗ. Он состоит из 19 заданий. Пекин считает Минск значимым торгово-экономическим партнером на евразийском пространстве. Китай готов расширять сотрудничество в сферах оборудования, сельхозтехники, животноводческой и химической продукции. Об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Джен, сообщает телеканал «Мир-24». Он выступил на открытии форума «Экспорт белорусских товаров в Китай». Мероприятие проходит в Минске на полях международной продовольственной выставки «Белагра». Форум должен способствовать заключению новых контрактов, в первую очередь в аграрной сфере. Московские архитекторы и реконструкторы готовят к реставрации Шуховскую башню. Проект одобрила главгосэкспертиза. Башня была построена более века назад. С тех пор ее ни разу капитально не ремонтировали. Башня сделана из нескольких секций. Каждая — это самостоятельный гиперболоид, который опирается на предыдущий. Все элементы сделаны из стальных балок и листов. Между собой они соединяются заклепками и сварными соединениями. По предварительным подсчетам, реставрация займет около 3 лет. Трех спасенных из подпольного зоопарка медведей перевезли в приют под Волгоградом. Это двое самцов в возрасте 11-7 лет, а также 7-летняя самка, сообщает ТАСС. Животные прибыли в тяжелом состоянии, пока что они находятся на карантине. Специалисты проводят обследование, готовят программу лечения. В ближайшее время в волгоградский зоопарк прибудут другие животные. Ранее туда приехали 5 львов из зоопарка в Дагестане. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
0: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
3: Смотрите на телеканале «Мир».
4: Можно ли полюбить врага и победить сразу в двух сражениях? На поле боя и на личном фронте.
5: Ты или за своих, или за чужих. В стороне сидеться не получится.
4: Когда любовь сильнее смерти.
6: Не своя, вы чужие.
5: Расстреляю тебя теперь.
4: Когда завтра была война.
7: Да наша Красная Армия, она соберется силами.
3: 1941. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

Пребывать в империях любви и счастья постоянно. Не станем себя обманывать. Талант не для каждого. Тем, кто так умеет, наши восторги. Ну а для всех остальных, по земле ногами ходящих, главное взять за принцип просыпаться с любовью и засыпать в любви. Ну а в течение дня там как пойдет. Доброе утро, дорогие друзья. Это Радио Мир. Сергей Жирихин в вашей компании. Ближайшее время проведем вместе.

0: звуке. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 8 июня. Энергия планет мягкая и мечтательная. Очень многое зависит от настроения. Это благоприятный день для тайных дел. Овен. Вы можете опоздать или внезапно поменять планы из-за какого-то странного стечения обстоятельств. Телец. Вы сможете умело сочетать дела и удовольствия, приятное и полезное. Близнецы. Прислушайтесь к ненавязчивым советам женщины с мягким, робким характером. Рак. Вы будете немного капризны. Впрочем, вам сейчас многое простят просто за красивые глаза и тонкую душевную организацию. Лев. Созвонитесь со старым другом. Из этого может получиться что-то интересное. Дева. Кто-то может внезапно изменить свое решение. Не воспринимайте это как личное поражение. Просто это день такой эмоционально текучий. Весы. У вас получится решить важный вопрос через знакомство, рекомендацию или дружескую симпатию. Скорпион. На работе не предвидится серьезных успехов. Лучше уделите больше внимания дому, семье и бытовым мелочам. Стрелец. Для кого-то вы окажетесь неуловимы. Вы можете узнать, что вас искали и не могли найти. Козерог. В этот день лучше не думать о выгоде. То, что будет сделано от чистого сердца, то и для вас хорошо. Водолей. Вам придется успокаивать чересчур эмоционального человека. Рыбам будет проще, чем когда-либо встретить дружелюбие и взаимопонимание. Луна в вашем знаке делает вас особенно притягательными. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Реклама. 8 июня в Микее.
1: Корм для кошек и корм для собак Винер 14 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек Винер 750 грамм 149 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
4: Рассрочка предоставляется застройщиком офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32 17 03. Играй красиво. 12+.

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко 99.
3: Ваши идеи – наше решение. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
5: Лето. Солнце мира. Хорошо звучит.

кричали громко чайки и не сужаем, а причалы бьются волны, как на чайке.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал 1941.
1: 16+.
0: Погода.
2: Сегодня в Воронеже малооблачная погода и плюс 24 градуса. В Екатеринбурге переменная облачность, дождь, возможно, гроза и плюс 19. В Казани облачно, небольшой дождь и плюс 21. В Тюмени также. В Ижевске малооблачный и плюс 19. В Ростове-на-Дону малооблачный и плюс 25. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 18. В Москве малооблачно и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Более 108 тысяч смолян уже проголосовали за объекты благоустройства. Голосование в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продлится до 12 июня. Жители старше 14 лет выбирают из 42 проектов в 11 муниципалитетов. За время действия программы в регионе преобразили более 830 территорий. Проголосовать можно на госуслугах или через волонтеров. Курсанты программы «Герои своего времени. Смоленск» завершают обучение. Среди дипломных проектов – социальная инициатива под названием «Добрый автобус» Андрея Кириенкова, направленная на организацию экскурсий для пожилых людей. Пилотная поездка уже состоялась во Флёново. Проект поддержал наставник и областной совет ветеранов. В мессенджере «Макс» запущен единый региональный чат-бот правительства Смоленской области. Он объединяет разделы «Семья», «Транспорт», «ЖКХ», «Соцподдержка», «Здоровье», «Образование», «Культура» и «Бизнес». В Смоленске с нового учебного года откроются профильные классы по искусству. Углубленно изучать музыку, театр, живопись и хореографию можно будет в гимназии номер 4 и в школах номер 12 и номер 16. Занятия проведут преподаватели Института искусств. Спонсор выпуска новостей – официальный дилер «Чинган». ООО «Премьер Автозапад». Лето – время приключений. Встречай «Чинган ЮНИЭС 4х4» в «Премьер Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс – 188 мм. Двигатель – 181 лошадиная сила. Забирай ЮНИЭС от 2 779 900 с июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Кутузова 15Б. Телефон 70 33 33.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: каждом звуке. Смотрите на телеканале «Мир». Ох, и молодежь сейчас пошла.
1: Моя сила заключается в умении договариваться с людьми.
0: И все-то они знают.
2: User pick – это аватарка или аккаунт?
1: Аватарка.
2: Правильно.
0: И полагаются только на себя. «Миллион за пять минут. Дети». Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас.
3: Это игра «Миллион за пять минут». Динозавры были холоднокровными. Большая часть ДНК в геноме человека – мусор. Звезды не могут быть больше 150 солнечных масс. Такими были факты еще 50 лет назад. А сегодня все они опровергнуты. Вот почему моя игра длится всего 5 минут. Мы должны успеть зафиксировать актуальную картину мира. Игроки, представьтесь.
4: Меня зовут Анастасия, мне 17 лет. Я из города Ростова-на-Дону и Москвы.
5: А Ксения, 16 лет, город Оренбург.
3: Игроки, займите ваши места. Получить миллион сможет только одна из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 35 вопросов. Первый раунд, 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Кого назвал своими подружками Водяной в песне из мультфильма «Летучий корабль»?
4: Русалки.
3: Пиявок и лягушек. Чему равна сумма всех внутренних углов трапеции?
4: 180.
3: 360 градусов. Какое небесное тело в результате коллапса может стать черной дырой? Звезда или планета?
4: Звезда.
3: Верно. В какую игру в мультфильме «Ну, погоди» играл бегемот, попавший битой волку по носу?
4: Городки.
3: Правильно. В каком году происходит действие фильма Эльдара Рязанова «Гусарская баллада»? В 1812 или в 1905?
4: В 1905.
3: В 1812 бортмеханика звездолета из мультфильма «Тайна третьей планеты» звали красный или зеленый?
4: Зеленый.
3: Конечно. Чем с точки зрения лингвистики приходится лук – овощ, луку – оружию?
4: Амонимами.
3: Верно. Историческая область какой страны носит название Трансильвания?
4: Пас.
3: Румыния. Среди пород каких птиц встречается турман?
4: Пас.
3: Голуби. На территории какой страны находится крупнейшее озеро Кавказа Сиван?
4: Россия.
3: Армения. На троне какой страны династию Валуа сменила династия Бурбонов?
4: Франция.
3: Верно. Какой крупный город России разделяется на 12 административных округов, среди которых ЦАО и ЗЕЛАО? Москва или Санкт-Петербург?
4: Москва.
3: Верно. В каком океане обитает Сайра?
4: Тихом.
3: Да. Территорией какого государства считается остров Гренландия?
4: Исландия.
3: Дания. Мощность измеряется в ваттах или джоулях?
4: Ватах.
3: Правильно. В каком учебном заведении происходит действие фильма «Доживем до понедельника»?
4: Пас.
3: В школе. При каком астрономическом явлении Земли можно наблюдать солнечную хромосферу и корону?
4: Пас.
3: Солнечное затмение. Какой персонаж восклицал? Что за комиссия создатель быть взрослой дочери отцом?
4: Пас.
3: Фамусов. Что в известном мультфильме рождалось на свет под грустное мычание, под бодрое рычание, под дружеское ржание?
4: Пас.
3: Большой секрет. Угол 160 градусов. Острый или тупой?
4: Тупой.
3: Правильно. Стоп. Первый раунд окончен. Анастасия, Ксения. В моей игре действует правило несгораемой суммы. В первом раунде автором пятого правильного ответа стала Анастасия. 10 тысяч рублей вы уже заработали. Всего же, в течение раунда я задал 20 вопросов. Получил от вас 9 правильных ответов. При этом Ксения ответила правильно 4 раза, Анастасия 5 раз. Поэтому Анастасия начнет игру во втором раунде.
0: «Миллион за 5 минут. Дети». Продолжение следует.

0: хорошо звучит. Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Анастасия Кика и Ксения Матыженкова продолжают гонку за миллионом. Второй раунд.
2: У какого химического элемента самая низкая температура кипения?
3: Ртуть.
2: Гелий. Ксения, кем был персонаж «Звездных войн»? R2-D2.
3: Пас.
2: Роботом. Анастасия, в каком виде единоборств прославился Костя Дзю?
3: Дзюдо.
2: Бокс. Ксения, есть ли на современной географической карте остров Авалон?
3: Есть.
2: Нет. Анастасия, каким образом полкан собирался добыть летучий корабль в одноименном мультфильме?
3: Украсть его.
2: Купить. Ксения, назовите произведение, главным героем которого является Родион Раскольников.
3: Преступление и наказание.
2: Верно. Ксения, в какой стране в 1930-е годы появилась борьба самбо?
3: Америка.
2: СССР. Анастасия, какой из этих млекопитающих относится к сумчатым, дикобраз или ехидна?
3: Ехидна.
2: Верно. Какую физическую величину измеряют в миллиметрах ртутного столба?
3: Температуру.
2: Давление. Ксения, 7/4 относится к правильным или неправильным дробям?
3: Неправильным.
2: Верно. С каким государством делит один остров Республика Гаити?
3: Япония.
2: Доминиканская Республика. Анастасия, каким словом греческого происхождения называется водная оболочка Земли?
3: Гидросфера.
2: Верно. Как называют фразу, которую можно читать и справа налево, и слева направо, без потери смысла?
3: Палиндром.
2: Верно. Назовите литературного героя, которого воспитывали Акела, Балу и Багира.
3: Маугли.
2: Да. Какая из богинь древнегреческой мифологии родилась в полном боевом вооружении?
3: Афина.
2: Да. Что измеряют динамометром?
3: Давление.
2: Силу. Ксения, в какую благородную птицу превратился гадкий утенок в финале сказки Андерсона? Вайст или лебедь?
3: Лебедь.
2: Да. Летом какого года русские войска провели Брусиловский прорыв?
3: 1930-го.
2: 16-го года. Анастасия, ремейком какого российского фильма стал французский «Холоп из Парижа»?
3: Холоп.
2: Верно. Как называется в шахматах ход, при котором передвигаются сразу две фигуры одного цвета? Рокировка. Стоп. Второй раунд окончен. Итак, уважаемые игроки, у меня хорошие новости. Вы заработали вторую несгораемую сумму. Автором 15-го правильного ответа в этой игре стала Анастасия. Не только эрудиция все решает, но еще и удача. Теперь посмотрим на статистику двух раундов. В течение двух раундов я задал вам 40 вопросов. Вы дали мне 18 правильных ответов. Это ваше командное достижение. Но в финале окажется только одна из вас. И сейчас мы узнаем, кто это будет. Из 18 правильных ответов Ксения дала 7, Анастасия 11. Анастасия проходит в третий раунд игры «Миллион за 5 минут». Ксения, вы закончили игру на сегодня. Ну что же, надеюсь, в следующий раз получится лучше. Рад был знакомству. Спасибо за игру. До встречи.
3: Вам спасибо.
0: «Миллион за 5 минут». Дети. Продолжение следует. Удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
4: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988. А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
5: 8 июня в Микее.
6: Корм для кошек и корм для собак Винер 14 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек Винер 750 грамм 149 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Geely City Ray. Музыку громче, маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Geely The Auto. Ждем на Гагарина 53, телефон 39-20-20.
9: Алло.
10: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
11: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года!
13: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
15: «Радио Мир». Хорошо звучит.
16: «Радио Мир».
15: «Радио Мир». Лето. В каждом звуке.

0: Лето. Солнце. Мир. Радио Мир. Хорошо звучит. Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Ну что ж, слушайте правила финала. Ровно одну минуту я задаю вопросы, вы отвечаете. Постарайтесь поднять счет до 35, и деньги ваши. Третий раунд. Самый большой остров какого моря носит название Готланд?
2: Гренландия.
1: Балтийского. Кого озвучил Геннадий Хазанов в мультфильме «Возвращение блудного попугая»?
2: Кешу.
1: Правильно? Писатель Юлиан Семенов придумал разведчика Штирлица или оперативника Жиглова?
2: Штирлица.
1: Верно. В каком месяце россияне отмечают День семьи, любви и верности?
2: В сентябре.
1: Июле. Чье имя носит детский музыкальный театр в Москве, увенчанный скульптурой «Синей птицы»?
2: Пас.
1: Наталья Сац. Во что преобразуется вода при переходе в твердое агрегатное состояние?
2: Лед.
1: Правильно. Каков объем кубка Гагарина? 6 литров или 12?
2: 12.
1: Правильно. Первая часть какой книги называется «Канатоходец Тибул», а последний — «Оружейник Проспера»?
2: Пас.
1: Три толстяка. «Вояджер» — это космический или глубоководный аппарат?
2: Глубоководный.
1: Космический. Ай-яй-яй. Какой завоеватель получил прозвище «Маленький капрал»? Кортес или Наполеон?
2: Наполеон.
1: Верно. Из какого зерна изготавливают манную крупу? Из проса или пшеницы?
2: Пшеницы.
1: Да, стоп. Эта игра окончена. Анастасия, давайте посчитаем мои вопросы и ваши ответы. В течение трех раундов я задал 51 вопрос. Вы поначалу в команде с Ксенией, а потом в одиночку дали мне 24 правильных ответа. Одного ответа не хватило до третьей несгораемой суммы, Анастасия. Но играли-то вы хорошо?
2: Да.
1: И я с этим согласен. Правда, не добрались до главного приза. Спасибо за игру. И до новых встреч.
2: До свидания.
0: «Миллион за пять минут. Дети». Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В России началась короткая рабочая неделя. Она продлится 4 дня, говорится в производственном календаре на сайте Госдумы. Выходные продлятся 3 дня подряд с 12 по 14 июня, включительно в связи с Днем России. Следующая укороченная рабочая неделя ожидается осенью. Длинные выходные в честь Дня народного единства придутся на 4 ноября. Жители Московской области заранее предупредили о графике работы многофункциональных центров. Так, все офисы «Мои документы» 12 июня будут закрыты. Участниками форума «Экспорт белорусских товаров в Китай» стали более 50 китайских и около 200 белорусских компаний. Пекин считает Минск значимым торгово-экономическим партнером на евразийском пространстве. Об этом заявил заместитель председателя КНР Ханьчжэн. Форум проходит в Минске на полях международной продовольственной выставки «Белагро». Он должен способствовать заключению новых контрактов, в первую очередь в аграрной сфере. Инициаторами мероприятия стали бизнесмены из КНР. В Москве проходят Дни культуры Туркменистана. Центральным событием мероприятия стал концерт мастеров искусств, сообщает телеканал «Мир-24». На нем выступили заслуженные артисты страны, музыкальные и танцевальные коллективы. В Дни культуры Туркменистана артисты выступают с национальными музыкальными инструментами в традиционных нарядах. Один из элементов – меховая шапка тельпек. Она сделана из овечьей шерсти. Кроме музыки были также фольклорные танцы. В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности на фоне сильной жары. В понедельник днем ожидается плюс 30. В следующие два дня до плюс 31 градуса, говорится на сайте гидрометцентра. Предупреждение будет действовать и до 18 часов среды. В пятницу ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Воздух в столичном регионе может прогреться до плюс 32 градусов. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
0: Смотрите на телеканале «Мир».
2: Можно ли полюбить врага и победить сразу в двух сражениях? На поле боя и на личном фронте.
3: Ты или за своих, или за чужих. В стороне сидеться не получится.
2: Когда любовь сильнее смерти.
4: Не своя, вы чужие.
3: Расстреляю тебя теперь.
2: Когда завтра была война.
5: Да наша Красная Армия, она соберется силами.
0: 1941. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
6: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

Я начну новую жизнь с понедельника. Классический бестселлер в жанре самообмана. Премьера каждую неделю и мои аплодисменты тем, кто сумел снять хотя бы один сезон такого сериала. Приветствую, друзья, это Радио Мир. Любимая музыка, прекрасная поддержка в любых начинаниях. Через полчаса играем в музыкальный миксер. Меня зовут Сергей Жирихин. Отличного дня. Я тебя...

0: каждом звуке. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 8 июня. Энергия планет мягкая и мечтательная. Очень многое зависит от настроения. Это благоприятный день для тайных дел. Овен. Вы можете опоздать или внезапно поменять планы из-за какого-то странного стечения обстоятельств. Телец. Вы сможете умело сочетать дела и удовольствия, приятное и полезное. Близнецы. Прислушайтесь к ненавязчивым советам женщины с мягким, робким характером. Рак. Вы будете немного капризны. Впрочем, вам сейчас многое простят просто за красивые глаза и тонкую душевную организацию. Лев. Созвонитесь со старым другом. Из этого может получиться что-то интересное. Дева. Кто-то может внезапно изменить свое решение. Не воспринимайте это как личное поражение. Просто это день такой эмоционально текучий. Весы. У вас получится решить важный вопрос через знакомство, рекомендацию или дружескую симпатию. Скорпион. На работе не предвидится серьезных успехов. Лучше уделите больше внимания дому, семье и бытовым мелочам.

0: Стрелец. Для кого-то вы окажетесь неуловимы. Вы можете узнать, что вас искали и не могли найти. Козерог. В этот день лучше не думать о выгоде. То, что будет сделано от чистого сердца, то и для вас хорошо. Водолей. Вам придется успокаивать чересчур эмоционального человека. Рыбам будет проще, чем когда-либо встретить дружелюбие и взаимопонимание. Луна в вашем знаке делает вас особенно притягательными. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

маячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто

0: Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. Через 15 минут на Радио Мир.
1: Реклама. Иногда лучший отдых – это не отдых.

0: Новского 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
1: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
2: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
3: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
4: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой, ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
4: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения. АМК. Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером. АМК. Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада. АМК. Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
7: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ лифтинг эксперт класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого, 15Б, 62-39-39.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
10: «Радио Мир» Смоленск. 103.1 FM.
11: Радио «Мир». Хорошо звучит.
12: Лето. Солнце. Мир.
11: Хорошо звучит.

Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 17 до 22 градусов тепла, дождь, временами сильный и, возможно, гроза. Завтра также облачно с прояснениями, утром плюс 15-19, возможен небольшой дождь. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 21 градус тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Роспотребнадзор отмечает рост заболеваемости гемофильной инфекцией краснухой. По данным этого ведомства, в прошлом году уровень

Ее распространение оказалось в 19 раз выше среднемноголетнего показателя, сообщает агентство ТАСС. Общая статистика по инфекционным заболеваниям превысила 35 миллионов случаев. Партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна опустилась ниже отметки в 50%. Об этом свидетельствуют итоги подсчета голосов на парламентских выборах, сообщает Центр Сберком Республики. Такой показатель лишает партию права единолично формировать кабинет министров. У ближайшего преследователя блока «Сильная Армения» почти 24% голосов. За места в парламенте боролось 18 политических партий, но необходимый 4-процентный барьер преодолели лишь 4 из них. Беларусь и Китай реализуют совместные межгосударственные инициативы. Среди них проект «Один пояс, один путь», сообщает телеканал «Мир-24». В его рамках сформированы транспортно-логистические и производственные маршруты Евразии. Партнерство между странами официально признано всепогодным, всесторонним и стратегическим. Как сообщалось, Пекин считает Минск значимым торгово-экономическим партнером на евразийском пространстве. Китай готов расширять сотрудничество в сферах оборудования, сельхозтехники, животноводческой и химической продукции. Теннисистка Мира Андреева поднялась на 6-ю строчку мирового рейтинга. Опубликован обновленный список женской теннисной ассоциации. Возглавляет его по-прежнему белоруска Арина Сабаленко. Андреева улучшила свою позицию на 2 строчки. Все благодаря победе на Ролан-Гаррос в прошлые выходные. 19-летняя россиянка впервые выиграла на турнире «Большого шлема». Андреева стала самой молодой победительницей открытого чемпионата Франции в истории. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

0: Музыкальный миксер. Смешать, но не взбалтывать.
1: Музыкант с абсолютным слухом легко может определить, в какой тональности работает миксер.
2: Мы же делаем ставку не на абсолютный слух, а на абсолютную память. В игре «Музыкальный миксер» важно вспомнить, кто именно исполняет песни, которые мы с помощью нашего миксера смешали.
1: Сделать это нужно за одну минуту. Если справитесь, а вы справитесь, не сомневаемся, получите подарок от «Радио Мир».
2: Александр Лазарев и Михаил Морозов в студии готовы принять в наш музыкальный коллектив третьего ключевого участника игры.
1: 8 800 444 8484. Звоните, поиграем.
0: Музыкальный миксер на Радио Мир.

0: Музыкальный миксер. Смешать, но не взбалтывать.
1: Говорят, что понедельник день тяжелый, многие даже встают с трудом, на работу едут с трудом, но только не Елена из Северодвинска. Она бодра, весела и еще и принимает участие в нашей игре «Музыкальный миксер». Елена, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Мы же не соврали, да? Вы действительно бодры, веселы, готовы, заряжены?
2: Нет, конечно, бодра, весела.
3: Угу. Елена, а вы по жизни вот болтушка или молчание для вас золото?
2: Болтушка.
3: Отлично.
2: Но с годами начинаю иногда уже помалкивать.
3: Mm-hmm. Ну, правильно.
1: Когда говорят, спите, да?
3: Меньше говоришь, мне кажется. Я всегда так делаю. Но не в эфире. Елена, я нас поздравляю. Тема нашего сегодняшнего микса вообще не подходит под наше миропонимание. Потому что тема молчания, а здесь собрались три человека, которые любят поболтать, как я понимаю.
1: Давайте сейчас помолчим и послушаем микс в песне, в котором действительно связано со словом молчание. А потом...
3: Ты
1: же
3: первый
1: поговорим.
3: Сейчас подпевать будешь, какой молчать?
1: Вот давай, забьемся, что не буду.
3: Ну давай.
1: Давай, слушаем микс, да ведь, Елена?
2: Да, слушаем, поехали.
1: Поехали.
0: Номер один. Я не могу молчать, не могу, ведь я люблю, и это сводит с ума. Номер два.
4: Любовь без сожаления дарю, и верю в неизбежное прощание, если я с тобой не говорю, потому что ты само молчаешь.
0: Номер три.
5: Не молчи, скажи мне хоть слово.
3: Скажи давай.
0: Номер четыре.
6: Скажи, не молчи, что любишь меня.
1: Все сдался.
0: Номер пять.
7: Молчание, как наказание.
1: Я эту игру проиграл, а вы, надеюсь, Елена, выиграете. Минута начинается прямо сейчас. Кто же исполнял песни в нашем миксе?
2: Так, значит, Лазарев.
1: Mm-hmm. Все верно.
2: Польна, mm-hmm. Ева.
1: Да.
2: Билан, Дмитрий. Ага. Группа Серебро.
1: Все верно.
2: И Амирчик.
1: Да что ж так вы делаете-то? А что еще 47 секунд будем делать? Ну, раз уж мы любим поговорить.
3: Помолчим?
2: Ой, говорить, что погода очень хорошая, радио очень замечательное.
3: Еще 30.
1: Давайте поставим вот этот звук.
3: Давайте поставим этот звук, и уже никто нас не ограничит минутой в наших разговорах. А мы посвятим время тому, что будем петь вам, Елена, дифирамбы. Дифирамба, Елене. Все, спел.
2: Спасибо.
1: Елена, спасибо вам большое за игру. Поздравляем вас с победой. А кому победу, раз уж вы любите поговорить, кому победу посвятить? Себе, любимой болтушке?
2: Нет, ну, себя-то любимую, конечно, но у меня сегодня дочка пишет ЕГЭ. Вот ей бы.
1: А какой предмет? А какой предмет?
2: Математика.
1: Ой, на мой взгляд, самый сложный. Вот для нас, гуманитариев.
2: Да, все лучики ей. Все победы ей.
1: Все, пусть 100 баллов принесет после этого ЕГЭ.
2: Ой, ну. Желаем.
1: Ну, хотя бы 95. Ну, хотя бы.
2: Хотя бы 90, да.
3: Все, на этом и договоримся. Елена, спасибо вам огромное за игру. Хорошего вам дня. Дочке удачи. До свидания.
2: Спасибо, до свидания.
3: Всего доброго.
1: На сегодня игру «Музыкальный миксер» завершаем, но завтра в это же время обязательно поиграем вместе с вами.
3: В начале следующего часа стартует программа «Час для вас». Присоединяйтесь, обсудим интересную тему.
0: «Музыкальный миксер» на «Радио Мир».

0: наша.
1: Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.

0: Лето. Солнце. Мир. Радио Мир. Хорошо звучит. Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня расскажем про восток Африки, а именно про Момбасу, бывшую столицу Кении, а сегодня один из ее крупнейших городов. Это не самый благополучный регион, люди там живут тяжело. Но несмотря на экономические проблемы, не забывают об экологии и защите природы. Пример тому – парк Халлер. Его создали на месте заброшенного известнякового карьера. Не просто было найти растения, способные прижиться на бесплодной почве. Но экологам это удалось. Сейчас там больше 180 видов деревьев и кустарников. В Халлер-парке обитает множество животных, которые по разным причинам не могут выжить в дикой природе. Как, например, осиротевший бегемот Оуэн. Оказавшись в заповеднике, он обрел новую маму в лице 130-летней черепахи Мзи. Но главные звезды Халлер-парка – крокодилы и жирафы. И если первых лучше обходить стороной, то вторых можно кормить, гладить и обнимать. Местные длинношеи обожают гостей. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

0: Музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Первая вакцина от менингокока появится в России до конца года. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, в 2026-м будут зарегистрированы две вакцины. Одной из них станет уникальная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции. Ее аналогов в мире нет. Скворцова отметила также, что первая вакцина против аллергии на пыльцу березы может получить регистрацию уже в сентябре. На Филиппинах произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков на юге страны составила 7,8, сообщает ТАСС. 5 человек погибли, несколько пострадало. Разрушено и повреждено много зданий, в некоторых из них нет электроснабжения. Аэропорт Филиппин не работает, объявлена угроза цунами. Гигантские волны могут достичь побережья Японии. Посольство России на Филиппинах данными о пострадавших соотечественниках пока не располагает. В Грузии патриарх Шио III провел первое массовое крещение в качестве предстоятеля церкви страны. Торжественная служба прошла в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси, сообщает телеканал «Мир-24». Первыми крестниками стало несколько сотен детей. Традицию ввел Илья II в 2008 году. Таким образом, он решил поддержать демографическую ситуацию в стране. Патриарх Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, но только если их родители венчались в церкви. Сотрудники Всероссийского общества охраны памятников спасли от разрушения тысячи объектов архитектуры. Этой организации исполнилось 60 лет. В ее списке 14 крупных проектов. Экспертов разных профилей в обществе охраны памятников ждут всегда. Объектов, которые нужно спасать от разрушения, хватает во всех регионах России. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Им важно, чтобы их продолжали узнавать.
2: Конечно, я мечтаю об этом.
3: Тот самый Мюнхгаузен.
0: А когда их не узнают...
2: Да я тебе...
4: Мамочка!
0: Страдают все. Игра в кино. Смотрите с понедельника по четверг на телеканале «Мир». Категория 16+.

Иногда так, иногда эдак, а порой и вовсе не надо. Все зависит от дня недели, погоды, направления ветра и расположения звезд. Вот как раз по последнему гороскопу от Надежды Сташиной через 5 минут в нашем эфире. Менее чем через полчаса программа «Час для вас». Не пропустите. А прямо сейчас Ева Польна на Радио Мир. Чудо!

0: Лето в каждом звуке. Радиомир. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 8 июня. Энергия планет мягкая и мечтательная. Очень многое зависит от настроения. Это благоприятный день для тайных дел. Овен. Вы можете опоздать или внезапно поменять планы из-за какого-то странного стечения обстоятельств. Телец. Вы сможете умело сочетать дела и удовольствия, приятное и полезное. Близнецы. Прислушайтесь к ненавязчивым советам женщины с мягким, робким характером. Рак. Вы будете немного за красивые глаза и тонкую душевную организацию. Лев. Созвонитесь со старым другом. Из этого может получиться что-то интересное. Дева. Кто-то может внезапно изменить свое решение. Не воспринимайте это как личное поражение. Просто это день такой эмоционально текучий. Весы. У вас получится решить важный вопрос через знакомство, рекомендацию или дружескую симпатию. Скорпион. На работе не предвидится серьезных успехов. Лучше уделите больше внимания дому, семье и бытовым мелочам. Стрелец. Для кого-то вы окажетесь неуловимы. Вы можете узнать, что вас искали и не могли найти. Козерог. В этот день лучше не думать о выгоде. То, что будет сделано от чистого сердца, то и для вас хорошо. Водолей. Вам придется успокаивать чересчур эмоционального человека. Рыбам будет проще, чем когда-либо встретить дружелюбие и взаимопонимание. Луна в вашем знаке делает вас особенно притягательными. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

Радио Мир. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал 1941.
1: 16+.
0: Погода.
2: Сегодня в Воронеже малооблачная погода и плюс 24 градуса. В Екатеринбурге переменная облачность, дождь, возможно, гроза и плюс 19. В Казани облачно, небольшой дождь и плюс 21. В Тюмени также. В Ижевске малооблачный, плюс 19. В Ростове-на-Дону малооблачный, плюс 25. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 18. В Москве малооблачно и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Базовую профильную математики напишут школьники в понедельник. На этот экзамен зарегистрировалось более 660 тысяч человек. Математика – один из обязательных экзаменов для получения школьного аттестата. Базовый продолжится 3 часа. За это время нужно выполнить 21 задание. Можно пользоваться справочным материалом с формулами и таблицами. Профильный уровень необходим для поступления в ВУЗ. Этот экзамен по времени идет 4 часа, состоит из 19 заданий. Набрать нужно минимум 27 баллов. Московские архитекторы и реконструкторы готовят к реставрации Шуховскую башню. Проект одобрила главгосэкспертиза. Башня была возведена более века назад. С тех пор ее ни разу капитально не ремонтировали. Башня построена из нескольких секций. Все элементы сделаны из стальных балок и листов. Между собой они соединяются заклепками и сварными соединениями. По предварительным подсчетам, реставрация займет около 3 лет. В Азербайджане созрел первый урожай черешни. Сбор начали в северных районах страны, сообщает телеканал «Мир-24», но цены на ягоды выше прошлогодних. Килограмм черешни стоит около 10 манатов или 429 рублей. Продавцы связывают высокие цены с весенними ливнями и градом, они повредили часть урожая. По мере увеличения объемов сбора стоимость ягод будет постепенно снижаться. В Азербайджане черешневые сады занимают около 12 тысяч гектаров. В 65 районах крупнейшим рынком сбыта остается Россия. В Выборгском районе Ленинградской области фотограф дикой природы Станислав Крутоверцев снял редкие курьезные моменты жизни черных дятлов. Во время кормления подросшие птенцы устроили драку за еду. Они вытолкнули одного из братьев наружу, и отец семейства не вмешивался в ссору. По сообщениям орнитологов, малышу ничто не угрожает. Он достаточно крупный и сможет сам скарабкаться обратно по стволу дерева. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Час для вас.
2: Всем привет, Александр Лазарев, Михаил Морозов в студии «Радио Мир». Это программа «Час для вас». Поздравляем всех с огромным праздником. В 1940 году открыт химический элемент с атомным номером 93. Три, у меня экран далеко, я не вижу. Нептуний! И, ну, все наверняка знали, что это Нептуний, да?
3: Ну, кто-то его знал еще, между прочим, как Аусоний, Богемий и Секваний, он тоже так назывался. Это огромный праздник, большой, красный день календаря.
2: Вот сейчас, если слушает меня моя учительница химии школьная, вот, наверное, удивляется. Я там, кроме водорода, ничего не знал.
3: Нет, она уже поставила тебе как минимум 4. Точнее, как максимум 4, ну, потому что ты 90... 4. Какой? А, 93. Ты не знаешь. Мы предлагаем сегодня вот этот повод информационный использовать для нашего творческого эксперимента. Мы предлагаем открыть сегодня новые химические элементы, выдуманные,
2: креативные. А почему креативные? Кому-то можно открыть Нептуния, а нам нельзя открыть, да, новый химический элемент?
3: Мы
2: будем
3: предлагаем
2: сегодня этим заниматься.
3: Вам сегодня позвонить нам по номеру 8-800-444-8484, рассказать о ваших планах на лето. Если вы будете работать, расскажите, кем вы будете работать. А мы креатив свой используем для того, чтобы назвать
2: новый элемент в честь вас.
3: Да, в честь ваших планов, в честь вашей профессии, может быть. 8-800-444-8484. Звоните, пишите в нашу группу ВК на сайт radiomir.fm. Оттуда тоже сообщения будем читать и придумывать новые элементы всем миром.

0: час для вас.
1: На радио «Мир».
0: Загадывайте желание.
1: Элемент, названный в честь нас, синхроний.
0: Вот, отлично. Хорошо. Сегодня мы в день открытия химического элемента Нептуний под номером 93. Теперь мы все это знаем прекрасно. Придумываем новые химические элементы, креативные, вымышленные, неправдивые, согласно вашим планам на лето.
1: У нас, так сказать, день открытых дверей в химической, в периодической таблице Менделеева. Придумываем новые элементы и заносим их туда.
0: Дмитрий из Самары, надевайте противогаз, заходите. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Не спрашивайте, почему нужно надевать противогаз.
1: Я надеялся, Дмитрий спросит, потому что я тоже не понял.
0: Ну, сейчас дойдет до тебя. Дмитрий, здравствуйте. Еще раз, пожалуйста, расскажите, а какие у вас планы на лето?
2: Много и упорно работать.
0: Много и упорно работать. Это неплохо, хорошо. Но ведь лето — это время отпусков. Планируете свой отпуск? Он у вас вообще будет?
2: Да, я планирую съездить на море.
0: На море.
2: И там тоже поработать.
0: И там тоже поработать.
1: Дим, а есть уже билеты купленные? Или ключевое слово «планируете»?
2: Ну, пока еще нет. Есть только просто, ну, подтверждение на там, проведение Дня города в Абхазии.
0: Ага.
2: Вот. И как раз это совпадет, получается, такая отпуск-работа.
1: Угу. У меня два варианта названия элементов в вашу честь. Первый — это мечталий, мечтатий. Возможно, такое, потому что вы только еще мечтаете куда-то поехать. Но одно дело — на море, а другое дело — работать на море. Поэтому вы уж меня простите, Дмитрий, но я гордо нарекаю элемент в вашу честь — душнилий.
0: Обидно.
2: Ну... Но не впервой. У меня даже браслетик на руке есть с надписью «Душнило», поэтому как бы можно поменять пару букв.
1: Если бы это был конкурс, я бы в нем выиграл. Я, значит, угадал. Ну, отлично.
0: У меня тоже есть вот вариант, поскольку все-таки вы поедете и планируете поехать на море, без путевки как бы никуда туда. Ну, то есть мы подразумеваем же, что все-таки нужна путевка на море. Хотя слово как будто бы из прошлого. Но все же, у меня такой вот вариант. Путевкиний. Ну, я объясню. Это, знаете, такой редкоземельный металл, который добывается в глубоких слоях сайтов-агрегаторов по продаже путевок. И у него есть уникальнейшие свойства. Чем ближе вы к его обнаружению, тем больше всплывающих окон с надписью «Остался один номер». Поэтому...
2: Согласен. Но есть еще один план такой. Это пробежать гонку героев, которая будет уже... через неделю, получается.
0: Сразу же вот вариант, пожалуйста, не обманывай сам себя, Ней. Вот такой.
1: Дим, а можно я прочитаю? Просто нам уже слушатели прислали в вашу честь элемент. Ну, это не мы с Морозовым, если что, не обижайтесь. Но здесь пишут, что вы терпили.
2: Блин, ну отчасти они правы.
0: Дима, еще по следам вот ваших планов пробежать гонку героев, вот такой элемент — новосуставий.
1: А что ты все о плохом на плохом? Здоровье пусть будет.
0: Да, дошел до финиши.
1: А у нас, простите, таблица периодическая, она бесконечная? Мы почему уже 12 элементов для Дмитрия придумали?
0: А нас никто никогда не ограничивает в этом, понимаешь?
1: Это какой должен быть длинный сон, чтобы вот вся эта таблица приснилась человеку?
0: Длиннее, чем у Менделеева. Дим, спасибо большое, пусть ваши планы осуществятся. И отдохните, и поработайте, и гонку героев пробегите, и финишируйте. Все будет отлично, 100%. Не сомневаемся в этом.
2: Тогда вам отдельный элемент «спасибий».
0: О, как мило, как
1: это
0: приятно.
1: Будет номер один в нашей таблице. Спасибо, Дим. До свидания, хорошего дня.
2: Хорошего дня, все доброго.
1: 8-800-444-8-4-8-4. Сегодня мы решили открыть новый химический элемент. Ну, поскольку Нептуний уже открыли много лет назад в этот день, мы открываем элемент, названный в вашу честь. Звоните, рассказывайте, как собираетесь провести лето.
0: А под номером 5 в химической таблице элементов знаешь какой?
1: Какой?
0: Элемент? Бор. Поэтому сейчас прозвучит песня, которая звучит «Дай, бор».

телефон студии 8 800 444 8484. Час для вас продолжается.

0: сейчас для вас.
1: Много-много лет назад в этот день был открыт химический элемент Нептуний. Мы решили, что мы тоже можем открыть химический элемент, хоть и в шутку, но назовем мы его в честь вашей, а точнее, в честь ваших планов на лето.
2: У нас на связи Краснодарский край и Дарина. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: А правда, что начало лета в Краснодарском крае выдалось каким-то, ну, вот, аномально холодным?
3: Ну да, дождливое, холодное, ну, все восстановилось, так сказать. У нас теперь жара, солнышко.
2: Все отлично, баланс соблюден. Это чтобы вы немножко почувствовали себя и в нашей шкуре людей, которые живут в средней полосе России.
1: Дарина, а как вы планируете распорядиться этим летом и прекрасной погодой? Что будете делать?
3: Этим летом мы в своей прекрасной станице делаем, так сказать, для всей России дубовые веники для плани, для саун.
2: Да, обожаю. То есть
1: вот у кого в итоге ты покупаешь веники?
2: Вот я вот потенциальный покупатель ваших веников получается, Дарина.
1: Дарина, я понимаю, что в целом веник связать, ну как будто бы легко, но вы как профессионал,
2: да,
1: наверняка знаете какие-то секреты, как вообще это делается. Вот есть дуб, допустим.
3: Ну, есть дуб. С него аккуратно, то есть, чтобы не повредить дерево, срезают ветки.
2: Убираем кота, который ходит по цепи кругом.
1: Русалку тоже.
3: Вот. И аккуратненько потом ветки определенной длины складываются определенной стороной. Это тоже не абы как просто собрать пучок. Они складываются определенной стороны. Вот, по порядочку, чтобы не торчали палки, чтобы когда будут бить друг друга, ничего не царапало.
1: Логично.
3: Вот. И потом все аккуратно завязывается.
1: А чем завязывается?
2: Это важно, да?
3: Ну, нитками. Обычными.
2: Нитками. А вы какие веники делаете по размеру? Так вот, чтобы по размеру спины мужской? Или маленькие, аккуратненькие? По размеру то, что пониже спины?
3: Где-то сантиметров 45, наверное, вот так вот.
2: Ага, ни о чем не говорит. Я не мерил свою спину, сколько она сантиметров.
1: Наверное, примерно так.
2: Хорошо, тогда давайте предложим. Да, я сразу предложу свой вариант. Я не рассчитываю, что он очень уж прям креативный. Мне кажется, что вашу деятельность на лето можно назвать таким элементом, как крехтоний. Я сейчас объясню, почему. Крехтоний. Это, знаете, что такое крехтоний? Это инертный газ из семейства банных восторгов.
1: Хорошо.
2: Да, выделяется организмом в парилке после третьего захода. Исключительно после третьего захода.
1: Ну, есть еще
3: так... Можно дубидий.
2: Можно дубидий.
1: Выбирайте тогда, мы еще пару вариантов набросаем. Есть парилий. Это летучий элемент, который высвобождается при запаривании. Обладает терапевтическими свойствами, выгоняет хворь, усталость и дурные мысли.
2: Хорошо, это хорошо.
1: Но есть и более такой с профессиональной терминологией элемент. Называется свизулий. Я объясню. Без него веник просто охапка веток. А свизулий бывает двух изотопов. Шпагатный и лыковый. Причем лыковый ценится гораздо выше.
2: И, как мы понимаем, есть еще третий связующий элемент. Это нитий, да?
1: Ну, нитий, да.
2: Нитий, получается так. Дарина, все, последний вопрос для вас. А сколько стоят веники ваши? Сколько стоит один дубовый веник?
1: Не так. Сколько стоит дубовый веник для Морозова?
3: Мы их даем оптом, поэтому... А там уже дальше...
2: Не-не-не, за сколько вы сдаете, чтобы мне понять, сколько я переплачиваю?
3: Ну, давайте, это будет такая тайна.
2: Ага, все, хорошо, ладно, нас слушает налоговая, вы понимаете, это прекрасно, поэтому ничего не говорите. Мы поняли. Дарина, спасибо большое, хорошего вам лета и отличных веников.
3: До свидания, вас очень все любим. Вам тоже хорошего лета.
2: Это взаимно. Спасибо большое.
1: О, я знаю, что пожелать Дарине. Не парьтесь. Пусть парятся другие этими вениками.
3: Это точно. Спасибо большое. До свидания.
1: До свидания. 8-800-444-8-4-8-4. Сегодня мы решили придумать новые химические элементы. Называем их в вашу честь, согласно вашим планам на будущее, на это лето.

0: Придумываем сегодня новые химические элементы, включаем фантазию, креатив и свое сумасшествие. И все это делаем на основе ваших занятий на это лето, ваших планов на это лето.
1: Нам Александра написала: «Всем жаркого дня, у нас плюс 32 в Новосибирске.
0: Ого.
1: Я работаю диспетчером на пульте охраны в Росгвардии. Угу. Завтра выходной, жду не дождусь поехать на дачу». Подпись Александра.
0: Александра.
1: Давай о приятном, давай про отдых.
0: Ну,
1: про
0: давай.
1: Поездку на дачу.
0: Все, что ты сразу же как делаешь из меня тирана? Я печенька, я не тиран. Ты же знаешь эту теорию о том, что в парах есть тиран и печенька? Я печенька, ты тиран. Я так сам определил. Как тиран определил,
1: что пара, если что.
0: Мы не только в эфире.
1: Итак, Александра, тут, конечно, хотелось бы задать вам вопросы уточняющие. Дача — это такое понятие достаточно широкое, и там можно как работать, так и отдыхать, просто ничего не делая.
0: Что мы сейчас на сообщение отвечаем, а не общаемся с Александрой.
1: Она мне не ответит, да? Ну ладно.
0: Да, поэтому просто накидываем варианты. Ну, например, если вы едете на дачу и будете там все-таки работать, если у вас там засажено все, то вот такой элемент, как прополий.
1: И такой же логичный элемент — поливий.
0: Да.
1: Но в случае, если вдруг вы одна из тех, кто ездит на дачу только отдыхать, тогда шезлонгий. Вот как назовем мы химический элемент новый в вашу честь.
0: А у меня еще есть одно предложение.
1: Угу.
0: Босоногий.
1: Да, понятно, почему, даже объяснять не
0: есть,
1: нужно.
0: Да, есть еще мужской вариант. Босоногий mm-hmm. мальчик.
1: Это подэлемент. Этот элемент.
0: Да, его еще называют агутий.
1: А вот этот хороший у тебя элемент был.
0: Какой?
1: Вкусный такой.

Позитивно все, закончил халтурин. Звоните нам прямо сейчас 8 800 444 8484. Рассказывайте о своих планах на это лето, а мы, согласно вашим планам и деятельности, которой вы будете заниматься, придумываем новые химические элементы.

0: Знали бы наши учительницы химии, чем мы занимаемся здесь, в эфире «Радио Мир», когда уже давным-давно закончили школу, они бы, возможно, нам авансом пятерки наставили. И мы бы ЕГЭ выбрали еще тоже для сдачи химию.
1: Всем, кто сдает ЕГЭ в эти дни, удачи.
0: Спасибо, что подхватил. Сегодня математика у 11-классников, поэтому да. Они нас не слышат, потому что там нельзя слушать радио на ЕГЭ. Но родители слушают, тоже волнуются, переживают наверняка. Поэтому удачи и родителям, и детям-выпускникам.
1: Евгений нам написал: «Доброе утро». Такой вопрос: а если несколько работ, сможете ли вы придумать элемент? Попробуем. Давай по порядку тогда.
0: Давай.
1: Евгения – упаковщик. Это раз.
0: Так.
1: Придумывай.
0: Да. А, на упаковщик? Да. Ну, например, пузырей. Сейчас объясню.
1: Ага.
0: Есть объяснение. Это антистрессовый полимер. Он добывается из упаковочной пленки. Вот. А химическая реакция происходит при нажатии. Вот. И один лопнувший пузырек, он высвобождает микродозу радости.
1: Да, гормон счастья выделяется.
0: А у Евгения эта радость еще больше, потому что вот, продолжение сообщения: дети в деревне.
1: А я на упаковщика придумал еще.
0: Давай.
1: Ну, самый распространенный элемент – это скотчий.
0: Скотчий. Это связывающий элемент тоже, да?
1: Да, да. Mm-hmm.
0: Так, еще есть вторая работа? Он сказал, что
1: есть вторая работа. Курьер.
0: А, ага, ага, ага, ага. Так хочется сказать орехи.
1: Ну,
0: тут надо подумать. А на чем курьера? Обычно на велосипеде же?
1: Да, педалей.
0: Педалей тоже вот, да. Но орехи мне больше нравятся. Хорошо.
1: А ты когда-нибудь нам объяснишь, почему орехи?
0: Нет, это останется
1: на
0: вашей совести.
1: И последнее, что уточняет Евгения, что собираюсь все лето гулять или работать. Главное, что дети в деревне, делать нечего. Хоть поразвлекаюсь. И тут мы с Морозовым единодушны. Раз уж дети в деревне, тогда ваш элемент, Евгения, свободей.
0: Да, свободей. Поздравляем вас с этим. Занимайтесь любимой работой, гуляйте и получайте удовольствие от этого лета. Это касается не только Евгении, которая нам написала, но и всех слушателей «Радио Мир».
1: 8 800 444 8 484. Звоните, рассказывайте, чем планируете заниматься летом, а мы на основе полученной информации придумаем новый химический элемент и посвятим его название вам.

0: Сейчас для вас продолжается на Радио Мир. Михаил Морозов, Александр Лазарев здесь в студии. И у нас на связи Владислав. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Радио Мир.
0: Владислав, обширные планы на лето. Там и работа, и отдых. Но работу давайте оставим вам. У нас своей хватает, Владислав. А вот что касается планов...
1: Спасибо за вашу поддержку.
0: Ну, мы можем, если что, обращайтесь. Потому что это бесплатно же. Если хотите более профессиональную поддержку, там уже подписку покупайте. Что касается планов на отдых, какие они на лето у вас?
1: Ой, вы знаете, у меня такой вот план обширный-преобширный. Я даже не знаю, с чего начать. Но в первую очередь я очень сильно хочу скататься со своей любимой на базу отдыха. Очень хочется.
0: Да. Сразу всплывает элемент, как будто бы... Важное уточнение, да?
2: Да.
0: Тогда, предлагаю сразу вариант у тебя есть, я понимаю.
2: Секси.
0: Я бы назвал это любовью.
2: Ну да, я об этом же...
0: Владислав, а вы еще с нами? Или вы как бы, все уже, да, вас нет?
2: О, точно!
1: Я просто пытаюсь найти грань, где заканчивается любовь и начинается секс.
0: У всех по-разному.
2: Один элемент без после другого третьей... не существует вообще.
0: Да, после третьей базы обычно, как говорят в американских фильмах. Так, с турбазой разобрались. Ладно, дальше. Что еще планируете делать?
1: Конечно.
0: Все, забыли, да? Вы уже сегодня едете, да, я так понимаю? Прямо сейчас?
1: Я уже собираюсь. Я понял, что такое элемент. Надо его, как говорится, открывать. Знаете, дело такое. Какой еще элемент? Пожалуй, наверное, мне бы хотелось все-таки походить на концерты. У нас в городе проводится очень много концертов летом. Мы столица закатов, город Нижний Новгород, и у нас очень много интересных концертов. Хочется, конечно, по максимуму все их посетить.
0: Mm-hmm. Ну, тогда у меня сразу всплывает элемент децибелей.
2: Да,
0: тут
2: громко,
0: и объяснять
2: громко,
0: даже
2: да.
0: не нужно.
1: Хороший децибелей, да. Так, что еще тогда стоит? Слушайте, я такой этот деревенский житель, у меня все детство в деревне провел. Все, вот и поэтому обязательно хочется ездить в деревню, там, знаете, траву покосить. В общем, чем я сейчас собираюсь как раз туда ехать, именно буквально слушаю передачу.
0: А вы, важное уточнение, вы в деревню один или с девушкой? Потому что, может, мы вернемся к первому элементу.
2: Сеновалий там.
1: Нет, к сожалению, пока еду один, да.
0: Тише, Саша, тише.

0: Не надо. А на чем поедете?
1: Я на мотоцикле катаюсь. Да, вот как раз тоже.
2: А что ж вы раньше молчали? Ну, на мотоцикл хотите, Владислав?
1: Ну, да, да, для мотоцикла хочу.
2: Пожалуйста, в рот мухи.
0: Ну, там же шлем. Там же шлем. А вы же не без шлема едете?
1: Соответствующий даже анекдот на эту тему. Знаете, как отличить веселого байкера от грустного? У веселого зубы в мухах, он же улыбается постоянно.
2: А у вас мотоцикл, двигатель какой? Двух-трехтактный?
0: Что?
1: Он четырех, да.
2: Четырехтактий тогда.
0: Четырехтактий.
2: Да. Это я загуглил, какие мотоциклы бывают.
0: Не знаю, если честно, после первого элемента, который мы для вас придумали, у меня уже помутнение в голове, я только об этом думаю. Но вас не представляю с вашей девушкой при этом.
1: Вы молоды и горячи.
0: Да, спасибо большое, спасибо. Ваши слова бы, да, всем в уши. Спасибо большое, Владислав, хорошего лета вам.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: Всего доброго. 8-800-444-8484. Звоните, рассказывайте, как планируете провести лето. А мы на основе этих данных придумаем новый химический элемент и посвятим его название вам.

0: Продолжаем наш творческий эксперимент. У нас на связи Татьяна. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Татьяна, сейчас попробуем придумать варианты химических элементов под ваше занятие на это лето. Чем планируете заниматься?
1: Я планирую с самого первого дня отпуска в поезд и рвануть в Китай на недельку. Угу. Вот замечательный город Хэйхэ. Вот, ну и так, чтобы вам было полегче придумывать, да, это провинция Айхуэй.
0: Ну, как будто бы все напрашивается само собой. Мне кажется, каждый слушатель, который сейчас есть, он у нас, который нас слушает, уже назвал согласно этой провинции.
2: Нет-нет, на самом деле другие варианты тоже есть. Потому что сразу первое, что мне пришло в голову, ну, как будто бы приснилось, да? Так же придумывают химические элементы. Мне приснилось. Поднебесий.
0: Поднебесий.
2: Поднебесий. Ведь вы же едете в Китай.
0: Ну, туда же, вот вдогонку, пожалуйста, иероглифий.
2: Да, кстати.
0: Палочка едений.
1: Тоже, да.
0: А там едят тараканов? Таракани.
2: Нет, не везде.
1: Видела, жареных продают, но не рисковала ни разу. Я пробовала уличную еду вечером. Но как-то вот до тараканов я не дошла еще.
2: Ага, ну, есть еще бамбуковий, ну, там, вроде говорят, растет. Но мне кажется, как я бывал в Китае, и у меня после этого память на телефоне закончилась. Поэтому для вас подходящий элемент — фотографий. Потому что там очень красиво, и, конечно же, вы все это будете фоткать.
1: Да.
0: Советуем вам воспользоваться нашими названиями и рекомендациями и все, что мы написали, все сделать. А самый главный вот элемент, который по названию этой провинции, чтобы вы вот были вот в таком приятном послевкусии от поездки.
2: Все, Татьяна, спасибо вам огромное. Вам хорошего настроения, удачных поездок. И я за эфиром еще пообщался с Татьяной. У нее 12-го день рождения, и мы не можем поздравлять. Но, тем не менее, лучики тепла вам посылаем.

0: для вас.
1: Продолжаем программу «Час для вас». И сегодня, в день открытия в 1940 году химического элемента нептуний, мы придумываем свои на основе ваших занятий этим летом. И нам написала Марина из Чебоксар. И вот что пишет. «Вторую неделю пишу диплом в последние дни его сдачи. На следующей неделе защита в университете, физико-математический факультет. Пожелайте мне удачи. Марина, вам удачи. В такие жаркие дни хотелось бы загорать, но диплом... Знаете, как вот говорят в Москве, ремонт парка на время, зато сам парк на века, поэтому защита диплома — это временно все, а загорать вы еще обязательно отправитесь. Ну давай, вот сразу же у меня есть вариант.
2: Какой?
1: Дипломий. Это на поверхности, да, просто, на поверхности. Но есть пояснение.
2: Почему
1: что это
2: дипломий?
1: Такой, знаешь, такой тяжелый радиоактивный элемент. Угу. Студент его обычно синтезирует в течение нескольких месяцев, но только не Марина, она в последние дни, последнюю неделю перед сдачей. Период полураспада наступает в день защиты. При успешной реакции превращается в благородный газ гордость, а при неудачной в едкий осадок пересдача. Мы желаем вам, Марина, чтобы только в гордость превратился этот газ.
2: Есть и еще один вариант. Есть вариант зубрилий, если речь идет о подготовки к любому экзамену, в том числе и к сдаче диплому. Но меня заинтересовал тот факт, что наша радиослушательница начала готовиться только за две недели. А потому, в вашу честь, Марина, я называю элемент потомий.
1: Потомий?
2: Ну, потом. Потом напишу диплом.
1: Вот оно что.
2: Или, если вам больше нравится, дедлайний.
1: Ага. А есть тогда вот еще один вариант, когда ты в последние недели обычно пишешь, да и вообще, в принципе, каждый студент знает об этом элементе. Это элемент халявий.

0: Он обычно синтезируется, когда форточку открываешь.
1: Это наукой не доказано, но попробуйте, попробуйте. Вдруг повезет в данном случае. 8-800-444-8-4-8-4. Мы продолжаем придумывать элементы в вашу честь на основе полученной информации. А информация должна быть следующая. Как планируете провести это лето?

0: Мария нам Гостюжеву написала из Санкт-Петербурга, как раз работает химиком.
1: Угу.
0: Да, и летом будет работать, а в августе отправляется в отпуск на малую родину, на Урал. Сразу же всплывает, естественно, Уралий.
2: Мы бы хотели бы именно на Урале остановиться, потому что в области химии мы, конечно, с профессионалом не будем тягаться.
0: Да.
2: Поэтому вот,
0: что касается Урала. Да. Он вступает в реакцию с душой при первом взгляде на знакомые вершины. Да?
2: А у меня есть самоцветий.
0: Хороший.
2: Потому что говорят, что Урал — это кладовая самоцветов.
0: Родиний. Это потому что она на родину отправляется. Есть еще малый Родиний. Это вот про Урал. А Родиний — это в целом про Россию.
2: Валентность меньше.
0: Валентность разная, да.
2: Я остановлюсь на варианте таежней.
0: А как тебе вот такой вариант малахитий? Потому что Урал всегда классно, с малахитом связан, классно, естественно. Вот, у меня больше нет вариантов.
2: А что это мы так призадумались? Тоже в отпуск хотим, наверное, да?
0: Да, и на малую родину в том числе. Почему бы и нет? Отличный сегодня получился эфир, друзья. Мы покреативили, попридумывали много химических элементов. И все это в честь того, что в 1940 году был открыт элемент, который называется нептуний. Теперь мы знаем, что под номером 93 наши учителя химии были бы нами довольны. Ну, а надеюсь, и вы довольны нашим креативом сегодняшним.
2: Пока остается буквально 30 секунд, я успеваю ответить на сообщения, которые только что прилетели в нашу группу ВКонтакте. Юля нам пишет: собираюсь ничего не делать, самая прекрасная работа в мире. Встала, поела, полежала, ходила, снова легла.
0: Так я знаю,
2: послушал
0: это...
2: радио «Мир».
0: Это Ревий. Ревий, помнишь, у него бабушка была? Поел борща, посплю, поем борща, посплю. Это Ревий.
2: Ага, я предположу, что это, возможно, ленивей, скорее всего.
0: И можем себе позволить. 0% осуждения, 100% понимания. Михаил Морозов.
2: Александр Лазарев. Всем яркого лета. А на сегодня это все. Пока-пока.

тобой. Моя жизнь без тебя, без ярких красок. Кругом люди без лиц и без жалких масок. То, о чем ты думаешь, я оформляю в слова. И от мыслей твоих кругом моя голова. Спроси все, что хочешь, и я дам ответ. Скажи все, что держишь, и раскрой секрет. Вернись ты ко мне, сколько можно играть. Я подарю себя, сколько еще можно ждать.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Роспотребнадзор отмечает рост заболеваемости гемофильной инфекцией краснухой. По данным ведомства, в прошлом году уровень ее распространения оказался в 19 раз выше среднемноголетнего показателя, сообщает ТАСС. Ранее эксперты назвали регионы России, где распространен хантавирус. Наиболее высокая заболеваемость отмечается в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областях. Пекин считает Минск значимым торгово-экономическим партнером на евразийском пространстве. Китай готов расширять сотрудничество в сферах оборудования, сельхозтехники, животноводческой и химической продукции. Об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Джен, сообщает телеканал «Мир-24». Он выступил на открытии форума «Экспорт белорусских товаров в Китай». Мероприятие проходит в Минске на полях международной продовольственной выставки «Белагро». Космический мусор может сделать климат Земли экстремальным, об этом заявляют российские ученые, пишет газета «Известия». Специалисты впервые оценили воздействие мелкого техногенного мусора на орбите на интенсивность солнечного излучения, которое достигает планеты. Текущие показатели пока значимого влияния не оказывают, но ситуация может поменяться, если сохранятся нынешние темпы загрязнения околоземного пространства. Затемнение несет риски для глобальных климатических процессов и природных экосистем. Житель Англии получил журнал по почте спустя 19 лет после того, как заказал его. Удивительный случай произошел в британском Честере. Местный житель неожиданно получил по почте журнал «Мать и дитя», несмотря на то, что оформил подписку еще в 2007 году. Внутри журнала были рекомендации для молодых родителей, но время внесло свои коррективы. Если полтора десятилетия назад в семье ожидали пополнения, то сегодня дети англичанина уже выросли и стали взрослыми. Им 18 и 20 лет, оба учатся в университете. Особенное удивление вызвала записка от почтовой службы с официальными извинениями за доставленные неудобства. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.

вашей голове поют голоса на разные лады, это еще полбеды. Проблемы начинаются тогда, когда голоса в голове дискутируют. И совсем плохо, когда они активно и громко спорят. Главное, чтобы в этой ситуации и ваше мнение кто-нибудь учел. Приветствую, друзья, это Радио Мир. Трудовая неделя тяжела только первые 5 дней. Потом непременно становится легче. Меня зовут Сергей Жирихин. Рад быть в вашей компании.

0: Лето в каждом звуке. Как я пришел в этот мир. Программа о наших мировых коллегах. Александра Колей, шеф-редактор информационной службы телеканала «Мир». Профессия.
1: Нет, 35 лет стажа, как я тебе скажу, как где было начало.
2: По образованию я педагог, и в 94 году меня пригласили работать администратором на радио. В тот момент, когда я никогда не мечтала об этом, и вдруг, ну да, интересно, почему бы не попробовать. Но после того, как я отработала 2 недели, директор увидел во мне какой-то потенциал и сказал: нет, администратором ты не будешь, вот отправляйся в корреспондентскую сеть, и будешь ты редактором.
0: Первый день.
2: Первый мой рабочий день был очень удивительным, потому что я узнала, какое количество художественных выставок проходит в городе Бишкеке. Потом я очень захотела поехать в Бишкек, и когда я уже приехала, это было очень интересно, и я все время вспоминаю, да, вот тот первый рабочий день, когда это стало у меня открываться. А сейчас мы уже знаем специфику, опять-таки, каждой страны, мы знаем, кто там живет, как выглядят эти люди, чем они интересны, и что, главное, нас объединяет, потому что, ну, все мы одинаковые, у нас у всех одинаковые интересы, и это очень объединяет нас.
0: Почему мир?
2: Слушаем, читаем, узнаем, потому что редактор — это самое разнообразное знание, а мы должны знать все, и культуру, и устройство государства, и устройство других государств, то, с чем я столкнулась уже на мире, и интерес к путешествиям, который тоже у меня стал вторым хобби. Вот сейчас у меня, например, желание объездить все наши республики Советского Союза, и я приезжаю туда, и я чувствую там себя своей, потому что я уже знаю какие-то достопримечательности, я знаю специфику каждой страны. У меня там есть друзья, наши журналисты из филиалов. Поэтому это мне очень нравится, мне интересно.
0: Как я пришел в этот мир? Программа о наших мировых коллегах.

хорошо звучит.

0: Удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.

Радио Мир. Лето. Солнце мира. Хорошо звучит.

0: каждом звуке. Радио Мир. Лучший город мира. Новокузнецк.
1: Радио Мир вещает во многих городах России. И мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Одна из главных точек притяжения Новокузнецка – сад металлургов. Его заложили в 1930 году. Тогда это была заболоченная окраина города. Порядок навели довольно быстро. Планировка получилась классической. Центром общей композиции пространства стал фонтан «Бурильщики». Две мужские фигуры на постаменте бурили грунт. По замыслу автора, рабочие осваивали дикую болотистую местность. Поэтому композицию дополняли барельефы лилий, рыб и лягушек. В то время фонтан был настоящим символом города, а сад металлургов самым популярным местом. Каждый вечер здесь собиралось несколько тысяч новокузнечан. На огромной сцене площадью 1100 квадратных метров проводились концерты, викторины, турниры молодых металлургов, работали кинотеатр под открытым небом и огромная танцплощадка. В 80-е сад пришел в упадок. Сцена сгорела, фонтан перестал работать, начал разрушаться, и его демонтировали. На рубеже тысячелетий началась реконструкция, которая длилась 4 года и полностью поменяла пространство. Построили новый фонтан в итальянском стиле. Его окружают три колоннады. Сад украшает новые ограды с элементами художественного чугунного литья и вазами. Вместо одного входа сделали 6. Особое внимание уделили деревьям и кустарникам. Саженцы редких и декоративных пород подбирали специально, чтобы они создавали цветовые и теневые пейзажи. За работы по восстановлению главный архитектор Юрий Журавков получил несколько премий, и сад металлургов сегодня вновь любимое место отдыха горожан.
0: Радио Мир в Новокузнецке 96.0 FM.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Есть ли шанс у футбольного фаната выиграть интеллектуальный матч?
1: Было волнительно, конечно.
0: У обычной домохозяйки сразить всех невероятной эрудицией.
2: Пас.
0: А безработному хорошенько заработать.
3: Поэтому я здесь.
0: Здесь.
3: Здесь.
0: Возможно, даже практически невозможное. «Миллион за пять минут». Смотрите с понедельника по четверг в 21.10 на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не

Много всего смешного начиналось с эпизода, когда некто называл не то имя. Понятное дело, смешно было только окружающим, но не самому перепутавшему. Уверен, вы понимаете, о чем я. Кажется, все эти обращения вроде «заек», «рыбок» появились именно из соображений безопасности для граждан с плохой памятью. Приветствую, друзья! Вы слушаете «Радио Мир», и наше имя не перепутать.

0: хорошо звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 8 июня, Всемирный день океанов. Об этом наша минутная история. Идея учредить дату впервые прозвучала в 1992 году на конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Спустя 17 лет этот день получил официальный и международный статус. Главная цель – информировать общественность о том, как деятельность человека влияет на состояние океанов. Ведь это не просто огромные водные пространства, а легкие планеты, дающие около половины всего кислорода. Главный регулятор климата и крупнейший источник пищи и лекарств. Каждый год мероприятия посвящают определенной теме. В 2026-м такой темой стало «Переосмысление лучшего будущего». Она подчеркивает важность перемен в отношениях человечества с океаном и необходимость перехода к активным действиям по его защите. В этот день традиционно проводятся просветительские и экологические акции, лекции, фотоконкурсы и сбор средств на природоохранные проекты. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 17 до 22 градусов тепла, дождь, временами сильный и, возможно, гроза. Завтра также облачно с прояснениями, утром плюс 15-19, возможен небольшой дождь. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 21 градус тепла. Спонсор прогноза погоды ООО.

Оветснаб. Сеть ветаптек Зоофарм. Клещи не дремлют, а мы даем отпор. Тиксфли. Надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках Зоофарм. Цена от 2160 рублей. Зоофарм. С любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. На ПМФ 2026 Смоленская область заключила 8 инвестиционных соглашений. Среди проектов – логистический комплекс «Озон», индустриальный парк «Бородино», курортный комплекс на реке Вазуза и производство промышленной мебели. Также подписано соглашение о сотрудничестве с Роскосмосом. Губернатор Василий Анохин отметил, что регион остается привлекательным для инвесторов. Заместитель председателя Смоленской областной думы Николай Мартынов принял участие в конференции Всероссийского общества слепых. Он зачитал приветствие от спикера Игоря Ляхова, отметив, что смоленская организация – одна из лучших в России. Депутат поблагодарил за помощь людям с нарушением зрения и вручил благодарственные письма. Традиционно общество проводит шахматный турнир при поддержке «Единой России». 12 июня, в День России, у Дворца спорта «Юбилейный» в Смоленске стартует летний фестиваль «Молодежная энергия спорта». Каждую субботу все лето – зарядки, тренировки, баскетбол 3x3, мастер-классы и концерты. Организаторами выступают Федерация баскетбола, Росэнергоатом и правительство области. Участие бесплатное для всех желающих, без возрастных ограничений. Спонсор выпуска новостей – официальный дилер «Чинган». ООО «Премьера Автозапад». Лето – время приключений. Встречай «Чинган ЮНИС 4x4» в «Премьера Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс – 188 мм. Двигатель – 181 лошадиная сила. Забирай ЮНИС от 2 779 900 с июньской выгоды до 430 тысяч рублей. Кутузова 15Б. Телефон 70 33 33. С вами был Артем Дмитриев.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Интернет-мудрецы любят повторять, что тот, кто хочет, ищет возможности, кто не хочет – оправдания. Посмеиваясь над банальностью высказывания, сложно не признать общую правоту. Всем, кому сейчас по тем или иным причинам непросто, лучи нашей поддержки. Все непременно получится, не переставайте пытаться. Это «Радио Мир», меня зовут Сергей Жирихин. Всем привет!

0: удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.

0: Лето, солнце, мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно обсуждала с подругой по телефону рецепты, и у нас возникла путаница из-за конфи. Она подразумевала нежный десерт, а я томленое мясо. Во избежание дальнейших недоразумений разложу все по полочкам.
2: На самом деле конфи не название блюда, а способ его приготовления. Его изобрели для консервирования продуктов без холодильника. Метод использовали еще в средние века для уваривания фруктов в сахаре. Отсюда, кстати, появилось всем знакомое понятие конфитюр. Позже крестьяне юго-западной Франции адаптировали этот подход и для мяса. Сегодня конфи по-прежнему делится на два вида – мясное и кондитерское. Первый – классика французской кухни. Утиные или гусиные ножки медленно тушатся в собственном жиру при 80-90 градусах, превращаясь в нежнейшее мясо, тающее во рту. Второй – кондитерский – это фрукты и ягоды, сваренные в сахарном сиропе. Их используют для украшения тортов и добавляют в мороженое. Готовят

так и овощи – чеснок, тыкву, томаты и сладкий перец. После томления в оливковом масле они приобретают мягкую текстуру и насыщенный вкус. Соль в том, что конфи раскрывает вкус продуктов по-новому, а перец в том, что еда, приготовленная таким способом, из-за большого количества жира или сахара, получается более калорийной. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

Музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно. Смотрите на телеканале «Мир». Им важно, чтобы их продолжали узнавать.

том, что касается кармы, каждый, конечно, должен разбираться сам. И вряд ли здесь со стороны кто-нибудь да поможет. А вот в том, что касается пусть недалекого, но все-таки будущего, здесь подскажем. Надежда Сташина и ее астропрогноз через 5 минут в нашем эфире. Приветствую всех, дорогие друзья. Это Радио Мир. Любимая музыка всегда хорошо звучит. Через 3 минуты слушаем группу «Пропаганда». А прямо сейчас дуэт Григорий Лепс и Стас Пьеха. Пока.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал 1941. 16+. Погода.
1: Сегодня в Воронеже малооблачная погода и плюс 24 градуса. В Екатеринбурге переменная облачность, дождь, возможно, гроза и плюс 19. В Казани облачно, небольшой дождь и плюс 21. В Тюмени также. В Ижевске малооблачный и плюс 19. В Ростове-на-Дону малооблачный и плюс 25. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 18. В Москве малооблачно и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна не набрала 50% голосов на парламентских выборах в Армении. Это предварительные данные ЦИКа после обработки всех бюллетеней. У ближайшего преследователя блока «Сильная Армения» почти 24%. Всего за места в парламенте боролись 18 политических сил. Явка избирателей составила почти 59%. Эта неделя в Центральной России может стать одной из самых знойных в июне за последние десятилетия. Об этом предупредил руководитель Центра Метео Александр Шувалов. В четверг и пятницу температура достигнет пиковых значений – плюс 32. При этом небольшие дожди будут локальными и кратковременными. Более 500 000 выпускников России и за рубежом сдают сегодня ЕГЭ по математике. Он один из обязательных экзаменов для получения аттестата. Многие школьники выбрали не базовый, а профильный вариант. Это те, кому предмет нужен для поступления в ВУЗ. Экзамен длится почти 4 часа. Разрешается использовать обычную линейку и специальные справочные материалы. Пользователь довел до нервного срыва искусственный интеллект. Парень начал писать нейросети, что съедает все больше колбасы и запивает энергетиками. На отметке 2,5 килограмма салями и 600 миллиграммов кофеина за сутки искусственный интеллект уже требовал срочно звонить в скорую, а потом и вовсе перешел в режим паники. И от нейросети посыпали сообщения, что жизнь человека в опасности и надо срочно открыть входную дверь и лечь на пол. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь с нами.

0: Как в понедельник понять, что ваш коллега в выходные ночью делал все, что угодно, только не спал? Скорее всего, он передвигается со скоростью 1 км в час и держится за стены. 0% осуждения, 100% понимания. Доус и Пицца открыли новый музыкальный час на Радио Мир. У микрофона с вами с этого момента вновь я, Михаил Морозов. Всем привет! В этом часе в программе «Фитнес-шейк» познакомим вас с йога-боксом. Да-да, есть и такой вид активности. А пока к музыке на Радио Мир вновь возвращаемся.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

Радио Мир. Лето в каждом звуке.

0: солнце мир. Хорошо звучит. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. Недавно подруга обратилась ко мне за профессиональным советом, в какую секцию отдать сына. Сама она хочет учить мальчика йоге, чтобы был выносливым, а ее муж предложил бокс. Так парень сможет постоять за себя. Я предложила совместить. Направление йога-бокс появилось за Атлантикой в начале 2000-х и сразу стало мировым трендом. Идею предложили боксеры, которые поняли, что на тренировках им не хватает упражнений на растяжку и релаксацию. А поклонники йоги нередко высказывали пожелание, чтобы занятия включали кардионагрузки. Элементы направлений соединили, и появился йога-бокс. Тренировка длится час. Вначале разминка и растяжка, это из йоги. Значительная часть посвящена технике бокса – апперкоты, хуки, джебы. Но это всегда бой с тенью или грушей, без спаррингов, чтобы избежать травм. Между раундами снова йога. Плюс кардио, танцы под музыку или комплекс энергичных движений, нередко с гантелями для увеличения нагрузки. Основатели йога-бокса призывают соблюдать и этический кодекс. Быть физически сильным – хорошо, как и оставаться при этом уравновешенным, вежливым и позитивным. Любая агрессия не только в спортзале, но и в обычной жизни недопустима. Если эти установки вам по душе, возможно, и йога-бокс вам понравится. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Есть ли шанс у футбольного фаната выиграть интеллектуальный матч?
1: Было волнительно, конечно.
0: У обычной домохозяйки сразить всех невероятной эрудицией.
2: Пас.
0: А безработному хорошенько заработать.
3: Поэтому я здесь.
0: Здесь.
3: Здесь.
0: Возможно, даже практически невозможное. «Миллион за пять минут». Смотрите с понедельника по четверг в 21.10 на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

По статистике, фраза «поверь мне» уменьшает доверие к человеку ровно на 100%. Амирчик с нами на Радио Мир. Этот понедельник с вами продолжаю проводить и я, Михаил Морозов. Привет-привет. Через пару мгновений к нам присоединится Павел Королев. Нас ждет программа «Минутная история», которую сегодня посвящаем Дню океанов. Прежде на Радио Мир послушаем группы «Infinity» и «Рсак».

0: каждом звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 8 июня, Всемирный день океанов. Об этом наша минутная история. Идея учредить дату впервые прозвучала в 1992 году на конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Спустя 17 лет этот день получил официальный и международный статус. Главная цель – информировать общественность о том, как деятельность человека влияет на состояние океанов. Ведь это не просто огромные водные пространства, а легкие планеты, дающие около половины всего кислорода. Главный регулятор климата и крупнейший источник пищи и лекарств. Каждый год мероприятия посвящают определенной теме. В 2026-м такой темой стало «Переосмысление лучшего будущего». Она подчеркивает важность перемен в отношениях человечества с океаном и необходимость перехода к активным действиям по его защите. В этот день традиционно проводятся просветительские и экологические акции, лекции, фотоконкурсы и сбор средств на природоохранные проекты. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

0: погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 17 до 22 градусов тепла, дождь, временами сильный и, возможно, гроза. Завтра также облачно с прояснениями. Утром плюс 15-19, возможен небольшой дождь. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 21 градус тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. На ПМФ 2026 Смоленская область заключила 8 инвестиционных соглашений. Среди проектов – логистический комплекс «Озон», индустриальный парк «Бородино», курортный комплекс на реке Вазуза и производство промышленной мебели. Также подписано соглашение о сотрудничестве с Роскосмосом. Губернатор Василий Анохин отметил, что регион остается привлекательным для инвесторов. Заместитель председателя Смоленской областной думы Николай Мартынов принял участие в конференции Всероссийского общества слепых. Он зачитал приветствие от спикера Игоря Ляхова, отметив, что смоленская организация – одна из лучших в России. Депутат поблагодарил за помощь людям с нарушением зрения и вручил благодарственные письма. Традиционно общество проводит шахматный турнир при поддержке «Единой России». 12 июня, в День России, у Дворца спорта «Юбилейный» в Смоленске стартует летний фестиваль «Молодежная энергия спорта». Каждую субботу все лето – зарядки, тренировки, баскетбол 3x3, мастер-классы и концерты. Организаторами выступают Федерация баскетбола, Росэнергоатом и правительство области. Участие бесплатное для всех желающих, без возрастных ограничений. Спонсор выпуска новостей – официальный дилер «Чинган». ООО «Премьера Автозапад». Лето – время приключений. Встречай «Чинган ЮНИЭС 4x4» в «Премьера Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс – 188 мм. Двигатель – 181 лошадиная сила. Забирай ЮНИЭС от 2 779 900 с июньской выгоды до 430 тысяч рублей. Кутузова 15Б. Телефон 70 33 33. С вами был Артем Дмитриев.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активны, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Если вторник – это день, когда ты еще помнишь выходные, среда, когда уже ждешь пятницу, то понедельник – это день, когда начальник напоминает, что ты вообще-то здесь работаешь. Люся Чеботина дала старт новому часу на Радио Мир. Михаил Морозов у микрофона. Всем привет! В этом часе в программе «Радио Гид» отправимся с вами в виртуальное путешествие в Узбекистан. Нас ждет столица страны Ташкент, а прямо сейчас вернемся к музыке. Бандерас, Нилетто и Ани Лорак с нами на Радио Мир. Танцы.

0: удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.

0: Шунгер. Хорошо звучит. Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня расскажем про столицу Узбекистана Ташкент и его главную достопримечательность, по крайней мере, гастрономическую. В ташкентском центре плова на улице Ифтихор-1 всегда полным-полно народу. Заведение пользуется огромным успехом прежде всего у горожан, а это говорит о качестве. Ежедневно там готовят 3 тонны плова, но разлетается он еще до закрытия. Порции щедрые, цены радуют, меню не наскучивает, хотя состоит всего из 2 позиций. Плов свадебный, белый послаще, и плов чихана, темный и попорожаристее. Тарелку с угощением можно пополнить перепелиными яйцами, колбасой из конины или узбекской сметаной сузьма. Неотъемлемая часть трапезы – чай. Он в центре плова бывает только с сахаром или без сахара, с лимоном или без. Но никому не придет в голову жаловаться на скудость ассортимента. Ведь по адресу Ифтихор-1 люди приходят ради настоящего, канонического узбекского плова. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Им важно, чтобы их продолжали узнавать.
1: Конечно, я мечтаю об этом.
2: Тот самый Мюнхгаузен.
0: А когда их не узнают...
1: Да я тебе...
2: Мамочка!
0: Страдают все. Игра в кино. Смотрите с понедельника по четверг на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Три часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: жизни все не случайно.
1: Житейская мудрость. Если вы постоянно наступаете на одни и те же грабли, это не случайность, это стабильность. Мод в продолжении часа на Радио Мир. С вами этот понедельник провожу и я, Михаил Морозов. Всем привет. Через пару мгновений к нам присоединится астролог Надежда Сташина. Нас ждет свежий гороскоп. Но прежде в эфире музыкальное информационного радио послушаем Полину Гагарину и группу «Руки вверх».

0: лето. Солнце мира. Хорошо звучит. Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 8 июня. Энергия планет мягкая и мечтательная. Очень многое зависит от настроения. Это благоприятный день для тайных дел. Овен. Вы можете опоздать или внезапно поменять планы из-за какого-то странного стечения обстоятельств. Телец. Вы сможете умело сочетать дела и удовольствия, приятное и полезное. Близнецы. Прислушайтесь к ненавязчивым советам женщины с мягким, робким характером. Рак. Вы будете немного капризны. Впрочем, вам сейчас многое простят просто за красивые глаза и тонкую душевную организацию. Лев. Созвонитесь со старым другом. Из этого может получиться что-то интересное. Дева. Кто-то может внезапно изменить свое решение. Не воспринимайте это как личное поражение. Просто это день такой эмоционально текучий. Весы. У вас получится решить важный вопрос через знакомство, рекомендацию или дружескую симпатию. Скорпион. На работе не предвидится серьезных успехов. Лучше уделите больше внимания дому, семье и бытовым мелочам. Стрелец. Для кого-то вы окажетесь неуловимы. Вы можете узнать, что вас искали и не могли найти. Козерог. В этот день лучше не думать о выгоде. То, что будет сделано от чистого сердца, то и для вас хорошо. Водолей. Вам придется успокаивать чересчур эмоционального человека. Рыбам будет проще, чем когда-либо встретить дружелюбие и взаимопонимание. Луна в вашем знаке делает вас особенно притягательными. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 17 до 22 градусов тепла, дождь, временами сильный и, возможно, гроза. Завтра также облачно с прояснениями, утром плюс 15-19, возможен небольшой дождь. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 21 градус тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 15 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Число жертв землетрясения на Филиппинах уже достигло 32 человек. Большинство погибли под завалами и оползнями. Из-за угрозы автошоков и цунами идет эвакуация. Как заявили в Ассоциации туроператоров России, популярные курорты, на которых отдыхают россияне, не пострадали. Стихийное бедствие произошло на острове Минданао. Более 500 квартир получили жители киргизского Уша в новом жилом комплексе, который построила государственная ипотечная компания. В церемонии открытия участие принял президент Кыргызстана Садыр Жапаров, передает телеканал «Мир-24». Глава государства отметил, что строительство комплекса завершили раньше срока. На территории нового ЖК есть детская площадка, подземный паркинг, коммерческие помещения и вся необходимая инфраструктура. Сугробы из тополиного пуха появились в Москве из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, а также из-за сухой ветреной погоды в момент цветения. Об этом рассказали экологи. Сейчас массово плодоносят деревья, высаженные в середине прошлого века. Пух забивает ливневки и снижает уровень кислорода в прудах-отстойниках, что вредно для рыбы. Стивен Сигал объяснил продажу своего особняка на Рублевке. Голливудский актер и специальный представитель МИДа России по вопросам российско-американских гуманитарных связей ищет покупателей уже полгода. По словам Сигала, он решил расстаться с недвижимостью ради улучшения жилищных условий. Актер приобрел особняк площадью 500 квадратов 8 лет назад за 100 миллионов рублей. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь с нами.

0: Летний дождь — это уникальное природное явление, способное мгновенно превратить душный город в бесплатный аквапарк, а запланированный шашлык — в домашние посиделки с плитой. Группа «Моя Мишель» с нами на старте нового часа. У микрофона «Радио Мир» Михаил Морозов. Привет-привет! В этом часе в программе «Киноцитаты» вспомним любимый многими фильм «Суета-сует», а сейчас обратимся к нашему мировому хит-параду и представителю Кыргызстана в нем. С нами на «Радио Мир» Бакр.
1: Мировой хит-парад.

удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.

Радио Мир.

0: хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Давненько я не был в ЗАГСе. А у вас здесь здорово. Здесь бы каждый год бывать. Трам-пам-парам.
2: Послушайте, а вы всегда такой?
1: Какой?
2: Громогласный.
1: Нет, только в командировке.
3: К моменту начала съемок фильма «Суета-сует» Леонид Куравлев уже был мегазвездой советского кино. Однако в дебютном фильме Аллы Суриковой согласился сниматься в эпизоде. Даже мама артиста не понимала, почему сын согласился играть такую маленькую роль, на что он отвечал. Роль хоть маленькая, но хорошая, а режиссер хоть и молодой, но перспективный. И был абсолютно прав. Куравлев всегда очень тепло отзывался об этой роли и о совместной работе с Суриковой. А через несколько лет Алла Ильинична снова пригласила его в свою картину «Ищите женщину», только уже на главную роль. Кстати, в сцене, где герой Куравлева, весельчак Володя, приходит в ЗАГС с шампанским, игристое было настоящим. А дальше по классике. Во время репетиции актеры так вжились в образ, что дальнейшие съемки в тот день пришлось отменить. После этого инцидента приносить алкоголь на съемочную площадку запретили категорически. Сурикова, с одной стороны, умела быть строгой, но с другой, во время съемок создавала такую теплую, почти домашнюю атмосферу, что когда работа над картиной подходила к концу, актерам не хотелось расставаться друг с другом.
1: Давненько я не был в ЗАГСе. А у вас здесь здорово. Здесь бы каждый год бывать. Трам-пам-парам.
2: Послушайте, а вы всегда такой?
1: Какой?
2: Громогласный.
1: Нет, только в командировке.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Они жадно поглощают информацию.
1: Прочитала все книги в детской библиотеке.
0: Безжалостно идут по головам.
1: В городской олимпиаде по английскому языку третье место.
0: А своими сверхспособностями наводят на людей ужас.
1: Могу легко предугадать и предсказать что-то.
0: Страшно умные детки в жутко увлекательном шоу.
2: Вертикально.
3: Точно.
1: Животное.
3: Верно.
1: Песнь.
3: Да.
0: «Миллион за пять минут. Дети». Смотрите в четверг в 19:40 на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радио «Мир».
5: Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Танцемания. Реклама.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Михаил Морозов у микрофона «Радио Мир». Всем привет! Лично я считаю, что в глазах коллег в понедельник можно легко утонуть. Особенно, если они так же, как и вы, отчаянно пытаются на дне этого омута найти силы дожить до пятницы. Крепитесь, друзья, еще 3 дня работы, не считая сегодняшнего, и эта пятница наступит. Через пару мгновений к нам присоединится Павел Королев. Нас ждет программа «Минутная история», которую сегодня посвящаем Дню океанов. Прежде на «Радио Мир» послушаем Нюшу и Оскара.

0: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 8 июня, Всемирный день океанов. Об этом наша минутная история. Идея учредить дату впервые прозвучала в 1992 году на конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Спустя 17 лет этот день получил официальный и международный статус. Главная цель – информировать общественность о том, как деятельность человека влияет на состояние океанов. Ведь это не просто огромные водные пространства, а легкие планеты, дающие около половины всего кислорода. Главный регулятор климата и крупнейший источник пищи и лекарств. Каждый год мероприятия посвящают определенной теме. В 2026-м такой темой стало «Переосмысление лучшего будущего». Она подчеркивает важность перемен в отношениях человечества с океаном и необходимость перехода к активным действиям по его защите. В этот день традиционно проводятся просветительские и экологические акции, лекции, фотоконкурсы и сбор средств на природоохранные проекты. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».
1: Минутная история.

0: повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Года.
2: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 17 до 22 градусов тепла, дождь, временами сильный и, возможно, гроза. Завтра также облачно с прояснениями, утром плюс 15-19, возможен небольшой дождь. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 21 градус тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Я обниму тебя.
0: Мир. Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Новости.
2: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. На ПМФ 2026 Смоленская область заключила 8 инвестиционных соглашений. Среди проектов – логистический комплекс «Озон», индустриальный парк «Бородино», курортный комплекс на реке Вазуза и производство промышленной мебели. Также подписано соглашение о сотрудничестве с Роскосмосом. Губернатор Василий Анохин отметил, что регион остается привлекательным для инвесторов. Заместитель председателя Смоленской областной думы Николай Мартынов принял участие в конференции Всероссийского общества слепых. Он зачитал приветствие от спикера Игоря Ляхова, отметив, что смоленская организация – одна из лучших в России. Депутат поблагодарил за помощь людям с нарушением зрения и вручил благодарственные письма. Традиционно общество проводит шахматный турнир при поддержке «Единой России». 12 июня, в День России, у Дворца спорта «Юбилейный» в Смоленске стартует летний фестиваль «Молодежная энергия спорта». Каждую субботу все лето – зарядки, тренировки, баскетбол 3x3, мастер-классы и концерты. Организаторами выступают Федерация баскетбола, Росэнергоатом и правительство области. Участие бесплатное для всех желающих, без возрастных ограничений. Спонсор выпуска новостей – официальный дилер «Чинган». ООО «Премьер Автозапад». Лето – время приключений. Встречай «Чинган ЮНИЭС 4x4» в «Премьер Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс – 188 мм. Двигатель – 181 лошадиная сила. Забирай ЮНИЭС от 2 779 900 с июньской выгоды до 430 тысяч рублей. Кутузова 15Б. Телефон 70 33 33. С вами был Артем Дмитриев.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Михаил Морозов у микрофона «Радио Мир». Привет-привет. Как говорит один мой друг, мой идеальный силуэт в зеркале можно увидеть только при одном условии – если в комнате выключен свет. Это мой друг так говорит, напомню. Не я, честно-честно. В этом часе в программе «Лучший город мира» познакомим вас поближе с Волгоградом, где наша радиостанция хорошо звучит на частоте 93,8 FM. А пока вновь к музыке на «Радио Мир» вернемся. Иракли Молли и «Отпетые мошенники» с нами.

0: каждом звуке. «Как я пришел в этот мир». Программа о наших мировых коллегах. Артем Васнев, специальный корреспондент информационной службы «Мир-24». Профессия.
1: Я пришел в профессию очень просто. Я получил диплом инженера-конструктора, и на третий день после получения диплома я пришел на кабельное телевидение в городе Заречном, Пензенской области. Сказал «хочу», написал сочинение непонятным почерком, боясь допустить ошибки. И все, и написал свой первый сюжет. Меня попробовали в студии. Я вел программу «Доброе утро, Заречный». Через 9 месяцев я уже работал на Пензенском канале, вел остросоциальную программу о городских проблемах и житейских неурядицах «Служба 1.1». А когда я работал на кабельном телевидении, я умудрялся еще работать грузчиком на центральном рынке города Пенза.
0: Первый день.
1: Я, как сейчас помню, приехал в Международный день поцелуев, и я писал БЗшку о том, как люди страстно целуются, насколько это прекрасно, замечательно. Самому не надо было показывать, я писал текст для ведущего, и вот я рассказывал «Целуемся все». Вот посыл был такой.
0: Почему мир?
1: Потому что это важно. Мы сшиваем пространство СНГ. Это так важно сейчас. Вот при прочих равных, да, когда ломается миропорядок, когда все рушится, а мы стабильно идем своим путем. И мы объединяем людей, нас смотрят, мы добрый канал, и мы несем позитив. И это важно.
0: «Как я пришел в этот мир». Программа о наших мировых коллегах.

Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.

0: Солнце, мир. Хорошо звучит. Лучший город мира. Волгоград.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Самая длинная улица России находится в Волгограде. Она называется «Вторая продольная магистраль» и имеет длину более 50 километров. История улицы началась в тот момент, когда город заново отстраивался после Великой Отечественной. В 1944-м Академия архитектуры СССР разработала генплан, согласно которому населенный пункт должен был расти вдоль Волги с широкой транспортной сетью и районными центрами. Первую продольную улицу, которая была ближе к реке, определили как парадную. На ней, согласно плану, располагались главные достопримечательности города-героя. Поэтому весь автомобильный поток, в том числе и междугородний, на себя приняла вторая продольная. Ведь объездной дороги в Волгограде не было. К тому же она соединила районы города, разгрузила центр и связала север с югом. Свое название магистраль получила потому, что идет вдоль всего города, параллельно Волге и Первой продольной. Но есть интересная особенность. Вторая продольная магистраль разбита на несколько улиц и проспектов. В процессе ее строительства соединяли уже существующие дороги. Сейчас она состоит из 16 отдельных участков, которые носят разные названия. Но несмотря на то, что у магистрали нет официального статуса улицы, она упоминается и в генеральном плане города, и в стратегии социально-экономического развития Волгоградской области. Да и местные жители на бытовом уровне ее так и называют – «Вторая продольная». Это важнейшая транспортная артерия, без которой представить современный Волгоград невозможно.
0: Радио «Мир» в Волгограде. 93,8 FM.

0: музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Есть ли шанс у футбольного фаната выиграть интеллектуальный матч?
2: Было волнительно, конечно.
1: У обычной домохозяйки сразить всех невероятной эрудицией.
3: Пас.
1: А безработному хорошенько заработать.
4: Поэтому я здесь.
1: Здесь.
4: Здесь.
1: Возможно, даже практически невозможное. «Миллион за пять минут». Смотрите с понедельника по четверг в 21.10. На телеканале «Мир».
5: Категория 16+.
1: Телеканал. Вместе каждый день.
6: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Эта неделя в Центральной России может стать одной из самых знойных в июне за последние десятилетия. Об этом предупредил руководитель Центра «Метео» Александр Шувалов. В четверг и пятницу температура достигнет пиковых значений – плюс 32. При этом небольшие дожди будут локальными и кратковременными, но не освежающими аномальную жару. Россиянка Мира Андреева поднялась на 6-ю строчку мирового рейтинга. Сегодня опубликован обновленный список женской теннисной ассоциации. Возглавляет его по-прежнему белорусская Арина Соболенко. А Мира Андреева теперь лидер по набранным очкам в этом сезоне. И все благодаря победе на Ролан-Гаррос в минувшие выходные. 19-летняя россиянка впервые выиграла турнир «Большого шлема» и стала самой молодой победительницей открытого чемпионата Франции в истории. В Беларуси заканчивается первый в этом году укос травы. Это важнейший этап кампании по заготовке кормов, передает телеканал «Мир-24». Первый укос специалисты называют самым ценным. Люцерна, клевер и тимофеевка сейчас содержат максимальное количество питательных веществ. Позже стебли грубеют и количество белка снижается. Корма животным всегда нужно много. Одна корова в год съедает около 4,5 тонн. Американские астронавты поймали в Катаре южное полярное сияние. На Земле это природное явление могли увидеть лишь жители Новой Зеландии, Чили и Аргентины. Так близко заснять изумрудное свечение удалось по воле случая. Американцы были вынуждены провести эвакуацию из МКС, где возникла угроза утечки воздуха. И пока российские специалисты устраняли неполадки, иностранные коллеги отстыковались и сняли полярное сияние. Пока все. Татьяна Алексеева, «Радио Мир».
5: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

Михаил Морозов с вами на Радио Мир. Всем привет. Думаю, что не совру, если скажу, что летом никто не считает дни до осени. До тех пор, пока на календаре не наступит 31 августа, а на часах 23:55. Но до этого времени нам с вами еще далеко. Предлагаю наслаждаться этим летом по полной. Далее с нами «Елка» и «Лирик». Следом свежий гороскоп на завтра от нашего астролога Надежды Сташиной.

0: Лето в каждом звуке. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Завтрашний вторник начнется на удивительно мягкой, почти акварельной волне. Луна в рыбах в гармонии с Венерой и Юпитером создадут атмосферу душевности, вероятно, приятные совпадения. Завтра утром для многих из нас мир будет казаться вполне уютным. Люди будут более чуткими, более заботливыми и восприимчивыми к красоте, музыке, словам и интонациям. Обстановка будет располагать к тому, чтобы мириться, поддерживать друг друга и говорить о чувствах. Но после полудня по московскому времени энергетика меняется. Луна переходит в энергичный знак Овна, и внутри у многих словно включится моторчик. Появится азарт, желание срочно что-то сделать, решить, возглавить или хотя бы быстро куда-то отправиться с деловым видом. Вторая половина дня отлично подходит для короткого решительного рывка. Особенно хорошо пойдут дела, которые можно быстро начать и быстро закончить. А вот масштабные проекты лучше не планировать. Энергия будет вспыхивать ярко, но не слишком надолго. В этот вторник возрастает вероятность странных совпадений и загадочных историй. Но есть нюанс. Далеко не всему завтра стоит верить. Любые новости, слухи, признания, обещания желательно проверять на достоверность. Зато этот вторник прекрасно подходит для всего, что помогает соединить тело, эмоции и воображение. Очень удачными будут занятия йогой, танцами, плаванием. Хорошо зайдут прогулки у воды, творческие практики и любые виды активности, где важен внутренний настрой. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

хорошо звучит. Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Три часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на Радио Мир.

0: Радио Мир. Лето. В каждом звуке.
1: Если хочешь танцевать,

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 17 до 22 градусов тепла, дождь временами сильный и, возможно, гроза. Завтра также облачно с прояснениями, утром плюс 15-19, возможен небольшой дождь. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 21 градус тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В Ереване прошла итоговая пресс-конференция миссии наблюдателей от Содружества независимых государств. В течение месяца они проводили в Армении долгосрочный и краткосрочный мониторинг выборных

обнаружили останки древних родственников современных коров, которые бродили по Европе 4,5 миллиона лет назад. Их изучение помогло лучше понять эволюцию крупного рогатого скота. Ученые идентифицировали древних животных как Parabas tigneressi. Самые крупные представители этого вида весили около 500 килограммов. Это меньше, чем у большинства современных видов крупного рогатого скота, но больше, чем у их сородичей в ту эпоху. Пользователь довел до нервного срыва искусственный интеллект. Парень начал писать нейросети, что съедает все больше колбасы и запивает энергетиками. На отметке 2,5 килограмма солями и 600 миллиграмм кофеина за сутки искусственный интеллект уже требовал срочно звонить в скорую. А потом и вовсе перешел в режим паники. И от нейросети посыпались сообщения, что жизнь человека в опасности и надо срочно открыть входную дверь и лечь на пол. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».

Лето на работе – это особое состояние души, когда кондиционер заменяет морской бриз, перерыв на обед кажется мини-отпуском, а финал трудового дня и вовсе праздник какой-то. Баста и Дмитрий Журавлев с совершенно летним хитом «Девочка в цветах» дали старт этому часу на Радио Мир. В этом часе в нашем кулинарном радиоблоге «Соль и перец» расскажем вам о моктейле. Да-да, я не оговорился, о моктейле. А пока к музыке с удовольствием вернемся.

любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио.

Радио Мир. Лето. Солнце. Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.

0: девчонок. Лето в каждом звуке. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно подруга, работающая в ресторане управляющей, пригласила меня на дегустацию барного меню. Требовалось мнение независимого эксперта. Я предупредила, что стараюсь не употреблять алкоголь и услышала, что это как раз не проблема. Нужно будет пробовать моктейли. Моктейли, по-английски мок, имитация – целое искусство. Еще бы, произвести напиток по вкусу напоминающий алкогольный, но без градусов. В составе аналоги вина, джина и рома, настойки из трав, ягод и специй, сиропы, тоники и смузи. Моктейли готовят с использованием тех же барменских техник, а хитрость в том, что иногда характерный обжигающий вкус алкоголя имитируют вполне полезными ингредиентами. Например, при помощи острого перца. Подача тоже интересней. Их наливают в изящные бокалы и элегантные стопки, любимые многими блюдца для шампанского. Украшают живыми и вафельными цветами, цедрой цитрусовых, веточками розмарина и тимьяна. Любопытно, что термин «моктейль» появился еще в 1916 году. Но сегодня на фоне тренда на здоровый образ жизни спрос на такие напитки заметно вырос. Соль в том, что моктейли – возможность веселиться, наслаждаясь богатой гаммой вкусов без вреда для здоровья и не опасаясь похмелья. А перец в том, что стоит это удовольствие значительно дороже традиционных напитков. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на radiomir.fm. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Кыргызстан и Кипр намерены придать новый импульс развитию двусторонних отношений. Перспективы сотрудничества в сфере туризма, инвестиций, финансов и межбанковских связей обсудили президент Садыр Жапаров и министр иностранных дел Кипра Константинос Комбас. Он прибыл в страну с официальным визитом. Стороны также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках международных организаций и обсудили дальнейшее развитие кыргызско-кипрского партнерства. Сильное землетрясение магнитудой 7,8, произошедшее у берегов филиппинского острова Минданао, не затронуло популярные курорты и не нарушило отдых российских туристов. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии, подчеркнув, что основные туристические направления страны расположены в безопасном удалении от зоны бедствия. Все российские туристы сосредоточены в сейсмически безопасных зонах – на островах Сибу, Боракай, Палаван, Сиаргао и других. Новое открытие, совершенное учеными в Южной Африке, показало, люди могли освоить огонь на сотни тысяч лет раньше, чем считалось. В пещере Ван дер Вер обнаружили следы костра, горевшего почти 2 миллиона лет назад. Ранее ученые проанализировали слой отложений из пещеры возрастом около 1 миллион лет. Его обозначили как стратум 10. В ходе нового исследования они нашли еще более ранний слой, стратум 11, а в нем обнаружили кости животных с признаками пожара. Утренние «Доброе утро» в рабочих чатах могут незаметно подтачивать силы сотрудников и даже служить маркером эмоционального выгорания. К такому выводу пришли аналитики. Их исследование показало, что привычка ежедневно писать приветствия в общем чате коррелирует с более высоким риском профессионального истощения. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Им важно, чтобы их продолжали узнавать.
2: Конечно, я мечтаю об этом.
3: Тот самый Мюнхгаузен.
0: А когда их не узнают...
2: Да я тебе...
3: Мамочка!
0: Страдают все. Игра в кино. Смотрите с понедельника по четверг на телеканале «Мир». Категория 16+.

Слово «расставание» звучит пугающе, только если это не расставание с рабочими задачами. Поздравляю тех, чей рабочий день подошел или подходит к концу. Михаил Морозов с вами на Радио Мир. Всем привет. Через пару мгновений к нам присоединится астролог Надежда Сташина. Нас ждет свежий гороскоп на завтра. Прежде в эфире музыкально-информационного радио послушаем Лолиту и группу «Дискотека Авария». Да, я знаю.

0: Солнце мира. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Завтрашний вторник начнется на удивительно мягкой, почти акварельной волне. Луна в рыбах в гармонии с Венерой и Юпитером создадут атмосферу душевности, вероятно, приятные совпадения. Завтра утром для многих из нас мир будет казаться вполне уютным. Люди будут более чуткими, более заботливыми и восприимчивыми к красоте, музыке, словам и интонациям. Обстановка будет располагать к тому, чтобы мириться, поддерживать друг друга и говорить о чувствах. Но после полудня по московскому времени энергетика меняется. Луна переходит в энергичный знак Овна, и внутри у многих словно включится моторчик. Появится азарт, желание срочно что-то сделать, решить, возглавить или хотя бы быстро куда-то отправиться с деловым видом. Вторая половина дня отлично подходит для короткого решительного рывка. Особенно хорошо пойдут дела, которые можно быстро начать и быстро закончить. А вот масштабные проекты лучше не планировать. Энергия будет вспыхивать ярко, но не слишком надолго. В этот вторник возрастает вероятность странных совпадений и загадочных историй. Но есть нюанс. Далеко не всему завтра стоит верить. Любые новости, слухи, признания, обещания желательно проверять на достоверность. Зато этот вторник прекрасно подходит для всего, что помогает соединить тело, эмоции и воображение. Очень удачными будут занятия йогой, танцами, плаванием. Хорошо зайдут прогулки у воды, творческие практики и любые виды активности, где важен внутренний настрой. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные». «Яблоко раздора». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде ожидается малооблачная погода и 29 градусов тепла. В Екатеринбурге пасмурно, дождь и плюс 17. В Казани малооблачная плюс 23. В Ульяновске переменная облачность, небольшой дождь, плюс 23 градуса. В Кемерове малооблачно, возможен небольшой дождь и плюс 25 на термометрах. В Перми облачно, дождь и плюс 19. В Ростове-на-Дону малооблачная погода, 28 градусов тепла. В Москве переменная облачность до плюс 27. Временами возможен небольшой дождь. We'll be right back.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Более 108 тысяч смолян уже проголосовали за объекты благоустройства. Голосование в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продлится до 12 июня. Жители старше 14 лет выбирают из 42 проектов в 11 муниципалитетов. За время действия программы в регионе преобразили более 830 территорий. Проголосовать можно на госуслугах или через волонтеров. Курсанты программы «Герои своего времени» Смоленск

транспорт, ЖКХ, соцподдержка, здоровье, образование, культура и бизнес. В Смоленске с нового учебного года откроются профильные классы по искусству. Углубленно изучать музыку, театр, живопись и хореографию можно будет в гимназии номер 4 и в школах номер 12 и номер 16. Занятия проведут преподаватели Института искусств.

реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

как говорил классик с поправкой на лето, счастье — это когда утром хочется на работу, а вечером ты свободен. Летом эта вечерняя радость превращается в легальный повод для маленького праздника или большого. Решать вам. Михаил Морозов с вами на Радио Мир. Доброго летнего вечера. В этом часе в программе «Фитнес-шейк» расскажем вам о пользе нейроатлетики. А прямо сейчас к нам присоединяются Полина Гагарина, Григорий Лепс и Света.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно.

0: Удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
0: Реклама.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
3: Мы точно все взяли?
4: Вакаванга! Еще и место осталось!
5: Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-2020.
6: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
7: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13, дробь 2. Подробности и условия акции по телефону 38-08-26.
8: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
9: Устали бороться с весом? Только в клинике «Надежда» на 25 сентября бариатрические операции выполняет опытный московский хирург. Ждем вас! 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
11: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуально подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37-10-20. Семья. Когда важно быть уверенным.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95. Хорошо.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» — программа о том, как превратить спорт в удовольствие. Вчера кто-то из группы в шутку спросил нашего тренера, какие девушки ему нравятся, умные или красивые. Преподаватель ответил серьезно, что в человеке все должно быть в гармонии, и посоветовал посетить занятия по нейроатлетике. Мы привыкли к тому, что развитию мозга способствуют головоломки и изучение иностранных языков, а фитнес-клуб нужно посещать, чтобы быть сильным и стройным. Но с появлением нейроатлетики многое изменилось. Направление гармонично сочетает физическую активность с тренировкой мозга. Такой подход улучшает психологическую устойчивость и повышает когнитивные функции – память, внимание, реакцию. А это, в свою очередь, помогает быстрее добиваться и высоких спортивных результатов. Ведь мышцы не сокращаются сами по себе. Каждое движение – контролируется мозгом. Для того, чтобы его максимально загрузить, есть специальные упражнения. Так что не удивляйтесь, если после прыжков и приседаний вам дадут какое-нибудь необычное задание. Например, правой рукой возьмитесь за нос, а левой — за мочку правого уха, и в нарастающем темпе меняйте положение рук. Поначалу, конечно, будет получаться медленно и с трудом, но после регулярной практики вы заметите прогресс. Значит, ваш мозг в тонусе. Новые нейронные связи создаются, что предотвращает его старение. Нейроатлетика – идеальный вариант для тех, кто хочет не только выглядеть привлекательно и повысить уровень физической активности, но и одновременно с этим развивать память, координацию и внимание. А значит, это направление подойдет и профессиональным спортсменам, и начинающим. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. На завершившемся на минувшей неделе Петербургском международном экономическом форуме Никита Кондратьев, возглавляющий Департамент многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития, озвучил планы страны по либерализации визового режима. По его словам, в 2026 году Россия стремится добиться отмены визовых требований для поездок в Малайзию, Индонезию и Кувейт. Астана сохраняет лидерство по объему привлекаемых инвестиций и развитию предпринимательства. В столице Казахстана работают почти 246 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, где заняты более полумиллиона человек. О таких результатах экономического развития города доложили премьер-министру Казахстана Алжасу Бектенову во время его рабочей поездки по столице. Также в ходе визитов на предприятие премьер-министр ознакомился с реализацией новых инвестиционных проектов. Уникальное событие произошло в Средиземном море. Водолазы, занимавшиеся очисткой акватории от брошенных рыболовных сетей, впервые смогли сделать подводные фотографии взрослой белой акулы в ее естественной среде обитания. Инцидент случился во время специальной миссии по удалению так называемых сетей призраков с затонувшего судна, которое лежит на дне Тунисского пролива. Жительница Якутска Анна, мать шестерых детей, выиграла 1 000 000 рублей в лотерее, потратив на покупку билета последние деньги из своего лотерейного кошелька. Анна принимает участие в лотереях уже около года. До этого момента удача приносила ей лишь небольшие суммы. В этот раз женщина решила использовать оставшиеся 100 рублей, которые были отложены специально на покупку лотерейного билета. Именно этот билет оказался счастливым и принес ей 1 000 000 приз. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Смотрите на телеканале «Мир». Они жадно поглощают информацию.
2: Прочитала все книги в детской библиотеке.
0: Безжалостно идут по головам.
2: В городской олимпиаде по английскому языку 3-е место.
0: А своими сверхспособностями наводят на людей ужас.
2: Могу легко предугадать и предсказать что-то.
0: Страшно умные детки в жутко увлекательном шоу.
3: Вертикально.
4: Точно.
2: Животное.
4: Верно.
2: Песнь.
4: Да.
0: 1 000 000 за 5 минут, дети. Смотрите в четверг в 19:40 на телеканале «Мир». Категория 16+.

А вы замечали, что танцующий летом интроверт выглядит как человек, которого внезапно ударило током, но ему это почему-то очень нравится? Танцуйте, друзья, танцуйте. Лето не время для стеснений. Мод и компания продолжили этот музыкальный час летним хитом «Шаде». С вами у микрофона Радио Мир Михаил Морозов. Всем привет. Через пару мгновений к нам присоединится астролог Надежда Сташина. Нас ждет свежий гороскоп на завтра, а в следующем часе добавим этому дню еще и танцевальных ритмов. Нас ждет вечер с танцем. Всем совершенно летнего настроения.

0: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Завтрашний вторник начнется на удивительно мягкой, почти акварельной волне. Луна в рыбах в гармонии с Венерой и Юпитером создадут атмосферу душевности, вероятно, приятные совпадения. Завтра утром для многих из нас мир будет казаться вполне уютным. Люди будут более чуткими, более заботливыми и восприимчивыми к красоте, музыке, словам и интонациям. Обстановка будет располагать к тому, чтобы мириться, поддерживать друг друга и говорить о чувствах. Но после полудня по московскому времени энергетика меняется. Луна переходит в энергичный знак Овна, и внутри у многих словно включится моторчик. Появится азарт, желание срочно что-то сделать, решить, возглавить или хотя бы быстро куда-то отправиться с деловым видом. Вторая половина дня отлично подходит для короткого решительного рывка. Особенно хорошо пойдут дела, которые можно быстро начать и быстро закончить. А вот масштабные проекты лучше не планировать. Энергия будет вспыхивать ярко, но не слишком надолго. В этот вторник возрастает вероятность странных совпадений и загадочных историй. Но есть нюанс. Далеко не всему завтра стоит верить. Любые новости, слухи, признания, обещания желательно проверять на достоверность. Зато этот вторник прекрасно подходит для всего, что помогает соединить тело, эмоции и воображение. Очень удачными будут занятия йогой, танцами, плаванием. Хорошо зайдут прогулки у воды, творческие практики и любые виды активности, где важен внутренний настрой. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: 8 июня в Микее.
3: Корм для кошек и корм для собак. Винер 14 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек Винер 750 грамм 149 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Термопанели в смоленской керамике.
6: Смоленская керамика.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
8: Ваши идеи – наши решения. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
9: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
10: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
11: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. Вы слушаете «Радио Мир». Лето. В каждом звуке.
14: Как спички, ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 17 до 22 градусов тепла, дождь, временами сильный и, возможно, гроза. Завтра также облачно с прояснениями, утром плюс 15-19, возможен небольшой дождь. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 21 градус тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 19.00. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте.

и насыщенности программы. Максимальная цена тура составляет 80 тысяч рублей на двоих. Обычно поездка по Золотому кольцу составляет 2-3 дня. Журналисты выяснили, почему дешевые компьютеры на Windows часто разочаровывают пользователей. Главная проблема, по их мнению, заключается в скудном объеме оперативной памяти. Поводом для разбора послужил ноутбук, получивший главный приз на недавней выставке. Несмотря на хорошее качество компонентов, ради снижения цены производитель установил всего

0: Здравствуйте, Александр Баланчук, Радио Мир.
1: Вы слушаете радиоканал Мир. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала Мир рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Вечер с танцеманией.

0: вечер с танцеманией. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. Подробности в дилерском центре Tenet Premier Auto на Кутузова 50. Телефон 707-701.
2: Цена действительная на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года.
3: Скажите «нет» пигментации, угревой сыпи, постакне и сосудистым звездочкам.
4: Медицинский центр «Надежда» представляет настоящий прорыв в косметологии. Эффективное омоложение и замедление процессов старения при помощи аппарата «Лазер Люминос М22». Телефон 62-39-39. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
6: 8 июня в Микее.
7: Корм для кошек и корм для собак. Винер 14 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек Винер 750 грамм 149 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54 52 54 54 52 54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
12: Тандыры и казаны в смоленской керамике.
13: Смоленская керамика на века.
14: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
15: 16+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
0: Вечер с танцеманией.

0: вечер с танцевальным.
1: Громко чайки, громко чайки, и не сужаем, а причалы бьются волны, как на чайке, и нас с тобой, они качали.

вечер с танцеманией. Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на Радио Мир. Вечер с танцеманией.

0: вечер с танцеманией. Лучшие собеседники – те, кто умеют слушать. Участвуйте в программе «Час для вас». Идеальное общение на Радио Мир. По будням в 10 утра. Время московское. Реклама.
1: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: Yeah. Покупайте цемент в «Смоленской керамике». «Смоленская керамика».
4: 8 июня в Микее.
5: Корм для кошек и корм для собак. Винер 14 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек. Винер 750 грамм. 149 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой, ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
9: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
8: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ваши идеи – наши решения. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль». 613-615.
11: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В «Трейд-авто» автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. «Трейд-авто» – проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
0: Радио Мир. Хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Деньги верните». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде ожидается малооблачная погода и 29 градусов тепла. В Екатеринбурге пасмурно, дождь плюс 17. В Казани малооблачная плюс 23. В Ульяновске переменная облачность, небольшой дождь плюс 23 градуса. В Кемерове малооблачно, возможен небольшой дождь плюс 25 на термометрах. В Перми облачно, дождь плюс 19. В Ростове-на-Дону малооблачная погода, 28 градусов тепла. В Москве переменная облачность до плюс 27. Временами возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Более 108 тысяч смолян уже проголосовали за объекты благоустройства. Голосование в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продлится до 12 июня. Жители старше 14 лет выбирают из 42 проектов в 11 муниципалитетов. За время действия программы в регионе преобразили более 830 территорий. Проголосовать можно на госуслугах или через волонтеров. Курсанты программы «Герои своего времени» Смоленск завершают обучение. Среди дипломных проектов – социальная инициатива под названием «Добрый автобус» Андрея Кириенкова, направленная на организацию экскурсий для пожилых людей. Пилотная поездка уже состоялась во Флёново. Проект поддержал наставник и областной совет ветеранов. В мессенджере «Макс» запущен единый региональный чат-бот правительства Смоленской области. Он объединяет разделы «Семья», «Транспорт», «ЖКХ», «Соцподдержка», «Здоровье», «Образование», «Культура» и «Бизнес». В Смоленске с нового учебного года откроются профильные классы по искусству. Углубленно изучать музыку, театр, живопись и хореографию можно будет в гимназии номер 4 и в школах номер 12 и номер 16. Занятия проведут преподаватели Института искусств. Спонсор выпуска новостей – официальный дилер «Чинган». ООО «Премьера Автозапад». Лето – время приключений. Встречай «Чинган ЮНИЭС 4х4» в «Премьера Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс – 188 мм. Двигатель – 181 лошадиная сила. Забирай ЮНИЭС от 2 779 900 с июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Кутузова 15Б. Телефон 70 33 33.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. «Радио Мир». Музыкально-информационное радио.

0: хорошо звучит. Разводиться можно цивилизованно.
1: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
0: Но не все знают об этом.
2: 16 лет коту под хвост.
0: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
1: Ну я не могу я такой подлости простить.
0: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе... Истец просит деньги с женщины, виновной в смерти ее мужа. Ответчик утверждает, что не причиняла вреда больному человеку.
3: Пожалуйста, я вас слушаю.
4: Ваша честь, я предъявляю иск о возмещении морального вреда Маргарите, потому что по ее вине умер мой муж Чирякин Олег Николаевич. Вот, пожалуйста, свидетельство о смерти, свидетельство о браке. Она была его любовницей. Понимаете, мало того, что она влезла в нашу семью, так по ее вине он умер. 3 месяца назад с ним произошло несчастье, он попал в ДТП. И результат – неутешительный перелом позвоночника, и его парализовало. На момент аварии меня не было в Москве, я находилась в Краснодарском крае и занималась строительством дома, о котором мы с Олегом так мечтали. И поэтому я не могла сразу забрать его из больницы. Но я договорилась в больнице, чтобы его там держали до моего возвращения. Благо, друг Олега – главврач этой больницы. Также у Олега здесь есть сестра и много друзей. То есть без должного ухода он бы точно не остался. Но что делает она? Она принимает свое решение. Она забирает его к себе домой и решает сама за ним ухаживать. Он мог остаться в больнице, у него был бы там профессиональный уход. Есть сестра. Ну, раз забрала, значит, ухаживай за ним. Но в скорости она поняла, что она не справляется. Это тяжелый труд. И вместо того, чтобы находиться с ним 24/7, он парализованный, она уезжает в Тверь, как она утверждает, к маме, туда к сыну, у нее там сын живет. И вроде как сын заболел. То есть она оставила Олега парализованного на 2 дня одного. К нему приехала сестра навестить его. Когда она звонит в дверь, ей никто не открывает. Она звонит Маргарите, она не берет трубку. Естественно, сестра заподозрила что-то неладное. Вызвали МЧС, вызвали полицию. И когда вскрыли дверь, обнаружили Олега в коме, ваша честь. У него сахарный диабет. Ему регулярно нужно колоть инсулин. Ему регулярно нужна еда. Понимаете, он кричал, звал на помощь, скорее всего, но из-за стены, из-за телевизора его никто не слышал, ему никто не мог помочь. И вот когда на второй день ему не поступает ни инсулин, ни еда, Олег впадает в кому. И, к сожалению, уже из диабетической комы он не вышел. Он умер. Маргариту осудили по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности, повлекшее смерть». Вы знаете, ваша честь, она очень легко отделалась. Ей дали всего 3 года принудительных работ. Она ходит в парке, листочки подметает, и все. А я считаю, что ее должны были судить за убийство. И как минимум на 10 лет посадить за решетку. Поскольку я законная жена, меня признали потерпевшей. Из-за нее я осталась без кормильца, без любимого мужа. А я верила, что смогу поставить Олега на ноги. Надо было просто провести несколько операций, и все. И мы бы дальше с ним жили прекрасно и счастливо. Я бы увезла его туда, в Красноярский край, на берег моря, и мы бы там прекрасно жили. Но вмешалась Маргарита. И поэтому я считаю, что она обязана мне выплатить моральный вред в размере 1 000 000 рублей.
3: Поняла вас. Пожалуйста, ответчица, я вас слушаю. Иск признаете?
5: Нет, ваша честь, я не признаю иск. Я считаю, что никаких денег я Татьяне не должна. Мы встречались с Олегом 2 года, и мы любили друг друга. Олег хотел развестись с Татьяной, и у меня есть копия заявления о расторжении брака.
3: Которое у меня было есть. Подано в суд или нет?
4: Да. За месяц до смерти.
5: За месяц до смерти Олег подал в суд, но их не успели развести. На момент аварии Олега я была беременна, но из-за сильного стресса у меня случился выкидыш. Также у меня есть выписка из электронной медкнижки моей. Мы любили с Олегом друг друга.
3: Ну а что же вы любимого оставили на 2 дня?
5: Так сложились обстоятельства. Татьяна уехала к себе в Краснодар. Олег остался один.
3: Где?
5: В Москве со мной. Я его забрала в больницу. Он попал в больницу. Случилась авария. Я сразу же позвонила Татьяне. Рассказала ей о случившемся.
3: Так.
5: Она мне сказала, что она не собирается ухаживать за этим кобелем. Я забрала его из больницы. Врачи сказали, что он больше не сможет ходить. Олегу была невыносима эта мысль. Я за ним ухаживала. Я правда старалась ухаживать за ним. Но... Мучился и сам Олег. Мне было тяжело. Уже спустя месяц я поняла, насколько это тяжело. Но мучился и сам Олег. Но я сразу же сказала, что я никогда в жизни его не оставлю, как его жена Татьяна.
4: Ну, в итоге же ты его оставила, уехала несколько
5: дней. Так сложились обстоятельства. Я уехала к своей маме в Тверь. Там с моей мамой живет мой 5-летний ребенок, сын Сашка.
3: Скажите, пожалуйста, вы говорите, что он не мог ходить, а он мог передвигаться на коляске, работали ли у него руки? В каком он был состоянии?
5: Да, руки у него работали. Я когда уехала...
3: На коляске он мог передвигаться?
5: Да.
4: У него же руки работали. Состояние пока еще нет. То есть,
5: ну да, он только из больницы, он отходил еще.
3: То есть потом, со временем, он бы мог передвигаться
5: на коляске. Да, я за ним, ухаживала, но на такой в тяжелый момент я уехала к маме в Тверь, а у меня там 5-летний ребенок.
3: Так он вам заранее сказал, что он не будет колоть себе инсулин? Или вы не знали, что он принял такое решение?
5: Я не знала. Когда я его оставила, уехала, я думала, что я вечером приеду обратно. Обычно я так уезжаю в Тверь и приезжаю вечером
3: Но
5: обратно.
3: Но вы ему оставили лекарства, еду?
5: Я ему рядом с ним оставила уколы инсулина.
3: Он мог сам себе их сделать?
5: Конечно, у него они рядом были. Также у него рядом был телефон. Он всегда мог мне позвонить и сказать, если бы ему стало плохо. Также на тумбочке я ему оставила яблоки и протеиновые батончики. Но он не стал их ни есть, ни колоть себе уколы инсулина.
3: То есть вы полагаете, вы хотите сказать, что он специально это сделал?
5: Мне кажется, да. Он очень сильно мучился. Но я заранее, на всякий случай, позвонила его сестре Люсе и попросила прийти. Она пообещала, что придет в этот же день к нему, но она заявилась, Ваша честь, только спустя 2 дня. Два дня человек лежал один. Все знали, что меня не будет, что я уехала. У меня сломалась машина, у меня заболел ребенок. Я ухаживала за ребенком. Я не могла на телефоне быть каждый час и звонить всем, отслеживать, приехали ли коллегу или нет.
3: Я поняла вас. Стороны, на самом деле все эти обстоятельства установлены приговором суда. Все эти обстоятельства тщательно выяснялись при расследовании уголовного дела. И, как я вижу из приговора, именно поэтому наказание не такое суровое, как хотели бы вы в этой ситуации. Пожалуйста, передайте документы через судебного пристава и желаете еще что-то добавить?
5: Да, я хочу добавить то, что у меня также есть выписка из банковского счета, оплата похорон Олега, потому что Татьяна так и не заявилась на похороны мужа. Он лежал неделю. Неделю он лежал в морге.
4: Вы можете приехать.
3: Что вы хоронили его?
5: Да, я оплачивала все похороны.
3: И расходы, представлены документы.
5: За Олегом никто не хотел ухаживать, кроме меня.
3: У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, какой у вас доход?
5: Я работаю учителем, у меня доход 80 тысяч.
3: Так, и представлен выписной эпикриз. Действительно, случился выкидыш. Потеряла ребенка.
5: Да.
3: Суд удаляется для вынесения решения.
6: Прошу всех встать.
0: Решение суда.
3: Оглашается решение. Суд принял решение иска о возмещении морального вреда. Удовлетворить частично, взыскать с ответчицы в пользу истицы моральный вред в сумме 100 тысяч рублей. Разъясняю стороны, что в судебном заседании установлено, что истица признана потерпевшей по уголовному делу в отношении Назаровой Анжелики Леонидовны, которая была осуждена по статье 125 Уголовного кодекса Российской Федерации, это оставление в опасности, повлекшее смерть. То есть фактически ответчица была признана виновной в смерти. Данное преступление является умышленным преступлением. Поэтому в соответствии со статьей 42-44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации потерпевший, в данном случае это жена, то есть супруга умершего, имеет право на возмещение имущественного вреда, если бы он был причинен преступлением. И также в соответствии с частью 2 статьи 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации имеет право на компенсацию морального вреда. При вынесении решения суд учитывает, что незадолго до смерти умерший подал заявление о расторжении брака. Это во-первых. Во-вторых, суд учитывает, что ответчица потеряла ребенка в связи со всеми этими обстоятельствами. Также суд учитывает, что первую операцию, единственную операцию, оплатила ответчица, не истица. И, соответственно, суд не может не учитывать, что все расходы на похороны также несла ответчица. При таких обстоятельствах суд считает разумным и справедливым взыскать небольшую сумму компенсации морального вреда, а именно 100 тысяч рублей. На самом деле, я бы вообще не взыскивала ни копейки, но закон говорит о том, что потерпевший имеет право на компенсацию морального вреда. Поэтому решение именно такое. Дело закрыто.
6: Прошу всех встать.
0: Решение суда. Иск удовлетворить частично. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.
7: 8 июня в Микее.
8: Корм для кошек и корм для собак «Винер» 14 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек «Винер» 750 грамм 149 рублей 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
10: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Домстат. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54 52 54 54 52 54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года!
14: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Только не работа.
16: Все, не отвечаем.
17: Вот так гораздо лучше.
18: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина, 53. Телефон 39-20-20.
19: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
20: 16+.
21: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
0: Радио «Мир» Смоленск.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Есть ли шанс у футбольного фаната выиграть интеллектуальный матч?
1: Было волнительно, конечно.
0: У обычной домохозяйки сразить всех невероятной эрудицией.
2: Пас.
0: А безработному хорошенько заработать.
3: Поэтому я здесь.
0: Здесь.
3: Здесь.
0: Возможно, даже практически невозможное. «Миллион за пять минут». Смотрите с понедельника по четверг в 21.10 на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое. В мировом хит-параде на «Радио Мир».

0: Лето в каждом звуке. Реклама.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
3: Разводиться можно цивилизованно.
4: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
3: Но не все знают об этом.
5: 16 лет коту под хвост.
3: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
4: Ну я не могу я такой подлости простить.
3: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на «Радио Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
6: Истец просит взыскать с дочери неосновательное обогащение. Ответчик с иском не согласна. Утверждает, что мать оплачивала ее кредиты по своей инициативе.
7: Я слушаю вас, истец.
8: Здравствуйте, ваша честь. Я прошу взыскать со своей дочери Инны Алексеевны сумму 1 090 000 рублей. Это та сумма, которую я... оплатила из собственных средств, закрывая кредиты своей дочери.
7: Так тебя никто не просил этого делать?
8: Я могу пояснить, куда я тратила. Моя дочь не работает. Она везет такой разгульный образ жизни.
7: Это неправда.
8: Значит, эти деньги она брала в банках в период с 21 по 24 год.
7: Угу.
8: Вот. Ну, она не работала, но почему-то она решила, значит, что там первый кредит у нее был 30 тысяч, она взяла, она решила получить водительское удостоверение.
7: Угу.
8: Отучилась. Ну, естественно, опыта у нее нет, но так как права есть, ей нужен был автомобиль.
7: Угу.
8: Она нашла подержанный автомобиль. 800 тысяч, она еще один кредит взяла.
7: Угу.
8: Мы поехали на дачу с ней. Она не справилась с управлением. Мы улетели в кювет. Мы выбрались, автомобиль загорелся. И машины этой нет. Кредит есть, а машины угу. у нас нет. Но дальше, значит, она решила купить себе смартфон. Современный, новый, модный смартфон.
7: Угу.
8: 100 тысяч рублей она опять же взяла в кредит.
7: Угу.
8: Купила она этот смартфон. Тоже поехала со своими друзьями куда-то там по Волге, катались она. Она его уронила в воду. Ну, естественно, угу. когда человек не работает, она, ну, ценности этому не знает. Потом она решила поехать отдохнуть. Купила путевку не куда-нибудь, в Сочи.
7: Угу.
8: В Сочи 160 тысяч рублей на неделю она поехала и опять же взяла кредит. Естественно, начались звонки из банков.
7: Угу.
8: Стали
7: а вы проживаете вместе или
8: да,
7: раздельно?
8: Да, мы проживаем вместе. В этом вся и проблема, потому что коллекторы приезжали к нам. Естественно, и я волновалась, и Инна, конечно же, тоже.
7: Угу.
8: У нее на нервной почве из-за этого начались головные боли. Она плакала,
7: угу.
8: она говорила, что она не может жить в таком состоянии. Ну, она моя дочь, вы же понимаете. Я, естественно,
7: угу.
8: ну, я закрыла все эти кредиты. Я заплатила этот миллион 90 тысяч, вот у меня выписка, я прошу приложить это к делу. Я закрыла все ее кредиты в надежде, что она образумится, что она возьмется за голову, устроится на работу. Ну нет, ничего этого не происходило.
7: Скажите, а у вас были какие-то договоренности, что ответчица будет возвращать вам эти денежные средства?
8: Естественно, она обещала мне. Она мне говорила, мама, я пойду.
7: Правда. Она просила вас погасить кредиты. Там, мамочка,
8: слушайте.
7: Погаси, пожалуйста, мои кредиты, а я буду хорошей девочкой, я буду работать, я тебе все верну, честное слово.
8: Нет, на самом деле этого не было. Но вы знаете, ей было плохо, она падала в обморок. Вот как эти коллекторы, когда к нам приходили,
7: мама,
8: вот, они начинают звонить,
7: помощи ни разу не
8: переводчица.
7: Продолжайте.
8: Она меня не просила. Но, видя ее состояние, вы понимаете, что у нее на нервной почве, у нее начались вот эти обмороки и так далее. Я просто другого выхода не находила.
7: Угу.
8: Я
7: и вы
8: оплатила.
7: Взяли в добровольном порядке, погасили эти кредиты.
8: Да, я погасила эти деньги.
7: Угу.
8: Вот. И поэтому я прошу с нее взыскать эти деньги. Но, угу. с другой стороны, я понимаю, что она не работает. Она эти деньги сейчас где ей взять? Ей негде взять эти деньги. Mm-hmm. Ну, и поэтому я готова буду отозвать иск. Мы с ней живем в одной квартире, mm-hmm. и 1/4 часть этой квартиры принадлежит ей. Mm-hmm. Вот, стоимость квартиры 4 100 000. Соответственно, 1/4 часть — это 1 025 000 рублей. Так вот, если Инна согласится и перепишет на меня эту свою часть квартиры, я готова отозвать иск. Она моя дочь, естественно, она может продолжать проживать в этой квартире, я ее не выгоню, но просто ей не придется выплачивать мне этот 1 090 000.
7: Я поняла вас. Передайте, пожалуйста, документы. Так, выписка по счету представлена о погашении кредитных задолженностей.
8: Да.
7: Ответчица, вот теперь вам предоставляю слово, пожалуйста, ваше отношение к иску, ваши возражения, отношение к предложению матери по поводу того, чтобы закончить дело миром. Я вас слушаю.
9: Благодарю. Я с иском матери полностью не согласна. Во-первых, маму никто не просил оплачивать мои кредиты, никто не заставлял. Более того, мама очень боялась, что мою часть квартиры меня выселят, и мою часть квартиры отберут, и, соответственно, к ней заселят маргиналов, и уже ее будут оттуда выжимать. Я маме говорила, то, что это невозможно, потому что это наше единственное жилье, и меня не могут выселить никуда.
7: Не могут.
9: Да, мама,
7: тем более,
9: конечно,
7: у вас доля.
9: Да, мама, конечно же, ко мне не прислушалась, и сейчас мы пришли к тому, что сейчас мама просто хочет меня выселить из моего же дома. И
7: ну, вы же можете составить договор таким образом, что у вас останется право пожизненного проживания и пользования квартирой.
9: Этого я не знала.
7: Вот я вам говорю.
9: Это, я не в курсе этого, но я хочу быть полноправным хозяином своей части квартиры.
7: Потому что вы пока считаю, что не являетесь полноправным хозяином своей жизни, судя по тому, какой образ жизни вы ведете и какие долги вы сделали, не заплатив ни копейки, даже процента по кредиту.
9: Да, я это понимаю.
7: Поэтому вот о полноправности своей жизни вы мне здесь, пожалуйста, не рассказывайте. Вы мне лучше расскажите, как долго вы будете брать кредиты и не выплачивать их. И знаете ли вы, чем это закончится для вас?
9: Пока что у меня нет возможности зарабатывать деньги.
7: Почему? Вы что, инвалид?
9: Нет, я не инвалид.
7: Смертельно больна?
9: Но пока что я не нашла работу, но у меня есть небольшой заработок от моего молодого человека.
7: Это как?
9: Да, вообще я изначально хотела как бы все подвести к этому. Потому что мне, честно, кажется, что это просто месть моей мамы, потому что произошел прецедент 1/2 года назад. Как раз-таки с этого момента она и захотела выселить меня и забрать, ну, стать полноправной хозяйкой единственной нашей квартиры. В общем, 1/2 года назад у моей мамы появился молодой человек.
8: Ваша честь, это личная жизнь, она не касается.
9: Я считаю, что это напрямую.
7: Ну, ответчица, хочет поведать мне ваши тайны? Я никому не скажу, честное слово.
9: Я считаю, что это напрямую относится к делу. 1/2 года назад у моей мамы появился любовник. Зовут его Вадик. Угу. Он младше нее на 5 лет. Ей 45 лет, ему 40. Я изначально была против этих отношений. Плюс мама его
7: почему?
9: Ну, потому что для меня было очевидно, что это закончится плохо. Угу. Несмотря, скорее, и про возраст, и просто у меня было интуитивно такое чувство. Плюс мама еще притащила его к нам домой. В общем, меня никто не послушал. И так произошло, что 2 месяца назад Вадик переметнулся ко мне. Вот
7: не
9: такое
7: понимаю.
9: Бывает. Такое бывает, это...
7: То есть предчувствие вас не обмануло?
9: Не обмануло. Такое бывает, да. Ну, соответственно, я молодая девушка. Мама пытается себя спелую вишенку строить. Но это окей. Вот, он переметнулся ко мне, и, соответственно, раньше он работает, раньше он деньги маме приносил, сейчас он приносит мне деньги. А мама, соответственно, разозлилась.
7: А что же он за вас кредиты-то не погасил?
9: Ну, пока все постепенно. Плюс я сама ищу работу. Да, у меня пока что нет работы, и я не могу пока что ничего сделать с этими кредитами, но...
7: Так с вами уже, вам уже и делать ничего не надо. Мама, хороша месть. Погасить 1 000 000.
9: Да, я не могла все кредиты сразу покрыть. У меня не получалось. Я тоже живу, прохожу этот жизненный путь, как-то учусь.
7: А что касается предложения вашей мамы, чтобы передать ей 1/4 вашу долю?
9: Смотрите, да, я вам объясню. А моя мама хочет мне отомстить. Вот я сейчас отдам свою долю.
7: Я поняла.
9: А потом я останусь вообще без
7: какого-либо. Ну вы же можете отдать долю и оставить право проживания в квартире, пользования. Я же вам уже объяснила. На таких условиях тоже не хотите?
9: Я просто ничего об этом не слышала. Я
7: себя чувствую в этом плане небезопасно. Ну я вам вопрос задаю. Вы тоже так не хотите?
9: Нет, я не хочу.
7: Не хотите. Суд удаляется для вынесения решения.
10: Прошу всех встать.
11: Решение суда.
7: Оглашается решение суда. Суд принял решение иска о взыскании с ответчицы денежных средств в размере 1 090 000 рублей как неосновательного обогащения удовлетворить. Взыскать с ответчицы в пользу истцы указанную сумму. В судебном заседании установлено, что истец погашал кредиты ответчицы, что подтверждено соответствующими письменными доказательствами. Доводы ответчицы о том, что истец вышеуказанные денежные средства переданы добровольно, без согласования с ней, суд не принимает. И считает, что именно такое решение позволит в дальнейшем разрешить существующий спор. Дело закрыто.
10: Прошу всех встать.
11: Решение суда. Иск удовлетворить. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Часа, полчаса.
1: Лето. Хорошо звучит. В каждом звуке. Реклама.
2: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
3: 8 июня в Микее.
4: Корм для кошек и корм для собак. Винер 14 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек Винер 750 грамм 149 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот» – долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде, а внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот» – фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
9: Смоленская керамика на века.
8: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
10: АМК.
8: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
10: АМК.
8: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
10: АМК.
8: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
11: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй, играй красиво.
12: «Печь-инфа» – это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. «Печь-инфо» – греем не слухи, а факты.
13: 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
15: Радио «Мир» Смоленск.
16: Лето. Солнце мира.
17: Радио «Мир».
16: Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» телевикторина «Миллион за пять минут». Дети. 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде ожидается малооблачная погода и 29 градусов тепла. В Екатеринбурге пасмурно, дождь плюс 17. В Казани малооблачная плюс 23. В Ульяновске переменная облачность, небольшой дождь плюс 23 градуса. В Кемерове малооблачно, возможен небольшой дождь плюс 25 на термометре.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Работа над строительством крупнейшей в истории серии атомных ледоколов должна продолжаться согласно плану. Такое поручение дал президент Владимир Путин на встрече с руководителем Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым. Сейчас уже достраивают суда «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград». А в 2029-м корпорация должна передать флоту «Россию». Этот ледокол будет самым мощным в мире. Россиянка Мира Андреева поднялась на 6-ю строчку мирового рейтинга. Опубликован обновленный список женской теннисной ассоциации. Возглавляет его по-прежнему белорусская Арина Соболенко. А Мира Андреева теперь лидер по набранным очкам в этом сезоне. И все благодаря победе на Ролан-Гаррос в минувшие выходные. 19-летняя россиянка впервые выиграла турнир «Большого шлема» и стала самой молодой победительницей открытого чемпионата Франции в истории. Стоимость тура по маршруту «Золотое кольцо» на длинные июньские праздники начинается от 23 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Обычно поездка занимает 2-3 дня. Максимальная цена тура с насыщенной экскурсиями программой составляет 80 тысяч на двоих. Частые утренние приветствия в рабочих чатах могут незаметно подтачивать силы сотрудников и даже служить маркером эмоционального выгорания. К такому выводу пришли аналитики. Причем опасна не сама доброжелательность, а ее обязательность и регулярность. Особенно уязвимы те, кто первым запускает цепочку сообщений. У большинства из них уровень выгорания больше 50%. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.

0: каждом звуке. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир прямо сейчас. Сегодня в программе.
5: Денис Ермохин хочет договориться со своим братом о справедливом разделе наследства их покойного отца. Виктор Обозов считает себя единственным законным отцовским наследником и не признает Дениса братом.
6: Добрый день, уважаемые стороны. Меня зовут Дмитрий. Очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем урегулировать ту конфликтную ситуацию, которая между вами возникла. Денис Павлович, пожалуйста, вам как инициатору встречи слово.
7: Добрый день, Дмитрий.
6: Добрый
7: день. Собрались мы здесь, собственно, чтобы вот мирно договориться с моим родным братом Виктором.
8: Да никакой ты мне не брат.
7: Он в штыки воспринимает, со мной разговаривает, отказывается, ругается, лезет в драку. Недавно выяснилось, что его родной отец, Петр Андреевич Обозов, является также и моим официальным отцом. Вот. Да. Выяснилось это совсем недавно, буквально вот перед смертью он нас вызвал на разговор и рассказал такую историю, что давным-давно у него был роман, ну, порядка 45 лет назад, с моей мамой. Угу. После чего она забеременела и, собственно говоря, родился я младше, Витя, на 5 месяцев. Угу. Вот. Наши семьи дружат. С детства мы
8: дружили.
7: Ну, с детства мы были как родные братья, друзья. Моя мама знает тетю Нину, маму родную. Вот. Наши отцы тоже в хороших отношениях были. Дело в том, что мои родители, они живы и здоровы, а родители Виктора, к сожалению, вот тетя Нина умерла давным-давно уже, uh-huh. вот, а дядя Петя вот совсем недавно. И за 3 месяца вот до смерти он нам вот это рассказал. Мы пошли, сделали экспертизу. Собственно, экспертиза вот и показала, что я действительно официально...
6: То есть документально подтверждено, что вы действительно сын Петра Андреевича?
7: Совершенно верно. Mm-hmm.
6: Так.
7: Вот. Я с этой экспертизой и пришел с этими доводами к моей матери. И она подтвердила, что да, мы 44 года тому назад, у нее был конфликт с моим официальным отцом, папой, mm-hmm. Павлом. Вот. И они тогда вот у них случился этот роман. И дядя Петя тоже сказал, что он знал, что Павел был бесплоден. Мои родители очень хотели ребенка, а у них ничего не получалось. А после вот этого вот непродолжительного романа у них...
6: Появились
7: сразу,
6: вы?
7: Да, сразу mm-hmm. забеременела, и я родился. Ну, это все решили скрыть, моя мать это забыла, и всю жизнь, собственно говоря, считала меня родным сыном Павла, моего официального mm-hmm. отца. И когда мы общались, незаметно для нас, мой официальный отец Павел тоже был дома, пришел, и услышал этот разговор, был жуткий скандал, он отказался от моей матери, отказался от меня, от моих детей, своих внуков, хотя они очень любят деда. Uh-huh. Вот. И решил в 75 лет начать жизнь с изнова, с чистого листа. Вот. А так получилось, что ну, вот их с мамой квартира, она была добрачная, добрачная отца.
6: Отца.
7: Вот. И он, собственно, ее выгнал, и моя мать осталась без жилья. Вот. Поэтому я пришел, собственно говоря, вот с предложением Виктору.
6: У них, с каким?
7: У него есть по наследству от матери однокомнатная квартира на улице Крылова, чтобы он мне ее отдал.
8: Раскатал губу.
6: Однокомнатную квартиру?
7: Да. Я прекрасно знаю, что у него от отца большое наследство остается. Там трехкомнатная в центре, машина, mm-hmm. дача на Волге.
8: Смотри, mm-hmm. как уже все имущество посчитал мое, да?
7: Ну, я не считал, я просто как бы знал это все. Мы же ведь с самого детства вместе, и все это было, в общем-то, на виду. Если бы, собственно говоря, его отцу не пришлось вот это вот в голову исповедоваться перед смертью, полвека он молчал, а тут вот перед смертью он решил вот облегчить душу и рассказать вот эту историю, то ничего бы не было, и не было никаких скандалов, и моя мать была бы с квартирой. Mm-hmm. А сейчас вот такая ситуация, ну, я просто хочу для матери квартиру. Mm-hmm.
6: То есть у вас вынужденная ситуация, поскольку маме жить негде, да?
7: Да.
6: Такое предложение. Понятно. Виктор Петрович, как вам такое?
8: Дмитрий, вы знаете, дело в том, что мы с Денисом действительно дружили, много лет дружили, но кто бы мог подумать, что как только он узнал о моем наследстве, что это настолько вскружит ему голову, человеком произойдут вот такие вот метаморфозы. Я, признаться, как-то очень слабо верю в роман. Что-то как-то странно. Я знаю тетю Таню, она приличная женщина. А потом мой отец уже был достаточно пожилой человек, у него была старческая деменция, просто уже маразм.
7: А моей-то матери зачем клеветать на себя?
8: Со своей матерью ты сам разберись.
6: Ну, я так понимаю, там же еще и тест был проведен, то есть есть документальный.
8: Совершенно верно. Ну, тест, во-первых, можно подделать, а во-вторых, это может быть ошибка экспертизы, не исключено, такое же ведь бывает.
9: Возможно, да.
8: Теперь, что касаемо однушкина Крылова. Она никакого не имеет отношения к наследству. Я ее получил от своей покойной матушки.
7: Угу. Ну, в таком случае я вынужден буду подавать в суд. И на момент... У меня еще есть 5 месяцев, в конце концов, на это. В момент установления отцовства я смогу уже вступить как законный наследник, наполовину претендовать имущество.
8: Послушай, единственное, что я могу для тебя сделать, это дать тебе вот эти вот 100 тысяч отступного. И ни копейкой больше. В обмен на это ты отказываешься от любых прав на мое имущество, на, так сказать, наследство. Ты забываешь о том, что ты биологический сын моего отца. Мы с тобой расходимся, как в море корабли, больше друг друга не знаем. Это все, что я могу для тебя сделать. Нет. Либо так, либо никак, либо ты вообще ни черта от меня не получишь.
7: Я отказываюсь, мне не нужно такое. Тогда я подаю на тебя в суд, и будем через суд решать.
8: Что?
6: Давайте-ка эмоции приберем немножко. Виктор, здесь я вам предлагаю все-таки не... агрессию проявлять, а обратиться к элементарной логике и математике. Чистая математика. Посчитайте, пожалуйста, сколько Денис получит, если установит отцовство Петра Андреевича и станет законным наследником. Вы после своего отца единственный наследник,
8: да, например,
6: мамы нет. Ну, вот вас будет двое, то есть половина всего наследства, это трехкомнатная квартира, машина, дача, может быть, что-то еще вам лучше знать, отойдет как наследнику Денису. Оцените, можете попытать счастье в суде, безусловно, оцените шансы при наличии теста генетического и будет назначена в суде генетическая экспертиза. Опять же, для этого не надо даже эксгумацию проводить. Вы прямой родственник, вы можете сдать анализ, и он покажет, брать его или нет. Оцените все шансы и посчитайте. А сейчас просто однокомнатная квартира. И опять же, поймите, Дениса, он бы, может, и не претендовал ни на что. У него просто сейчас ситуация тяжелая. У него маме нет. Он считается таким же наследником, как и вы. Вы два.
8: То есть действительно высока вероятность того, что...
6: Да, вы наследники в первую очередь. Половина наследства, ровно половина от всего перейдет Денису.
8: Дмитрий, ну...
6: Считайте, смотрите, решать вам...
8: Может быть, вы и правы. Вот, Денис, черт с тобой. Я подарю тебе эту несчастную однушку, но в обмен на это ты обязуешься забыть о том, что ты биологический сын моего отца, ты более не смеешь претендовать ни на какое мое имущество, и исчезаешь из моей жизни, я тебя больше знать не желаю. Никакие мы с тобой не друзья.
6: Ну, о квартире, значит, мы договорились. А уж отношения, я думаю, страсти типа улягут, может действительно наладиться. Ну, я рад был вам помочь.
7: Спасибо.
6: Всего вам доброго.
7: Удачи.
0: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: хорошо звучит. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей уже в продаже. Подробности в дилерском центре Tenet Premier Auto на Кутузова 50. Телефон 707-701. Цена действительная на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Ваши идеи – наше решение. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
2: 8 июня в Микее.
3: Корм для кошек и корм для собак. Винер 14 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек. Винер 750 грамм 149 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
5: Так.
6: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
5: Что?
6: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года!
11: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Им важно, чтобы их продолжали узнавать.
1: Конечно, я мечтаю об этом.
2: Тот самый Мюнхгаузен.
0: А когда их не узнают...
1: Да я тебе...
3: Мамочка!
0: Страдают все. Игра в кино. Смотрите с понедельника по четверг на телеканале «Мир». Категория 16+. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93.7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

0: каждом звуке. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать, если ты знал, что я тебе изменила?
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Сегодня в программе.
5: Анна Просвирова хочет навещать детей, которых несколько лет воспитывала в отсутствии их матери. Предлагает родителям бесплатные услуги няни. Маргарита и Леонид Шутовы считают, что посторонней женщине не место рядом с их детьми.
6: Добрый день, уважаемые стороны. Меня зовут Дмитрий. Я очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем регулировать ту конфликтную ситуацию, которая между вами возникла. Инициатором встречи является Анна Алексеевна. Пожалуйста, Анна, вам слово.
7: Дмитрий, я пришла сюда поговорить с Шутовыми о детях, об Арине и Станиславе. Им сейчас 6 и 10 лет. Угу. Дело в том, что я на 3 года практически заменила им мать. Мы познакомились с ними в Турции на отдыхе. Я отдыхала одна, они отдыхали с семьей, с детьми, и я периодически присматривала за детьми. Но они развлекались, отдыхали и просили меня побыть с ними, чтобы не оставлять одних. Угу. В общем-то, я привязалась к детям, дети привязались ко мне. И так получилось, что буквально за 2 дня до отъезда Рита пропала. Она ушла как есть в одном купальнике, все вещи остались в номере. Леня сходил с ума, не знали, как быть, искали ее везде. В общем, мы даже задержались на неделю. Но наши поиски не привели никаким результатам. Мы должны были вернуться, потому что детям нужно было в школу идти. После еще звонили, пытались узнать, выяснить что-то в полиции, где она, что с ней, каким-то образом ее разыскать. Но, в общем-то, все было безрезультатно. Мы стали жить как семья. Мы даже, в общем-то, хотели пожениться. Ждали, пока пройдет 5 лет, чтобы Риту можно было объявить умершей. Потому что от нее не было никаких вестей, новостей. В общем, все было у нас хорошо. Ну и, в общем-то, однажды ничего не предвещало. Мы ужинали, и раздался звонок в дверь. Ну, Стас пошел открывать, естественно, на пороге появилась пропавшая матушка. Пришла вся в эмоциях, в чувствах, расплакалась, сказала, что хочет вернуться в семью, что очень жалеет. В общем, они там долго что-то начали выяснять. Я детей увела, но потом, в общем-то, они больше часа о чем-то говорили, и я поняла, что она начала разбирать чемоданы. И я уехала. А дальше мы с Леней какое-то время еще общались. И, в общем-то, мы решали, что нам делать с нашими отношениями, как быть. Он сомневался. Но в итоге сказал, что она мать моих детей, я ее готов простить. Вопрос сейчас только в детях, потому что у них очень напряженные отношения с матерью. Я это вижу. Они прибегают от нее ко мне, Станислав ко мне из школы приходит. Они с ней фактически не общаются. Поэтому я хочу, в принципе, предложить им услуги бесплатной няни. И я считаю, что в той ситуации, в которой дети оказались, это пойдет им только на пользу, потому что мы действительно друг к другу очень привязаны, и детям нужно, во-первых, продолжить заниматься.
8: Ну, послушайте, Дмитрий, ну это уже просто невозможно слушать. Послушай, ты вообще нам никто. Мы семья с Леней, у нас дети. Вот зачем ты лезешь сейчас? Ты хочешь моего мужа забрать, да? Леню забрать?
7: Дмитрий,
8: меня, ты
7: хочешь? Я считаю, что общение детей сейчас со мной пойдет им только на пользу. Им психологически сложно.
8: Пользу. Они должны ко мне привыкать. Да, я действительно ушла. У нас были сложности в отношениях, правда? Ну ты скажи, у нас были сложности в отношениях, да? Мне нужно было разобраться, мне нужно было время. Я разобралась, я поняла, что для
6: сколько
8: меня...
6: Сколько вы прожили с Леонидом и с детьми?
7: Больше 3 лет. Я
6: Больше
7: была с ними,
6: лет.
7: Мы действительно жили вместе, мы жили как
8: да,
7: семья.
8: Я же говорю, мы разбирались в отношениях, у нас был кризис, и мне нужно было это время, чтобы действительно понять, что мне нужно в этой жизни. И я поняла, что я люблю свою семью, я люблю своего мужа, я люблю своих
6: а
8: детей.
6: А почему вы пошли разбираться? Ладно, что вы больше 3 лет в себе разбирались, а почему таким способом?
8: Ну, я жила в Турции, да, тогда у меня появился мужчина, но это тут при чем? Это не отменяет того, что я мать для детей. Я остаюсь матерью, я не могла уехать, у меня были проблемы с документами, но сейчас вообще дело не в этом, а дело в том, что я просто сейчас хочу восстановить свою репутацию, вернуть свою любовь к детям. Я хочу действительно жить своей семьей. И я считаю, что вот воспитание Анны, что она предлагает, отдать Стаса, ему почти 11 лет, в музыкальную школу. Ну что это такое? Она вредит этим ребенку. Лучше, я считаю, я мать, я знаю лучше, что нужно моему ребенку. Я его чувствую даже на расстоянии. А Ариша, нашей девочке, моей доченьке, она предлагает, что делать? Французский учить. Зачем ей французский? Зачем? Сейчас нужен английский или китайский. Но я говорю все правильно, говорю все по делу.
7: Да вы посмотрите, она даже не знает собственных детей. Ты даже не знаешь о том, что у него талант вообще к музыке.
8: Послушай, я буду Стаса возить сама в музыкальную школу. Я готова возить. Но, хотя даже я знаю, еще знаю, что она ему не нужна. И в ее действиях я вижу только корысть. Она знает, что на нее никто больше не посмотрит. И она хочет забрать что меня. Это? Она хочет забрать тебя.
9: Рита, да. Успокойся. Да я думаю, спокойно. В действиях Ани, в ее предложении никакой корысти нет. Если бы я решил остаться с ней, тебя бы здесь просто не было. Вот я сделал свой выбор, я живу с тобой и с детьми. Понимаешь, в интересах детей, но не надо так резко обрывать с ними связь. Давай лучше мирно дадим им общаться, пускай она с ними занимается. Да все равно, вот мы с тобой целыми днями на работе. Ну и пусть она с ними видится, встречается, у нас же будет бесплатная няня тогда. А тебе, Рита, знаешь, вот я бы сказал, нужно еще заслужить любовь к детям.
8: А, заслужить, да?
9: А дети уже к ней
8: привыкли. Я уже все заслужила. Я их родила, я их воспитывала, да, потом я потерялась. Но в любом случае, я мать, я лучше знаю, что нужно моим детям. Я не хочу, чтобы чужая женщина участвовала в нашей семье. Ты зачем этот треугольник сейчас придумываешь?
9: В интересах детей, понимаешь?
8: Да в каких интересах
9: она
8: детей?
9: Она 3 года Стаса научила играть на фортепиано. У него успехи, он уже начинающий музыкант.
8: Да, в интересах детей, замечательно. Ну, вот я буду за ней следить. Ну, я не знаю,
9: Давай дадим
8: хорошо,
6: Анна, вы какой хотите... Какой-то график установить общение с
7: детьми? Да, я хотела бы, чтобы дети продолжили заниматься, и мне бы хотелось их забирать 3 раза в неделю по 2 часа.
8: Угу. Нет, 3 раза я не согласна.
9: На как ты согласна?
6: Я просто в этой ситуации не хочу давать никаких моральных оценок ни поведению Маргариты, ни решению Леонида. Не хочу как бы вообще ничего это обсуждать. Я хотел бы исходить только из интересов детей. Угу. Сейчас дети, я так понимаю, периодически просто убегают из дома и хотят общаться с Анной.
9: Сейчас пока убегают.
6: Безусловно, практически не зная свою родную маму, сейчас для них это очень сложная психологическая ситуация. К Анне они привязаны. И здесь не важно, кто их родил, а важно... кто для них действительно, кого они воспринимают как свою маму. В любом случае, Анна для них будет близким человеком. Я считаю, в интересах детей сейчас разрешить Анне общаться с детьми. График какой-то, ну, установить. Я не знаю, как на самом деле здесь по графику. Здесь... Ну, все желание детей зависит.
8: Можно вопрос? Вот такая ситуация произошла. Но вот я сейчас хочу восстановить доверие своих детей.
6: Но если она мешает.
8: Но она постоянно будет вникать и влезать в нашу
6: Маргарит,
8: семью.
6: Ну, у вас я уехал, я разбиралась, мои проблемы. Я хочу. А вы о детях подумали, о своих, которых вы родили, как вы заметили сейчас? Ну, кроме вас еще есть 2 маленьких детей. Да, вы их родили. Но сейчас такая ситуация. Им сложно. Они вас фактически не знают. Если вы действительно мать, вы в первую очередь должны думать о детях. Муж сделал свой выбор. Он живет с вами. У вас семья, безусловно. Но детям сейчас сложно. А виноваты в этом вы, простите, что детям сейчас сложно.
8: Ну да. Я думаю, что вот действительно вы правы, Дмитрий, что в интересах детей...
6: Я всегда прав.
8: Да. Имеет смысл, раз такая ситуация и есть моя вина, я не отрицаю, что действительно стоит разрешить Анне видеться. Но то только я прошу, чтобы они быстрее ко мне привыкли, и у нас была больше связь, видеться не 3 раза, а 2 раза в неделю с детьми. И я буду сама отвозить Стаса в музыкальную школу.
6: Маргарет, будет ли у вас связь с вашими детьми, и восстановите ли вы свое отношение с ними и репутацию, зависит не от того, сколько раз будет видеться с ними, честно, только от вашего отношения к своим детям. Угу. Если они увидят от вас любовь, материнскую поддержку и заботу, тогда они будут прекрасно с вами общаться.
8: Угу. Хорошо.
6: А не от количества раз, которыми будет Анна с ними видеться.
8: Угу. Да, понятно.
6: Поэтому я не знаю, как здесь правда устанавливают прям график, 2-3 раза, не 2-3 раза. Мне кажется, надо исходить из конкретных ситуаций. Когда ребенку нужно будет в музыкальную школу, если захочет этим заниматься.
7: Да, это обусловлено графиком занятий.
6: Вот это уже вот как-то мирно договориться. Главное, что вы хотя бы по основному вопросу, что Анна будет видеться с детьми, сейчас договорились, да?
8: Ну,
6: может, с графиками вы разберетесь, исходя из интересов детей. Все, я очень рад, что вы договорились. Я думаю, что это самое правильное и разумное решение. И оно как раз продиктовано интересами ваших детей.
8: Спасибо
6: вам большое. Всего доброго.
0: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир. Реклама.
1: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой. Ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
2: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
1: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
3: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо.
4: 0+.
5: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
4: АМК.
5: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
4: АМК.
5: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
4: АМК.
5: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
0: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
6: 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
0: Радио «Мир». Хорошо звучит.
8: Радио «Мир».
0: Радио «Мир». Хорошо звучит.
8: Туда.
0: Лето. Солнце. Мир.
8: Радио «Мир».
0: Хорошо звучит.

0: Погода.
1: Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде ожидается малооблачная погода и 29 градусов тепла. В Екатеринбурге пасмурно, дождь и плюс 17. В Казани малооблачная плюс 23. В Ульяновске переменная облачность, небольшой дождь, плюс 23 градуса. В Кемерове малооблачно, возможен небольшой дождь и плюс 25 на термометрах. В Перми облачно, дождь и плюс 19. В Ростове-на-Дону малооблачная погода, 28 градусов тепла. В Москве переменная облачность до плюс 27. Временами возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Более 108 тысяч смолян уже проголосовали за объекты благоустройства. Голосование в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продлится до 12 июня. Жители старше 14 лет выбирают из 42 проектов в 11 муниципалитетов. За время действия программы в регионе преобразили более 830 территорий. Проголосовать можно на госуслугах или через волонтеров. Курсанты программы «Герои своего времени. Смоленск» завершают обучение. Среди дипломных проектов – социальная инициатива под названием «Добрый автобус» Андрея Кириенкова, направленная на организацию экскурсий для пожилых людей. Пилотная поездка уже состоялась во Флёново. Проект поддержал наставник и областной совет ветеранов. В мессенджере «Макс» запущен единый региональный чат-бот правительства Смоленской области. Он объединяет разделы «Семья», «Транспорт», «ЖКХ», «Соцподдержка», «Здоровье», «Образование», «Культура» и «Бизнес». В Смоленске с нового учебного года откроются профильные классы по искусству. Углубленно изучать музыку, театр, живопись и хореографию можно будет в гимназии номер 4 и в школах номер 12 и номер 16. Занятия проведут преподаватели Института искусств. Спонсор выпуска новостей – официальный дилер «Чинган». ООО «Премьер Автозапад». Лето – время приключений. Встречай «Чинган ЮНИЭС 4х4» в «Премьер Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс – 188 мм. Двигатель – 181 лошадиная сила. Забирай ЮНИЭС от 2 779 900 с июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Кутузова 15Б. Телефон 70 33 33.
0: До Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
2: Страницы любви. Классика с мировым именем.
3: Александр Сергеевич Пушкин. Дубровский. Глава 17. Она проснулась и с первой мыслью представился ей весь ужас ее положения. Она позвонила. Девка вошла и на вопросы ее отвечала, что Кирилл Петрович вечером ездил в Арбатово и возвратился поздно, что он дал строгое приказание не выпускать ее из комнаты и смотреть за тем, чтобы никто с нею не говорил, что, впрочем, не видно никаких особенных приготовлений к свадьбе, кроме того, что велено было попу не отлучаться из деревни ни под каким предлогом. После сих известий девка оставила Марью Кирилловну и снова заперла дверь. Ее слова ожесточили молодую затворницу. Голова ее кипела, кровь волновалась. Она решилась дать знать обо всем Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо в дупло заветного дуба. В это время камешек ударился в окно ее. Стекло зазвенело, и Мария Кирилловна взглянула на двор и увидела маленького Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. Она отворила окно.
4: «Здравствуй, Саша», — сказала она. «Зачем ты меня зовешь?»
5: «Я пришел, сестрица, узнать от вас, не надобно ли вам чего-нибудь. Папенька сердит и запретил всему дому вас слушаться, но велите мне сделать, что вам угодно, и я для вас все сделаю».
4: «Спасибо, милый мой Сашенька. Слушай, ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки?»
5: «Знаю, сестрица».
4: «Так если ты меня любишь, сбегай туда поскорей и положи в дупло вот это кольцо. Да смотри же, чтоб никто тебя не видал». С этим словом она бросила ему кольцо и заперла окошко. Мальчик поднял кольцо, во весь дух бросился бежать и в 3 минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился, задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, хотел он тот же час донести о том Марии Кирилловне, как вдруг рыжий и косой, оборванный мальчишка мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился за его обеими руками.
6: «Что ты тут делаешь?» — сказал он грозно. «Тебе какое дело?» — отвечал мальчишка, стараясь от него освободиться. «Оставь кольцо, рыжий заяц!» — кричал Сашка. «Или я пручу тебя по-свойски!»
4: Вместо ответа тот ударил его кулаком по лицу, но Саша его не выпустил и закричал во все горло. «Воры! Воры! Сюда! Сюда!» Мальчишка силился от него отделаться. Он был, по-видимому, двумя годами старее Сашки и гораздо его сильнее, но Саша был увертливее. Они боролись несколько минут. Наконец, рыжий мальчик одолел. Он повалил Сашу наземь и схватил его за горло. Но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие и щетинистые волосы, и садовник Степан приподнял его на пол аршина от земли.

«Ах ты, рыжая бестия!» — говорил садовник. «Да как ты смеешь бить маленького барина?» Саш успел вскочить и оправиться. «Ты меня схватил под силки», — сказал он. «А то бы никогда меня не повалил. Отдай сейчас кольцо и убирайся». «Как не так?» — отвечал рыжий. И вдруг, перевернувшись на одном месте, освободил свои щетины от руки Степановой. Тут он пустился было бежать, но Саша догнал его, толкнул в спину, и мальчишка упал со всех ног. Садовник снова схватил его и связал кушаком. «Отдай кольцо!» — кричал Саша. «Погоди, барин», — сказал Степан. «Мы сведем его на расправу к приказчику». Садовник повел пленника на барский двор, а Саша его сопровождал, с беспокойством поглядывая на свои шаровары, разорванные и замаранные зеленью.

0: Вдруг все трое очутились перед Кириллом Петровичем, идущим осматривать свою конюшню. «Это что?» – спросил он Степана. Степан в коротких словах описал все происшедшее. Кирилл Петрович выслушал его со вниманием. «Ты повес», — сказал он, обратись к Саше. «За что ты с ним связался?»
1: «Он украл из дупла кольцо, папенька. Прикажите отдать кольцо».
0: «Какое кольцо? Из какого дупла?»
1: «Да мне Марья Кирилловна, да то кольцо».
0: Саша смутился, спутался. Кирилл Петрович нахмурился и сказал, качая головой. «Тут замешалась Марья Кирилловна. Признавайся во всем, или так отдеру тебя розгою, что ты и своих не узнаешь».
1: «Ей-богу, папенька, папенька, мне Марья Кирилловна ничего не приказывала, папенька».
0: «Степан, ступай-ка да срежь мне хорошенькую свежую березовую розгу».
1: «Постойте, папенька, я вам все расскажу. Я сегодня бегал по двору, а сестрица Марья Кирилловна открыла окошко, и я подбежал, и сестрица ненарочно уронила кольцо, и я спрятал его в дупло, и этот рыжий мальчик хотел кольцо украсть».
0: «Ненарочно уронила, а ты хотел спрятать. Степан, ступай за розгами».
1: «Папенька, погодите, я все расскажу. Сестрица Марья Кирилловна велела мне сбегать к дубу и положить кольцо в дупло. Я сбегал и положил кольцо, а этот скверный мальчик...»
0: Кирилл Петрович обратился к скверному мальчику и спросил его грозно. «Чей ты?»
2: «Я дворовый человек господ Дубровских», — отвечал рыжий мальчик.
0: Лицо Кирилла Петровича омрачилось. «Ты, кажется, меня господином не признаешь». «Добро», — отвечал он. «А что ты делал в моем саду?»
2: «Малину крал», — отвечал мальчик с большим равнодушием.
0: «Ага, слуга в барина. Каков поп, таков и приход. А малина разве растет у меня на дубах?» Мальчик ничего не отвечал.
1: «Папенька, прикажите ему отдать кольцо».
0: «Молчи, Александр», — отвечал Кирилл Петрович. «Не забудь, что я собираюсь с тобой разделаться. Ступай в свою комнату. Ты, косой, ты мне кажешься малый непромах. Отдай кольцо и ступай домой».
2: Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего.
0: «Если ты мне во всем признаешься, так я тебя не высеку. Дам еще пятак на орехи. Не то я с тобой сделаю то, чего ты не ожидаешь. Ну?»
2: Мальчик не отвечал ни слова и стоял, потупив голову и приняв на себя вид настоящего дурачка.
0: «Добро», — сказал Кирилл Петрович. «Заберите его куда-нибудь досмотреть, чтобы не убежал, или со всего дома шкур спущу».
2: Степан отвел мальчишку на голубятню, запер его там и приставил смотреть за ним старую птичницу Агафью.
3: «Сейчас ехать в город за исправником», — сказал Кирилл Петрович, проводив мальчика глазами. «Да как можно скорее».
0: «Тут нет никакого сомнения. Она сохранила сношение с проклятым Дубровским, но уже ли в самом деле она звала его на помощь?» — думал Кирилл Петрович, расхаживая по комнате и сердито насвистывая гром победы. «Может быть, я, наконец, нашел на его горячие следы, и он от нас не увернется. Мы воспользуемся этим случаем».
2: «Чу?»
0: — колокольчик. Слава богу, это исправник.
3: «Гей, привезти сюда мальчишку пойманного».
2: Между тем тележка въехала на двор, и знакомый уже нам исправник вошел в комнату весь запыленный.
3: «Славная весть!» — сказал ему Кирилл Петрович. «Я поймал Дубровского».
0: «Слава богу, ваше превосходительство!» — сказал исправник с видом обрадованным.
3: «Где же он?»
0: «Ну, то есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам поймать самого атамана». «Вот его и привели».
2: Исправник, ожидавший грозного разбойника, был изумлен, увидев 13-летнего мальчика довольно слабой наружности. Он с недоумением обратился к Кириллу Петровичу и ждал объяснения. Кирилл Петрович стал тут же рассказывать утреннее происшествие, не упоминая, однако, о Марье Кирилловне. Исправник выслушал его со вниманием, поминутно взглядывая на маленького негодяя, который, прикинувшись дурачком, казалось, не обращал никакого внимания на все, что делалось около него.
0: «Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с вами наедине», — сказал, наконец, исправник.
2: Кирилл Петрович повел его в другую комнату и запер за собой дверь. Через полчаса они вышли опять в залу, где невольник ожидал решения своей участи.
3: «Барин хотел», — сказал ему исправник, — «посадить тебя в городской острог, выстегать плетьми и сослать потом на поселение.
0: но я вступился за тебя и выпросил тебе прощение. Развязать его».
3: Мальчика развязали.
0: «Благодаришь, барина», — сказал исправник. Мальчик подошел к Кириллу Петровичу и поцеловал у него руку.
3: «Ступай себе домой», — сказал ему Кирилл Петрович. «Да впредь не крать малины под уплом».
0: Мальчик вышел, весело спрыгнув с крыльца, и пустился бегом, не оглядываясь, через поле в Кистеневку.

0: Реклама. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
1: 8 июня в Микее. Корм для кошек и корм для собак «Винер» 14 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек «Винер» 750 грамм 149 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
5: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
4: Национальные проекты России. 0+.
6: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? Трейд-авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
3: 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
5: Слушай «Радио Мир» Смоленск.
6: Страницы любви. Классика с мировым именем.
7: Александр Сергеевич Пушкин. Дубровский. Глава 18.
8: Добежав до деревни, он остановился у полуразвалившейся избушки первой с края и постучал в окошко. Окошко поднялось, и старуха показалась.
9: «Бабушка, хлеба!» — сказал мальчик. «Я с утра ничего не ел, умираю с голоду».
8: «Ах, это ты, Мить! Да где ж ты пропадал, бесенок?» — отвечала старуха.
9: «После расскажу, бабушка. Ради бога, хлеба!»
8: «Да войдишь в избу».
9: «Некогда, бабушка, мне надо сбегать еще в одно место. Хлеба, ради Христа, хлеба!»
8: «Экой непосед!» — проворчала старуха.
9: «На вот тебе ломтик!» — и сунула в окошко ломоть черного хлеба.
8: Мальчик жадно его прикусил и, жуя, мигом отправился далее. Начинало смеркаться. Митя пробирался овинами и огородами в Кистеневскую рощу. Дошедший до двух сосен, стоящих передовыми стражами рощи, он остановился, оглянулся во все стороны, свистнул свистом пронзительным и отрывисто и стал слушать. Легкий и продолжительный свист послышался ему в ответ. Кто-то вышел из рощи и приблизился к нему.

0: Кирилл Петрович ходил взад и вперед по зале, громче обыкновенного насвистывая свою песню. Весь дом был в движении. Слуги бегали, девки суетились. В сарае кучера закладывали карету. На дворе толпился народ. В уборной барышне, перед зеркалом, дама, окруженная служанками, убирала бледную неподвижную Марию Кирилловну. Голова ее томно клонилась под тяжестью бриллиантов. Она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала ее, но молчала, бессмысленно глядясь в зеркало. «Скоро ли?» — раздался у дверей голос Кирилла Петровича. «Сию минуту», — отвечала дама. «Марья Кирилловна, встаньте, посмотрите, хорошо ли?» Марья Кирилловна встала и не отвечала ничего. Двери отворились. «Невеста готова», — сказала дама Кириллу Петровичу. «Прикажите садиться в карету».
1: «С Богом», — отвечал Кирилл Петрович и, взяв со стола образ. «Подойди ко мне, Маш», — сказал он ей тронутым голосом. «Благословляю тебя».
0: Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала. «Папенька! Папенька!» — говорила она в слезах, и голос ее замирал. Кирилл Петрович спешил ее благословить. Ее подняли и почти понесли в карету. С нею села посаженная мать и одна из служанок. Они поехали в церковь. Там жених уж их ожидал. Он вышел навстречу невесты и был поражен ее бледностью и странным видом. Они вместе вошли в холодную, пустую церковь. За ними заперли двери. Священник вышел из алтаря и тотчас же начал. Мария Кирилловна ничего не видала, ничего не слыхала, думала об одном. С самого утра она ждала Дубровского. Надежда ни на минуту ее не покидала. Но когда священник обратился к ней с обычными вопросами, она содрогнулась и обмерла. Но еще медлила, еще ожидала. Священник, не дождавшись ее ответа, произнес невозвратимые слова.

0: Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга. Она слышала веселые поздравления присутствующих и все еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки окована, что Дубровский не прилетел освободить ее. Князь обратился к ней с ласковыми словами. Она их не поняла. Они вышли из церкви, на паперти толпились крестьяне из Покровского. Взор ее быстро их обижал и снова оказал прежнюю бесчувственность. Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатово. Туда уже отправился Кирилл Петрович, дабы встретить там молодых. Наедине с молодой женой князь немало не был смущен ее холодным видом. Он не стал докучать ее приторными изъяснениями и смешными восторгами. Слова его были простые и не требовали ответов. Таким образом, проехали они около 10 верст. Лошади неслись быстро по кочкам проселочной дороги, и карета почти не качалась на своих английских рессорах. Вдруг раздались крики погони. Карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полумаске, отворив дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей: «Вы свободны, выходите». «Что это значит?» – закричал князь. «Кто ты такой?» «Это Дубровский», – сказала княгиня. Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула и с ужасом закрыла лицо обеими руками. Дубровский был ранен в плечо. Кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить. Дверцы растворились, и несколько сильных рук вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи. «Не трогать его!» – закричал Дубровский, и мрачные его сообщники отступили. «Вы свободны», – продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине. «Нет», – отвечала она, – «поздно. Я обвенчана. Я жена князя Верейского». «Что вы говорите?» «Что вы говорите?» – закричал с отчаянием Дубровский. «Нет, вы не жена его. Вы были преневолены. Вы никогда не могли согласиться». «Я согласилась. Я дала клятву», — возразила она с твердостью. «Князь — мой муж. Прикажите освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до последней минуты, но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас». Но Дубровский уже ее не слышал. Боль раны и сильные волнения души лишили его силы. Он упал у колеса, разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов. Они посадили его верхом, двое из них его поддерживали. Третий взял лошадь под уздцы, и все поехали в сторону, оставя карету посреди дороги. Людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбя ничего и не пролив ни единой капли крови в отмщение за кровь своего атамана. Глава 19. Посреди дремучего леса на узкой лужайке возвышалось маленькое земляное укрепление, состоящее из вала и рва, за коими находилось несколько шалашей и землян. На дворе множество людей, коих по разнообразию одежды и по общему вооружению можно было тотчас признать за разбойников, обедало, сидя без шапок, около братского котла. На валу подле маленькой пушки сидел караульный, поджав под себя ноги. Он вставлял заплатку в некоторую часть своей одежды, владея иголкою с искусством, обличающим опытного портного, и поминутно посматривал во все стороны. Хотя некоторый ковшик несколько раз переходил из рук в руки, странное молчание царствовало всей толпе. Разбойники отобедали, один после другого вставал и молился Богу. Некоторые разошлись по шалашам, а другие разбрелись по лесу или прилегли соснуть по русскому обыкновению. Караульщик кончил свою работу, встряхнул свою рухлядь, полюбовался заплатою, приколол к рукаву иголку, сел на пушку верхом и запел во все горло меланхолическую старую песню. «Не шуми, мати зеленая дубровушка, не мешай мне, молодцу, думу думати». В это время дверь одного из шалашей отворилась, и старушка в белом чепце, опрятная и чопорно одетая, показалась у порога. «Полно тебе, Степка», — сказала она сердит. «Барин почивает, а ты знай горланишь.
1: Нет у вас ни совести, ни жалости».
0: «Виноват, Егорна», — отвечал Степка. «Ладно, больше не буду. Пусть он себе, наш батюшка, почивает да выздоравливает». Старушка ушла, а Степка стал расхаживать по валу. В шалаше, из которого вышла старуха за перегородку, раненый Дубровский лежал на походной кровати. Перед ним на столике лежали его пистолеты, а сабля висела в головах. Землянка устланная, обвешана была богатыми коврами. В углу находился женский серебряный туалет и трюмо. Дубровский держал в руке открытую книгу, но глаза его были закрыты. И старушка, поглядывающая на него из-за перегородки, не могла знать, заснул ли он или только задумался. Вдруг Дубровский вздрогнул. В укреплении сделалась тревога, и Степка просунул к нему голову в окошко. «Батюшка, Владимир Андреевич!» — закричал он. «Наш знак подает! Нас ищут!» Дубровский вскочил с кровати, схватил оружие и вышел из шалаша. Разбойники шумом толпились на дворе. При его появлении настало глубокое молчание. «Все ли здесь?» – спросил Дубровский. «Все, кроме дозорных», – отвечали ему. «По местам!» – закричал Дубровский, и разбойники заняли каждый определенное место. В сие время трое дозорных прибежали к воротам. Дубровский пошел к ним навстречу. «Что такое?» – спросил он их. «Солдаты в лесу», – отвечали они. «Нас окружают». Дубровский велел запереть вороты, а сам пошел освидетельствовать пушечку. По лесу раздалось несколько голосов и стали приближаться. Разбойники ожидали в безмолвии. Вдруг три или четыре солдата показались из лесу и тотчас подались назад, выстрелами дав знать товарищам. «Готовятся к бою», — сказал Дубровский, и между разбойниками сделался шорох. Снова все утихло. Тогда они услышали шум приближающейся команды. Оружие блеснули между деревьями. Человек полтораста солдат высыпали из лесу и с криком устремились на вал. Дубровский приставил фитиль. Выстрел был удачен. Одному оторвало голову, двое были ранены. Между солдатами произошло смятение, но офицер бросился вперед. Солдаты за ним последовали и сбежали в ров. Разбойники выстрелили в них из ружей и пистолетов и стали с топорами в руках защищать вал, на который лезли остервенелые солдаты, оставив во рву человек 20 раненых товарищей. Рукопашный бой завязался. Солдаты уже были на валу. Разбойники начали уступать, но Дубровский, подошед к офицеру, приставил ему пистолет к груди и выстрелил. Офицер грянулся навзничь. Несколько солдат подхватили его на руки и спешили унести в лес. Прочие, лишась начальника, остановились. Ободренные разбойники воспользовались сей минутою недоумения, смяли их, стеснили в ров. Осаждающие побежали, разбойники с криком устремились за ними. Победа была решена. Дубровский, полагаясь на совершенное расстройство неприятеля, остановил своих и, заперся в крепости, приказав подобрать раненых, удвоив караулы и никому не велев отлучаться. Последние происшествия обратили уже не на шутку внимание правительства на дерзновенные разбои Дубровского. Собраны были сведения о его местопребывании. Отправлена была рота солдат, дабы взять его мертвого или живого. Поймали несколько человек из его шайки и узнали от них, что уж Дубровского между ими не было. Несколько дней после он собрал всех своих сообщников, объявил им, что намерен навсегда их оставить. Советовал и им переменить образ жизни. «Вы разбогатели под моим начальством. Каждый из вас имеет вид, с которым безопасно может пробраться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и изобилии. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло». После сей речи он оставил их, взяв с собою одного. Никто не знал, куда он девался. Сначала сомневались в истине сих показаний. Приверженность разбойников к атаману была известна. Полагали, что они старались о его спасении, но последствия их оправдали. Грозные посещения, пожары и грабежи прекратились. Дороги стали свободны. По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу.

0: Александр Сергеевич Пушкин. Повести Белкина. Барышня-крестьянка. Отрывок. Янка. Отрывок. Александр Сергеевич Пушкин. Повести Белкина. Барышня-крестьянка. Отрывок. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение. Поездка в ближний город полагается эпохою в жизни. И посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное — особенность характера, самобытность, без чего не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование. Но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сие да будет сказано не в суд и не в осуждение. Однако ж наше замечание остается в силе. Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным. Первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности. Сверх того, носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума. Но всех более занята была им дочь англомана моего, Лиза, или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович. Отцы друг к другу не ездили, она Алексея еще не видала, между тем, как все молодые соседки только о нем и говорили. Ей было 17 лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаяние ее мадам мисс Жаксон, 40-летнюю чопорную девицу, которая белилась и сурьмила себе брови, два раза в год перечитывала Памелу Ричардсона, получала зато 2000 рублей и умирала от скуки в этой варварской России. За Лизой ходила Настя. Она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи, словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии. «Позвольте мне сегодня пойти в гости», — сказала однажды Настя, одевая барышню. «Изволь. А куда?» «В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена, у них именинница, и вчера приходила звать нас отобедать». «Вот», — сказала Лиза, — «господа в ссоре, а слуги друг друга угощают». «А нам какое дело до господ?» — возразила Настя. «К тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бронились еще с молодым Берестовым. А старики пускай себе дерутся, коли им это весело».
1: «Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова. Да расскажи мне хорошенько, каков он собою и что он за человек». Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась.
0: «Ну, Лизавета Григорьевна, — сказала она, входя в комнату, — видела молодого Берестова. Нагляделась, довольна, целый день были вместе».
1: «Как это? Расскажи, расскажи по порядку».
0: «Извольте-с. Пошли мы, я, Анисья Егоровна, Нинилка, Дунька».
1: «Хорошо знаю, но потом?»
0: «Позвольте-с, расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были Колбинские, Захарьевские, приказчица с дочерьми, Хлупинские.
1: Ну, а Берестов?»
0: «Погодите-с. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее, а дочери и надулись. Да мне плевать на них».
1: «Ах, Настя, ну как ты скучна с вечными своими подробностями?»
0: «Да как же вы нетерпеливы?» «Ну вот вышли мы из-за стола, а сидели мы часа три, и обед был славный. Пирожное бланманже синие, красные, полосатые. Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился».
1: «Ну что ж, правда, что ли, что он так хорош собой?»
0: «Удивительно хорош. Красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку».
1: «Право? А я так думала, что у него все лицо бледное. Что ж, каков он тебе показался?
0: Печален, задумчив».
1: «Что вы? Да эдакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать».
0: «С вами в горелки бегать? Невозможно».
1: «Очень возможно. Да что еще выдумал? Поймает и... ну, целовать».
0: «Воля твоя, Настя, ты врешь».
1: «Воля ваша, не вру. Я б на силу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился».
0: «Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит».
1: «Не знаю-с. А на меня так уж слишком смотрел, да и на Таню, приказчикову дочь тоже, да и на Пашу Колбинскую. Да грех сказать, никого не обидел. Такой баловник».
0: «Это удивительно. А что в доме про него слышно?»
1: «Барин, сказывают, прекрасный. Такой добрый, такой веселый. Одно нехорошо. За девушками слишком любит гоняться. Да по мне, это еще не беда. Со временем остепенится».
0: «Как бы мне хотелось его увидеть», — сказала Лиза со вздохом.
1: «Да что ж тут мудреного? Тугилово от нас недалеко, всего 3 версты. Пойдите гулять в ту сторону или поезжайте верхом. Вы верно встретите его. Он же всякий день рано поутру ходит с ружьем на охоту».
0: «Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре. Так и мне все же нельзя будет с ним познакомиться».
1: «А, Настя, знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою. И в самом деле, наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово. Ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает».
0: «А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя, какая славная выдумка!» И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение.
1: На другой же день приступила она к исполнению своего плана. Послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок. С помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру все было готово. Лиза примерила обнову и призналась пред зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланяясь, и несколько раз потом качала головою, наподобие глиняных котов. Говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее. Она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла. Она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жексон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле. Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя. Ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок — и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостью. Боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему. Но боязнь, сопровождающая наши молодые проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала... Но можно ли с точностью определить, о чем думает 17-летняя барышня? Одна в роще в 6 часу весеннего утра.

0: Александр Сергеевич Пушкин. Лирика.
1: В крови горит огонь желания, душа тобой уязвлена. Лобзай меня, твои лобзанья мне слаще мира и вина. Склонись ко мне головою нежной и да почию безмятежной, пока дохнет веселый день и двигнется ночная тень.
2: Страницы любви. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Радио Мир. Лето. Солнце. Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.

Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде ожидается малооблачная погода и 29 градусов тепла. В Екатеринбурге пасмурно, дождь и плюс 17. В Казани малооблачная плюс 23. В Ульяновске переменная облачность, небольшой дождь, плюс 23 градуса. В Кемерове малооблачно, возможен небольшой дождь и плюс 25 на термометрах. В Перми облачно, дождь и плюс 19. В Ростове-на-Дону малооблачная погода, 28 градусов тепла. В Москве переменная облачность до плюс 27. Временами возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Россиянам следует воздержаться от поездок в Израиль. Это посоветовали в посольстве России в Тель-Авиве. В дипмиссии отметили, что рекомендацию лучше соблюдать до прояснения ситуации. При этом сведений о россиянах, которые могли пострадать после ракетных ударов, сейчас нет. Посольство отслеживает обстановку и находится на связи с израильскими властями. В Петропавловске на озере Пестрое прошел чемпионат Казахстана по триатлону и дуатлону, передает телеканал «Мир-24». Более 200 спортсменов разного возраста соревновались в личном зачете и в эстафете. Основная дистанция – 300 метров вплавь, 8 километров на велосипеде и 2 бегом. У детей в лидерах ребята из Астаны, у взрослых – атлеты из Петропавловска. Полчища комаров атаковали отдыхающих на озере Щучье в Бурятии. Кишащая масса насекомых закрыла небо так, что с трудом различались предметы в нескольких метрах. Люди предпочли остаться в автомобилях и не выходить наружу. Эта весна стала для комаров максимально благоприятной. Из-за рекордного количества снега и разливов рек в низинах образовались тысячи временных водоемов. Это идеальные места для размножения насекомых. Стивен Сигал объяснил продажу своего особняка на Рублевке. Голливудский актер и специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей ищет покупателей уже полгода. По словам Сигала, он решил расстаться с недвижимостью ради улучшения жилищных условий. Актер продает особняк площадью 500 квадратов за 650 миллионов рублей. Пока это все. Татьяна Алексеева, информационная служба МИР-24.
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Радио Мир. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

звуке. Лучшие собеседники – те, кто умеют слушать. Участвуйте в программе «Час для вас». Идеальное общение на Радио Мир. По будням в 10 утра. Время московское.

0: Радиомир. Хорошо звучит. Лето в каждом звуке.
1: Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: года.
1: Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде ожидается малооблачная погода и 29 градусов тепла. В Екатеринбурге пасмурно, дождь и плюс 17. В Казани малооблачная плюс 23. В Ульяновске переменная облачность, небольшой дождь, плюс 23 градуса. В Кемерове малооблачно, возможен небольшой дождь и плюс 25 на термометрах. В Перми облачно, дождь и плюс 19. В Ростове-на-Дону малооблачная погода, 28 градусов тепла. В Москве переменная облачность до плюс 27. Временами возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полночь. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Работа над строительством крупнейшей в истории серии атомных ледоколов должна продолжаться согласно плану. Такое поручение дал президент Владимир Путин на встрече с руководителем Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым. Сейчас уже достраивают суда «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград». А в 2029-м корпорация должна передать флоту «Россию». Этот ледокол будет самым мощным в мире. Россиянка Мира Андреева поднялась на 6-ю строчку мирового рейтинга. Опубликован обновленный список женской теннисной ассоциации. Возглавляет его по-прежнему белорусская Арина Соболенко. А Мира Андреева теперь лидер по набранным очкам в этом сезоне. И все благодаря победе на Ролан-Гаррос в минувшие выходные. 19-летняя россиянка впервые выиграла турнир «Большого шлема» и стала самой молодой победительницей открытого чемпионата Франции в истории. Стоимость тура по маршруту «Золотое кольцо» на длинные июньские праздники начинается от 23 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Обычно поездка занимает 2-3 дня. Максимальная цена тура с насыщенной экскурсиями программой составляет 80 тысяч на двоих. Частые утренние приветствия в рабочих чатах могут незаметно подтачивать силы сотрудников и даже служить маркером эмоционального выгорания. К такому выводу пришли аналитики. Причем опасна не сама доброжелательность, а ее обязательность и регулярность. Особенно уязвимы те, кто первым запускает цепочку сообщений. У большинства из них уровень выгорания больше 50%. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.

Тратится в радость кому-то бремя, тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио Мир. Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов Радио Мир.
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Республиканский форум молодых ученых прошел в Беларуси. Казахстан наращивает темпы экономического роста. А также новости из Кыргызстана и России прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Кыргызстан готов стать природной и научной лабораторией для государств ШОС. Об этом заявили в Бишкеке на 10-м совещании руководителей научных ведомств организации. Ключевой темой обсуждения стало создание зеленого технологического коридора. Асель Усенова расскажет подробнее.
2: В качестве фундамента для сотрудничества Кыргызстан предложил странам ШОС запустить 4 масштабных проекта. Это создание единой сети технопарков для бизнеса, запуск грантов для молодых ученых, свободный доступ исследователей к лабораториям друг друга и разработка общей цифровой платформы. Заместитель председателя кабинета министров Улан Маматканов рассказал, почему эти темы актуальны для республики.
3: Кыргызстан – горная страна, где вопросы сохранения экосистем, рационального использования водных ресурсов, развития возобновляемой энергетики и адаптации к изменению климата напрямую связаны с устойчивостью экономики и качеством в жизни населения.
2: В сфере высшего образования Кыргызстан активно сотрудничает с Россией и Китаем. На базе столичного политехнического университета действует лаборатория по робототехнике и технологии возобновляемых источников. Параллельно ведется строительство и проектирование нового кампуса Кыргызско-российского славянского университета. Он рассчитан на 15 тысяч студентов. При этом республика готова перенимать и передовой опыт соседей по региону, говорит министр науки высшего образования и инноваций Гульзат Исаматова.
4: Республики Казахстана, потому что они в этом направлении, на самом деле, внедрение искусственного интеллекта в высшем образовании проделывают огромную работу. Китайская Народная Республика с прошлого года вела искусственный интеллект в образовательных процессах 6 лет.
2: Государство активно поддерживает отечественные вузы. На развитие науки и инноваций 5 университетам страны выделили 19,5 миллионов долларов. Также на сегодня 11 учебных заведений получили особый статус. Они напрямую работают с бизнес-сектором.
0: Казахстан.
1: В Казахстане закупили более 100 дронов для мониторинга и обработки территорий от саранчи. Об этом сообщили представители Министерства сельского хозяйства республики. Как справляются с нашествием вредителей, узнал Кирилл Потемкин.
5: При помощи беспилотных летающих аппаратов планируют обработать более 2 миллионов гектаров земли. В Министерстве сельского хозяйства подчеркивают, благодаря превентивным мерам с каждым годом площадь распространения насекомого сокращается. Больших вспышек любителей злаковых культур не ожидается.
6: При проведении химических обработок применяются высокоэффективные пестициды различного фитосанитарного назначения, такие как тиамитрин, диурон, карат-супер и другие. На сегодняшний день совместно со специалистами Республики Узбекистан и Кыргызской Республики проведены приграничные обследования. Очагов распространения саранчевых на приграничных территориях не выявлено.
5: Последняя вспышка зарегистрирована в Западно-Казахстанской области в прошлом году. Тогда насекомые охватили почти 120 тысяч гектаров сельхозугодий. Однако серьезного ущерба урожаю удалось избежать. Обработку полей провели еще на ранней стадии распространения вредителя.
0: Беларусь.
1: Республиканский форум молодых ученых Беларуси собрал больше 200 специалистов со всей страны. О современных исследованиях расскажет Игорь Фадеев.
7: Молодые ученые могут реализовать себя совершенно в любом направлении, от точных или гуманитарных до естественных наук. Главное преимущество молодежи в науке – гибкость и нестандартный подход к исследованиям. А наработать экспертизу помогают более опытные коллеги по цеху. Идею для исследований старшему преподавателю кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Белорусского государственного медуниверситета Илоне Задора подсказал научный руководитель в ВУЗе. Изучение и выявление гепатита Е – заболевание относительно нового. Передается в основном через воду или пищу, и для групп риска смертельно опасно.
8: Это беременные женщины, ВИЧ-инфицированные, потому что у них даже регистрируются случаи хронизации вирусного гепатита Е. А если это первый генотип вируса, то может даже приводить к мертворождению плода и выкидышам.
7: От идеи до результата 5 лет труда. На выходе 2 вариации тест-систем для людей и животных. так как сырое мясо свиньи может быть заразным для человека. Разработку молодого ученого в сообществе сразу оценили. Организовали промышленное производство, говорит доктор медицинских наук, профессор, первый проректор Белорусского государственного медуниверситета Сергей Жаворонок.
9: Наша молодежь очень хорошо подготовлена к научным исследованиям. Сейчас, конечно, это сама такое науковедение имеет большой прогресс. Проще, с одной стороны, но с другой стороны, задачи и технологии совсем другие. То есть это генодиагностика, разработка различных вариантов ПЦР-анализа.
7: Медицина – одно из перспективных направлений в белорусской науке. Вместе с этим нанотехнологии, биология, сельское хозяйство. Федор Назаров изучает влияние пестицидов на здоровье людей. По мнению ученого, до 6% химикатов и опрыскивателей попадают не на сорняки, а в воздух и в воду.
10: У нас это не разработка условно в стол, это действительно планируется реализовать, то есть делаются патенты на полезную модель, то есть изобретение, то есть мы не только исследуем проблему, но и ищем ее решения, которые будут применены соответственно.
7: Для поддержки молодых ученых в стране выделяют гранты на исследования, специалистов также привлекают к выполнению заданий госпрограмм. Это способствует диалогу коллег из разных стран.
0: Россия.
1: Петербург на один вечер стал столицей любительского велоспорта России. В уникальном заезде по западному скоростному диаметру приняло рекордное количество участников. За стартом наблюдал Артур Ламидзе.
11: На скоростной магистрали даже на автомобиле остановка запрещена, велосипедом дорога тоже закрыта. Но раз в год ситуация меняется кардинально. Западный скоростной диаметр закрывают для автотранспорта, а райдеры могут промчаться над городом по 7 мостам, самый высокий из которых 53 метра. Эту трассу называют самой красивой дорогой в городе. Во время фестиваля она превращается не просто в велодорожку, а в огромную фотозону. Одна из участниц фестиваля, Анна Яковлева, приехала именно за этим.
12: ЗСД – это одна из любимых дорог в городе, очень красивая, и, конечно, на велосипеде это очень редкий случай прокатиться.
11: В этом году в фестивале приняли участие 20 тысяч человек. Стартовали в 3 этапа. Даже четырехполосная магистраль не может разом вместить всех желающих прокатиться. В этом году у фестиваля еще один рекорд. Маршрут вырос на 5 километров. В него включили новый участок широтной магистрали скоростного движения. Оттуда открываются прекрасные виды на Московский район. Велосипедист-любитель Роман Кудряшов с собой взял фотоаппарат.
13: Это же интересно. Как бы только на машине можно ездить, а на велосипеде это гораздо интереснее, чем на автомобиле. Ветер, скорость, свобода, пробок нету.
11: Среди участников любители здорового образа жизни из 9 стран и 320 городов и населенных пунктов России. Но и этого организатора мало, делится планами Дмитрий Витковский, генеральный продюсер фестиваля.
14: Конечно, мы очень рассчитываем, что на наш фестиваль будут приезжать больше из других городов. Люди будут знакомиться с нашим городом, из других стран, очень надеемся. Вот. И вот именно развивать туристическую составляющую нашего фестиваля – это наш план.
11: Старты идут до позднего вечера. Благо, в Петербурге белые ночи, а значит, и без того уникальные кадры станут еще ярче.
0: Казахстан.
1: Казахстан рассчитывает сохранить темпы экономического роста на уровне 6%. Такие планы озвучили в Сенате парламента республики. За счет каких отраслей власти намерены поддерживать динамику, выяснил Кирилл Потемкин.
15: Казахстан постепенно уходит от сырьевой модели экономики. В приоритете металлургия, агропромышленный комплекс и новые производства с высокой добавленной стоимостью. Потенциал проектов в этих отраслях оценивается более чем в 100 миллиардов долларов. Как отметил заместитель министра национальной экономики Арман Касенов, с 2017 года экономика Казахстана выросла почти на 40%, тогда как мировой ВВП примерно на 30%. В стране планируют развивать глубокую переработку цветных металлов. От медиплавильного производства до выпуска сверхтонкой медной фольги для аккумуляторов и электромобилей, отметил вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Арман Касенов.
16: У нас, как вы знаете, основной металл после золота – это медь, алюминий, свинец, цинк. А что касается нефтегаза, тоже и нефть, и газ можно перерабатывать дальше. Углехимия – огромные возможности. И химическая промышленность. Это все в сегменте переработки сырья. Что касается сегмента переработки продукции АПК, не каждая сельхозкультура может глубоко перерабатываться с высокими уровнями производительности труда. Мы сейчас выделяем пшеницу и кукурузу.
15: Власти также ожидают постепенного замедления инфляции. После пиковых 12,9% в сентябре прошлого года показатель начал снижаться. По прогнозам правительства, к концу года он опустится ниже 10%.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио. Хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир.

идеальное общение только на 40% состоит из высказывания своей точки зрения. Участвуйте в программе «Час для вас». Лучшие собеседники на радио «Мир». По будням в 10 утра. Время московское.

Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде малооблачно и плюс 29, в Екатеринбурге пасмурно, дождь, временами гроза, на термометрах плюс 15, в Казани облачно, небольшой дождь, плюс 23 градуса, в Ульяновске также облачно, также небольшой дождь, на термометрах плюс 22, в Кемерове облачно, дождь, плюс 23 на термометрах, в Перми облачно, небольшой дождь, 18 градусов со знаком плюс, в Ростове-на-Дону переменная облачность, 26 градусов тепла, в Москве переменная облачность и до плюс 28.

отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Эта неделя в Центральной России может стать одной из самых знойных в июне за последние десятилетия. Об этом предупредил руководитель Центра метео Александр Шувалов. В четверг и пятницу температура достигнет пиковых значений – +32.

0: При этом небольшие дожди будут локальными и кратковременными. Популярные курорты на Филиппинах не затронуло землетрясение. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Стихийное бедствие произошло на острове Минданао. Россияне его практически не посещают. Организованные туристы находятся от пострадавшего побережья на расстоянии минимум 400 километров. Банду угонщиков иномарок поймали в Москве. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, мишенью шестерых злоумышленников становились кроссоверы корейских и японских марок, припаркованные во дворах жилых домов. Общий ущерб от действий группы превысил 20 миллионов рублей. Более 500 квартир получили жители киргизского Оша в новом жилом комплексе, который построила государственная ипотечная компания, передает телеканал «Мир-24». В церемонии открытия принял участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Глава государства отметил, что строительство комплекса завершили раньше срока. В одной из британских клиник впервые использовали систему искусственного интеллекта, которая во время операции подсвечивает ткани и органы разными цветами. Хирург таким образом получает своеобразную карту человеческого тела прямо на экране. Технология была обучена на тысячах видеозаписей операций и помогает быстрее находить нервы, соединительные ткани и другие важные структуры, которые легко повредить. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
1: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Лето. В каждом звуке. Радио Мир.

музыкальное информационное радио. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде малооблачно и плюс 29, в Екатеринбурге пасмурно, дождь, временами гроза, на термометрах плюс 15, в Казани облачно, небольшой дождь, плюс 23 градуса, в Ульяновске также облачно, также небольшой дождь, на термометрах плюс 22, в Кемерове облачно, дождь, плюс 23 на термометрах, в Перми облачно, небольшой дождь, 18 градусов со знаком плюс, в Ростове-на-Дону переменная облачность, 26 градусов тепла, в Москве переменная облачность и до плюс 28.